0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Российский подводный флот – один из самых передовых в мире. Его история начинается в 19 веке создания первой подводной лодки российского инженера Карла Шильдера. И хотя технически нельзя было считать ее боевым кораблем, изобретение заложило основы русского подводного флота. В марте 1906 года император Николай II включил подводные лодки в классификацию судов флота. Вскоре появились первые соединения на Дальнем Востоке, Балтике и Черном море. Благодаря усилиям инженеров, русский военный морской флот уже к началу Первой мировой войны был оснащен подводными лодками. А увидев их в деле, командование признало их потенциал. В последний советский период на смену дизелю пришла атомная энергетика. Благодаря ей подводные корабли смогли месяцами бороздить морские глубины без выхода на поверхность. Подводные силы советского ВМФ сыграли важную роль в сдерживании агрессии, благодаря чему современная Россия является одной из крупнейших подводных держав мира.
1: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Александр Степанов, СТ.
3: Ну, во-первых, как мне кажется, было бы очень странно выпустить «Дай ему сил», а потом не говорить больше про эту тему. Про тему того, что происходит, про тему поддержки наших ребят, которые находятся сейчас в окопах. И благодаря тому, что они делают сейчас, мы можем делать здесь то, чем мы занимаемся, разговаривать в эфире, куда-то ехать, что-то вести детей в садик, вести мирную жизнь. Поэтому, опять же, я хотел продолжить высказываться в песенной форме. Каждое слово должно быть на своем месте. Когда ты, ну, говоришь о таких серьезных вещах, как то, что происходит сейчас. И каждое слово должно быть не просто так написано. Мне очень хотелось сказать о том, что мы ждем ребят здесь дома, что мы благодарны им за то, что они делают, и то, что мы здесь каждый день переживаем и думаем о них. И я ехал на фестиваль Таврида. Это очень сейчас долгая дорога, потому что нету перелета, и надо ехать на машине. И вот у меня была возможность в машине из большого количества разных заметок собирать из разных там напевок, куплетов, птичек в телефоне, собирать форму. Но не хватало, ну, завершения, момента одного. Я приехал на фестиваль Таврида, где я участвовал в патриотическом спектакле. Туда приглашают звезд. И вот в этот раз позвали меня, я открывал спектакль песни «Дай ему сил», а также внутри спектакля у меня есть совместная песня с Сергеем Нехаенко, который там задействован, песня «Мысли». Она, по-моему,
4: есть
3: тоже
4: у нас в эфире,
3: есть,
4: да,
3: в эфире,
4: да,
3: на радио «Гордость». Вот. И мы стоим буквально уже 20-30 минут до выхода на сцену, и мне попадается наша брошюра, и я понимаю, что спектакль называется «Вера, надежда, любовь». И у меня как-то все так составляется в голове. Я говорю, есть гитара? Я Сереге говорю, Нехаенко, есть гитара? Он говорит, сейчас найдем. Мне приносят гитару, я так... А я-то знаю всего 5 аккордов, и я понимаю, что нужно 6. Но она сейчас вот выйдет в версии, в простой, в гитарной. Я хотел записать, сделать простые аккорды, которые даже я могу сыграть. Поэтому давайте я ее спою. А там поговорим.
4: Итак, предпремьера на радио «Гордость» эксклюзивно у нас в прямом эфире СТ «Вера, надежда, любовь».

0: За твоим плечом ангелы, вера, надежда, любовь. А тем, кого нет, уже больше с нами, им вечная память.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Космонавт Анна Кикина отправилась к звездам случайно. Уроженка Новосибирска, по образованию она экономист-менеджер и инженер по защите в чрезвычайных ситуациях. А еще просто красавица и спортсменка. Училась в школе с уклоном в здоровый образ жизни. Занималась рафтингом, палеатлоном и совершила 150 прыжков с парашютом. Сменила несколько профессий, а в 2012 году спонтанно решила поучаствовать в открытом конкурсе на космонавта. Ни на что не рассчитывала, но женский отбор прошла и в 2014 стала космонавтом-испытателем. Затем были годы ожидания. Мечта исполнилась 2 года назад, когда Анна вошла в международный экипаж корабля «Crew Dragon». В космосе Кикина провела 157 дней, 10 часов и 1 минуту, став 6-й российской женщиной в космосе. Перед отправкой к звездам Анна общалась со своей коллегой Еленой Серовой и обсуждала нюансы гигиены за пределами Земли. Гордимся нашими женщинами!
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
4: В 2010 году в Хабаровске открылся музей истории Амурского моста под открытым небом на правом берегу Амура, непосредственно рядом с действующим мостовым переходом. Первым и главным экспонатом музея стал 127-метровый пролет моста образца 1916 года. Это уникальный, сохраненный целиком образец фермы конструкции профессора Лавра Проскурякова. В свое время получил гран-при Всемирной выставки технических достижений. Дополняет музейную экспозицию под открытым небом паровозы и тепловозы, которые ранее курсировали на этом участке дороги. В 2010 году на музейной площадке возвели бревенчатое здание, в котором находятся экспонаты, посвященные истории сооружения. Кстати, за основу проекта здания был взят чертеж первого вокзала станции Вяземская уссурийской железной дороги, построенного в 1897 году.
3: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Сергей Войтенко. Заслуженный артист России, музыкант, композитор.
5: Вот многие думают, что созидательный труд – это обязательно заводы, стройки, что-то такое масштабное. Вот, а я смотрю на это иначе и скажу так, как думаю. Созидать для меня – это когда я сажусь за баян или гитару и сочиняю песню. Это вот созидать. Или когда мы с командой делаем фестивали по всей стране и видим горящие глаза людей. Или когда мы обучаем детей музыке, они впервые ловят свою эмоцию, да, вот это вот, когда выход на сцену, когда они понимают, что они артистами будут. Или, например, когда мы снимаем семейное кино, потому что семья, она же в кадре и за кадром, да. Вот, а еще, когда я еду на СВО с благотворительными концертами, это не про пиар, это про то, чтобы ребята, которые там знали, что их ждут, их ценят, о них помнят. Вот, и когда я вижу их улыбки, я понимаю, ради чего все это. Я не всегда чувствую себя героем, честно, да, но иногда устаю, выгораю и хочется все бросить. Такое бывает. Но вот что меня держит? Понимание. Созидательный труд – это когда ты делаешь так, чтобы люди вокруг жили лучше, светлее и теплее. И это не про количество заработанных денег, а это про гордость за сделанное.
3: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире. Сенатор Российской Федерации от Приморского края, заслуженный юрист России Александр Ролик.
6: На грядущем очередном Восточном экономическом форуме будет сессия, как раз посвященная преференциям, Дальнему Востоку, Арктике. Что конкретно? Что это даст жителям?
7: На прошедшем в сентябре прошлого года 9-м Восточном экономическом форуме я традиционно принимал участие и пришел к выводу, что необходимо как раз вот то, о чем вы говорите, да, как-то рассмотреть в таком концентрированном виде в рамках отдельной сессии. И выступая на пленарном заседании Совета Федерации, я и внес соответствующее предложение о том, чтобы организовать специальную сессию, посвященную совершенствованию законодательства, регулирующего преференциальные режимы Дальнего Востока и Арктики. Решили в рамках вот подготовки сессии провести ряд круглых столов и совещаний в субъектах Российской Федерации, чтобы рассмотреть эту проблематику отраслевую, для того, чтобы посмотреть и почувствовать, какие положительные есть сдвиги, а какие есть проблемы. Для чего эти в свое время профрежимы вводились и были приняты соответствующие законы? Для того, чтобы привлечь инвесторов, как можно больше привлечь инвесторов, которые бы создали на территории Дальнего Востока новые предприятия, были созданы рабочие места, вокруг этих предприятий создавалась бы соответствующая социальная инфраструктура, пошли налоговые отчисления и шло нормальное развитие территорий. Прошло уже 10 лет после принятия законов, и, конечно же, ситуация изменилась. Вот кардинально, да, изменились финансовые потоки, да, изменилось и движение товаров. Мы бы хотели, чтобы все-таки в этих непростых экономических условиях, которые в силу вот известных причин сложилось, да, чтобы приток инвестиций у нас не уменьшался, а наоборот увеличивался. Нам нужно посмотреть, что сегодня нужно доработать. Что сегодня нужно, может быть, внести в наше законодательство, чтобы вот эта вот привлекательность Дальнего Востока была не только в плане привлекательности погодных условий, да, и рельефа, а в плане того, что сюда бы шли инвесторы, потому что они видели заинтересованность, они были бы заинтересованы здесь работать, получая соответствующие преференции.
3: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Четыре школьницы из республики Коми создали микроводоросли для очистки водоемов от нефтепродуктов. Микроводоросли разлагают любую нефтяную пленку. Изобретение уже не только запатентовано, но и апробировано на одном из предприятий республики, которое специализируется на ликвидации последствий аварий. Вместе со своей наставницей, биологом Надеждой Лихановой, девочки работали над проектом целых 3 года. Уникальность их изобретения в том, что водоросли отлично развиваются в условиях крайнего севера, а чтобы начать очистку, раствор нужно просто развести в воде. Чтобы добиться этого результата, школьницы экспериментировали со специальной питательной средой. История одной песни.
2: Песню «Крейсер Аврора» композитор Владимир Шаинский и поэт Михаил Матусовский написали в 1973 году, когда режиссер-мультипликатор Роман Качанов решил снять мультфильм об истории крейсера. По сюжету дети во дворе обсуждают, как назвать игрушечный корабль. Когда один из них предлагает название «Аврора», другие удивляются. Они ничего не знают о истории крейсера, да и песни про него нет. В детском разговоре Качанов выразил собственное удивление. Многие взрослые тоже не знают, что крейсер участвовал в русско-японской и Первой мировой войне, а во время Великой Отечественной был задействован в обороне города, а песни не удостоился. Качанов решил это упущение исправить. Герои мультфильма идут в музей «Авроры» и узнают историю крейсера. С экрана звучит песня в исполнении Марии Виноградовой. Позже песню исполнил большой детский хор Гостелерадио. А потом пришло понимание, что композиция «Крейсер Аврора» близка не только детям, но и взрослым, и великолепно звучит в исполнении суровых мужских голосов. Послушаем песню в исполнении Эдуарда Хиля. Напомним, песня «Крейсер Аврора» одно время считалась неофициальным гимном Ленинграда. Сейчас город носит историческое название Санкт-Петербург. Радио «Гордость» звучит в этом великом городе на частоте 93,3 FM.

0: Какие люди!
1: Шахтер Алексей Стаханов – один из символов Донбасса и один из немногих простых рабочих людей, чье имя носит целый город, ныне расположенный в Луганской Народной Республике в России. Родился Стаханов под Орлом в бедной крестьянской семье. С молоду много трудился, однажды ему надоело батрачить, и он отправился на Донбасс наниматься на шахту. Там Алексей сначала водил коней, таскавших вагонетки с углем. Лошадям завязывали глаза, чтобы они не боялись тьмы и тесноты. Затем Стаханов стал настоящим шахтером. Звездный час его настал в начале 30-х. В СССР шла индустриализация, требовалось повышать производственность труда. У себя на шахте «Центральная» Стаханов вместе с местным парторгом придумал свой метод повышения эффективности – разделение труда. Чтобы один рубил уголь, другие укрепляли своды шахты, третьи вывозили. Эффект оказался ошеломляющим. Выработку повысили в 14 раз. Парторг Петров уступил свою славу рабочему. Того приняли в КПСС и поселили в Москве в доме на набережной. По соседству жили Георгий Жуков и семейство будущего генсека Хрущева. А по всей стране развернулось стахановское движение. В СССР старались механизировать и рационализировать все, что можно. Бывали перегибы, но итог был в целом положительным. Стахановское движение дало нашей стране знаменитые комсомольские стройки. Инфраструктурой, созданной в то время, мы пользуемся до сих пор. А на радио «Гордость» песня в исполнении Николая Расторгуева и группы «Любэ» «Спят курганы темные» о простых парнях с Донбасса.

гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы –

0: и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что история храма Успения Пресвятой Богородицы в Ярославле восходит к 13-му столетию. Тогда князь Константин заложил первую каменную Успенскую церковь на том месте, где существует нынешний храм. К середине 17-го столетия она обветшала, и ее, по сути, построили заново. Тогда Успенский собор был единственным в городе шестипрестольным храмом, а его колокола – главными в Ярославле. К сожалению, в 30-е годы здание взорвали. Восстановление началось с возведения на месте церкви скульптурной композиции, которая воспроизвела Троицу Андрея Рублева. Уже в наше время возвели новый Успенский собор, очень похожий на старый, но куда более масштабный. Его площадь более 2000 метров, а вместимость – 4000 человек. Храм новый, но в нем можно увидеть икону Божией Матери Ярославская, которой больше 800 лет.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Игорь Димарин.
2: Если в Хабаровске были традиции хоккейные, то во Владивостоке же с нуля был создан клуб. Тогда, насколько я помню, был день рождения Вячеслава Александровича Фетисова. И прямо вот за столом было принято решение – делаем хоккейный клуб. Во Владивостоке хоккея не было вообще. Я сам родился во Владивостоке, но у нас футбольные традиции там были, гребля, ну вот морские какие-то, да, яхты. Но хоккея вообще не было. Да, даже на любительском уровне не было. И вот буквально за там 2-3 месяца был создан клуб, приехал великий Александр Игнатьевич Могильный, Александр Николаевич Филипенко. И все как единый кулак объединились. Я тогда и близко не имел отношения к хоккею, но я всегда имел отношение к радио, к дикторству, ну, к некому творчеству такому. И я тоже там в кратчайшие сроки, там, правила хоккея, я не знал, я житель Владивостока. Для меня хоккей – это был чуждый вид спорта. Вот. И был так, мало того, что клуб был создан, невозможно же было билеты купить. Да, то есть да, просто да. Люди ночевали в машинах возле арены, чтобы в 5 утра или во сколько открывались кассы, и чтобы вот попасть на хоккей. Владивосток – это же форпост России на Тихом океане, пересечение границ там азиатских, американских.
3: Это красота настоящая.
2: Да, и вот то, что было создано, это, конечно, великое дело. И Игорь Димарин как раз был вот таким с творческим знаменем этого великого дела. И я помню тот момент, когда вы приехали, это ж было открытие сезона, играли с ЦСКА. Даже как сейчас помню, выиграли что-то, 4-2, по-моему, выиграли. И вот выходит Игорь Димарин и поет тогда еще никому неизвестную песню, гимн хоккейного клуба, зал встает, подпевает.
3: Да, я думаю, сразу.
2: Да, сразу.
3: Принималось сразу.
2: Да, мы сейчас эту великую песню поставим в эфир. Вы слушаете радио «Гордость». Мы говорим о том, что является гордостью нашей страны. Это музыка, это такие люди, как Димарин, как Фетисов, Могильный, Филипенко и наши великие города, форпосты. Город Владивосток, песня «Адмирал». Я знаю, что сейчас она там на хоккее не звучит, там уже какие-то новые молодежные гимны придумали, но с этого все начиналось. Поэтому слушаем песню «Адмирал» в эфире «Радио Гордость».

0: по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Садовое кольцо Москвы долгое время было границей города. Начиналось оно как оборонительные валы. Со временем границы страны отодвигались от столицы все дальше. В начале позапрошлого века валы срыли, рвы засыпали, а на месте бывших укреплений проложили просторные улицы. Тогда кольцо и получило свое название. Хозяевам ближайших домов поручили озеленить прилегающую территорию. Сейчас на Садовом стоят и Московский зоопарк, и сразу несколько величавых сталинских высоток. С Крымского моста открывается потрясающий вид на парк Горького и памятник Петру Первому Зураба Церетели. Перед Павелецким вокзалом недавно разбили необычный парк, под которым прячется большой ТЦ. Самую помпезную жилую высотку на Котельнической набережной тоже можно увидеть с Садового, поднявшись на Краснохолмский мост. Любители булгаковской Москвы могут заглянуть в музей писателя в северо-западной части кольца на Садовой улице. Едем в Москву, гуляем по Садовому кольцу и слушаем песню «Александра» в исполнении Юрия Висбора на радио «Гордость» 105 FM в столице.
2: Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, Москва словам не верила –

о деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо, что бы ни было в начале.

0: Своими словами. Поэты Донбасса.
1: Алиса Орлова. Я выбираю солнце.
2: Я выбираю солнце, море и тишину. Среди сотен других выбираю свою страну. Выбираю Белгород, Курск, Воронеж и иже с ним. На стене Донецкой церквушки я выбираю нимб. Я выбираю Пушкина и Булгакова. Выбираю Крым. Выбираю того, кто на этой войне умрет молодым. Того, кто потом воскреснет, вопреки всему. Потому что однажды здесь отодвинул тьму. Я выбираю фабы, буханки, торнадо-эс. Выбираю черное море цвета стальных небес. Выбираю родину. Выбираю Путина. Выбираю жизнь. Я выбираю победу. Россия моя, держись.
1: Это стихотворение сложилось по дороге на выборы, рассказывает поэт Алиса Орлова. Алиса живет в Китае. Там работает ее муж. Каждые выборы, особенно президентские, мы всей семьей едем в Генеральное консульство России в Гуанчжоу голосовать, говорит она. Дети тоже принимают участие, тоже входят в кабинку, хоть голосовать им еще рано. Кто-то говорит, что, мол, Путина выберут и без нас. Но я предпочитаю придерживаться принципа «делай, что должно, и будь, что будет».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: История одной песни.
4: Работая над фильмом «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай запланировал в картине две песни про зайцев и вулкан страстей. Музыкальным оформлением картины занимался сложившийся тандем – поэт Леонид Дербенев и композитор Александр Зацепин. Дербенев обычно писал текст на готовые мелодии, но в этот раз пришел к Зацепину с уже написанными стихами. Мелодию куплета композитор сочинил быстро, а вот припев никак не давался. Идея пришла однажды утром. Нужные такты «А нам все равно» композитор услышал в жужжании электробритвы. Но приключения песни только начинались. Авторам пришлось уговаривать Гайдая, чтобы включил песню в фильм, Миронова, чтобы исполнил. Актер считал, что у него нет слуха и петь боялся. А потом худсовет посчитал песню слишком легкомысленной. К счастью, все завершилось благополучно. Гайдай не только включил композицию в картину, но и отстоял перед худсоветом. Миронов не только великолепно исполнил песню, но и придумал джазовый финал. Танец на палубе вообще стал его импровизацией. Послушаем песню «Остров невезения» в исполнении Андрея Миронова.
5: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день какой неведомо, в никаком году.
4: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Арина Яковлева. Это имя вряд ли скажет многим о чем-либо, а вот если добавить отчество Родионовна, сразу понятно, речь идет о няне Александра Сергеевича Пушкина. Сказки, которые она рассказывала по памяти маленькому Саше, впоследствии стали источником вдохновения для самых знаменитых произведений поэта. Арина Родионовна была обычной крестьянкой. В описи села Кобрино Петербургской губернии она просто значится как Ириния Родионова. Грамоты она не знала, как и большинство крестьян того времени. Однако помнила наизусть множество сказок, песен, пословиц, поговорок. Александр с детства запоминал народные крылатые фразы и необычные сюжеты. Многие исследователи его творчества уверены, что именно от няни он услышал мотивы о семи богатырях, избушке на курьих ножках и многие другие. Она так много значила для поэта, что он называл няню мамушкой, а ее образ воссоздал во многих произведениях. Арина Родионовна послужила прототипом няни Татьяны в «Евгении Онегине», няни главного героя романа «Дубровский», мамки Ксении в «Борисе Годунове» и ряда женских образов в романе «Араб Петра Великого». Примечательно, что Пушкин никогда не писал в своих произведениях ни о родной матери, ни об отце. 50 лет назад в деревне Кобрино открыт музей «Домик няни Александра Пушкина».
4: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
6: Слово «антимония» и выражение «разводить антимонии» сегодня означает одно – пустые разговоры, когда вместо дела начинается длинная ненужная болтовня. Интересно, что у слова достаточно запутанная история происхождения. Оно пришло из латинского и означает буквально «противоречие». Есть и другая версия. Оно появилось через старое название «сурьмы» – вещества, в котором работали алхимики и аптекари. Вокруг него шли долгие споры. Рецепты переписывались, обсуждались, и сама эта затянутость и закрепилась в языке. Со временем слово окончательно ушло от химии и превратилось в разговорное обозначение пустых, затянутых разговоров. И, по сути, сегодня антимония – это не про предмет и не про науку. Это про момент, когда разговор есть, а смысла в нем уже почти нет.
0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире герой Донецкой Народной Республики, командир дикой дивизии Донбасса и легендарной пятнашки Ахра Авицба, позывной «Абхаз».
7: У бойцов пятнашки есть какая-то песня, которую вы слушаете перед боем, которая заряжает на победу?
8: У бойцов пятнашки целый трек-лист, более 40 песен, не только у бойцов пятнашки, и у их противников, потому что мы к музыке их приучаем. Мы купили колонки и на птичках, да, разведывательных наших не всегда сбрасываем то, что приносит ущерб, а иногда воспитываем меломанов. Мы пролетаем, ложим на блиндаж колонку, аккуратно написано, что заминировано. Есть там тайминг, который после окончания трек-листа, он как бы... Колонка самоликвидируется, чтобы они потом не захотели флешку поменять или там выключить. Поэтому мы аккуратно их приучаем, потому что дослушать до конца. Начинается он, конечно, с гимна, потом продолжаются там ряд песен к нашему такому гордому проявлению, что половина нашего трек-листа звучит на вашем радио. Поэтому мы радуемся, не всегда приходится нам искать колонки, флешки, мы включаем радио. Поэтому у нас есть ряд моментов, где Чичерина, Александр Дадари, МК 545, там ряд ребят, там радио Тапа, которые мы в песне по порядку для настроения включаем. И между песен наш номер телефона с возможностью, куда они могут позвонить и сдаться.
7: Отличная идея. Вот на этот счет тоже у нас есть сообщение. Пишут: крутая идея, какие это песни. Ну вот Ахра уже ответил. Я думаю, стоит одну из песен послушать. Кто это будет?
8: Это Александр Дадалей, это наш боец. Он поет, он очень много концертов дал на передовой за эти 10 лет. Ну, на передовой он известный. Конечно, в радиосфере и так далее, потому что у него жанр, конечно, не везде подходящий, поэтому он поет казачьи песни, он поет наши песни. Ну, вот услышите одну из песен.
7: Итак, Александр Дадали специально, эксклюзивно от Ахры на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Сергей Войтенко. Заслуженный артист России, музыкант, композитор.
1: Для меня единство народов России никогда не было просто абстракцией. Оно началось еще с самого раннего детства, с детского садика. И потом, когда мы учились в школе, да, у нас учились грузины, армяне, украинцы, казахи, татары, чуваши. И мы тогда друг друга не делили национальности. Мы просто были одноклассниками, друзьями. В институте то же самое. В советское время это вообще было естественно. То есть мы росли в одной большой семье. И для нас не было вопроса, кто ты по нации. Был вопрос, какой ты человек. Вот. А сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это и есть основа. Моя семья, моя страна. Мои друзья, все они разные по культуре и традициям, но это нас не разделяет, а наоборот делает нас сильнее. В этом наше отличие нашей страны, в этом наше единство. И когда ты с детства впитываешь уважение к другим, оно остается с тобой навсегда. И я хочу, чтобы вот это уважение также впитывали мои дети, мои внуки, мои потомки, да? И мы одна страна. И я хочу, чтобы наши дети также росли с этим чувством, без деления, без границ внутри общего дома. Это мое твердое убеждение.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первый в мире аппарат искусственного кровообращения был сконструирован советскими учеными-физиологами Сергеем Брюханенко и Сергеем Чечулиным в 1926 году. Изобретатели назвали его «автожектор». Автожектор был запатентован и успешно использовался в операциях на открытом сердце у животных. Для реанимации человека Брюханенко впервые использовал этот аппарат в начале 50-х. Первую в СССР успешную операцию на открытом сердце с помощью отечественного аппарата искусственного кровообращения провел выдающийся хирург Александр Вишневский в 1957 году.
2: История одной песни. На создание песни «Прилет» Руслана Осташко вдохновила история подполковника Максима Шаломова. После артиллерийского прилета в зоне СВО он потерял руку, а во время эвакуации в этот же день группа попала под обстрел. Спасая товарища, Максим получил еще одно ранение и потерял вторую руку. Несмотря на травмы, Максим не утратил достоинства офицера. Он стал читать лекции, рассказывать о том, как жить с тем, что когда-то казалось тяжело представить. Песня была написана уже после личного знакомства Руслана с героем России Максимом Шаломовым.
3: Эту песню один раз я исполнял в жизни, один раз в храме Христа Спасителя, как бессмертный полк был. Я не знал, что Макс будет в зале. Я выхожу, я его вижу. Мы знакомы, мы общаемся, дружим. И я видел в его глазах, насколько важно было ему, что мы понимаем его боль. Там есть фраза в песне «Две руки осталось на двоих». И он, когда ему сказал, что эта фраза бы «Макс, я надеюсь, что две руки на двоих – это немного, но мы тебе заменим руки, насколько это возможно, потому что ты наше сердце».
2: Слушаем песню «Прилет» в исполнении Руслана Осташко на радио «Гордость».

0: Штормами любовался ты бездонными, когда она атласна и нежна. Между твоими таяла ладонями. Так было, а потом была война.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Рынок. Что, казалось бы, общего между этим местом и боксерским рингом? А связь есть. И довольно простая. Они одного корня, и в основе у них идея круга. Слово «рынок» пришло в русский язык через польский, а дальше его смысл уходит к немецкому слову, которое означает «круг». И если представить, как все это выглядело раньше, логика становится понятной. Торговлю часто устраивали на площади. Люди стояли вокруг центра, и получался круг – общее пространство, где все собираются вместе. Сначала рынок так и понимали, как конкретное место торговли под открытым небом. Постепенно значение расширилось. Рынком стали называть уже не только площадь, но и вообще любую систему торговли – от уличных рядов до крупных экономических процессов. И интересно, что старый образ все еще чувствуется. Рынок – как место, где все сходится в одной точке – люди, товары и обмен.
1: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
3: Максим Беспалов из города Иваново часто приезжает к бабушке в село Вознесение. Так было и 20 марта 2022 года. Находясь в бабушкиной квартире, Максим почувствовал запах гари. Он понял, где-то в подъезде горит. Максим вышел на лестничную площадку и увидел, что из-под двери квартиры на первом этаже пробивается едкий дым. 19-летний парень вызвал пожарных и попытался войти в квартиру соседей. На стук никто не отзывался. Максим выломал дверь и в задымленном помещении начал искать людей. Достаточно быстро ему удалось обнаружить и вывести на улицу 83-летнюю женщину. Но молодой человек знал, что пожилая соседка обычно присматривает за своим 5-летним правнуком. Максим вернулся в горящую квартиру и пошел на плач ребенка. К приезду пожарных в квартире уже никого не было. Им осталось только затушить пожар. Благодаря решительности и мужеству Максима Беспалова были спасены две жизни.
1: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди!

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радиостанция «Гордость».
1: Дорогие друзья, с вами Сергей Войтенко. Я слушаю Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Свято-Петропавловский собор в Луганске соединил старину и современность. Построенный в 18 веке, он пережил революцию и вновь открыл двери для верующих уже во время Великой Отечественной. Больше он не закрывался, а росписи в нем совсем недавно создали иконописцы из Палиха. Предыдущие давно погибли, и стены храма десятилетиями оставались просто белыми. Луганский бизнес помог с финансированием, и 10 лучших палихских мастеров больше года расписывали собор, соблюдая все традиционные технологии. За образец они взяли грановитую палату в Кремле и крестовоздвиженский собор в самом Палихе. Фрески посвящены Богородице и святым Петру и Павлу. Сохраняем традиции и слушаем радио «Гордость» в Луганске.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Я Аким Апачев. Слушайте мою песню на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Сейчас не все помнят, что дворец культуры имени Кирова в Копейске строили всем миром. После смены рабочие машиностроительного завода отрядами по 200, по 300 человек шли помогать строителям. У них был стимул. Неподалеку уже 20 лет высился Дом культуры угольщиков, украшенный мозаичным панно в стиле конструктивизма. А машиностроители имели только одноэтажный барак с двумя комнатами для репетиций и небольшой библиотекой. В итоге дружеского соревнования у Копейска и появился второй дворец культуры, построенный в стиле сталинского ампира с колоннами по проекту Константина Барташевича. Этот архитектор прославился как создатель типовых клубов и домов культуры, но для Копейска он создал индивидуальный проект. Мебель для дворца культуры заказывали в Риге, дубовую, высшего качества. Учреждение работает по-прежнему и каждый год принимает по 100 тысяч копейчан.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь,

будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим седину, замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь.

вдруг ты позвонишь внезапно, как будто бы между прочим. До завтра, спокойной ночи, мой друг.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что здание университета на Воробьевых горах строили сразу два классика архитектуры? Изначально проект разработал Борис Иофан, но строил его Лев Руднев. Именно он перенес грандиозную высотку подальше от опасного склона над рекой. Смотровая площадка – это тоже рудневский замысел. Интересно, что Руднев проектировал не только здания, но и теплоходы. Он отвечал за эстетическую сторону океанских судов серии «Аджария», которые в 20-е годы строили на Балтийских вервях. Родился будущий архитектор в Новгороде. Первая его работа – уникальная церковь-школа в Селезневке Луганской Народной Республики, построенная в духе итальянских средневековых соборов. Пережив революцию и украинские обстрелы, она и сейчас является действующим храмом. Во время Великой Отечественной архитектор прятал московские здания от немецкой авиации, а потом уехал в Ленинград, где пережил блокадную зиму 42-го. Среди известных работ Руднева – здание Минобороны на Фрунзенской набережной и Чкаловская лестница – один из символов Нижнего Новгорода.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Ольга Аленкина. «Маленькое облачко».
2: Маленькое облачко по небу плывет. То ли это мордочка, то ли самолет. От луны не скромнится яркий круга свет. Словно плод смоковницы между летом лет. И пока не ночь еще, но уже не день, это полуночище света полутень. Мышь летит летучая в свет моих окон. Русь моя могучая. Кто не верит, вон.
3: Это стихотворение поэт Ольга Аленкина написала 18 сентября 2024 года, ночью. Ее дети спали в коридоре, подальше от окон, в целях безопасности. Железногорск Курской области, где живет семья Ольги, не затронуло вражеское вторжение, но обстрелы часты. Ольга не спала, охраняла детский сон. «Я задумалась о происходящих событиях», — рассказывает она, — «и о том, как разные люди по-разному на них реагируют. Одни идут на фронт добровольцами, другие помогают фронту, чем могут, собирают продукты, теплые вещи, плетут маскировочные сети. А некоторые не верят в нашу победу, уезжают, отказываются от родины. Непонятно мне, как можно не любить свою страну?»
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Иногда в новостях или в речи можно услышать «вопреки закону». И звучит вроде как привычно, ухо не режет, но это ошибка. Правильно, вопреки закону. Здесь все упирается в простое правило. Вопреки – это предлог. Он не изменяется, но требует от следующего слова дательного падежа. И самый простой способ проверить себя – задать вопрос «кому или чему?» «Вопреки чему?» «Закону». Значит, форма может быть только такой. Это работает и в других случаях – вопреки правилам, вопреки обстоятельствам. Как только появляется вопрос «чему?», правильное окончание становится очевидным. Давайте по-русски говорить правильно «вопреки всему».
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так — большой подарок судьбы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Поэт Елена Заславская.
1: Коллективизм. Что это такое? Это когда интересы группы, интересы общества, интересы народа ставятся выше интересов отдельного человека. Для нас эта ценность еще явлена словами Суворова: «Положить живот за други своя». А проиллюстрировать эту ценность я хочу стихотворением, которое стало песней. Песня называется «Русские богатыри», исполняет ее рок-группа «Зверобой», звучит она на радио «Гордость». А стихотворение опубликовано в моей книге «Звезда Бетельгейзе». «Новые сказки были, рождает родная земля. Мир или перемирие? Неужто все было зря? Но сходят на станции Миллерова Алеша, Добрыня, Илья и движутся в сторону линии вражеского огня. Невыдуманные, хоть и былинные, братья, отцы, сыновья. А значит, не все потеряно, кто б что ни говорил, пока у границ империи русские богатыри».
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

История одной песни. После телепремьеры фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» — это был декабрь 1979 года — страна от мала до велика запела «Пора, пора, порадуемся». Музыку к фильму режиссер Юнгвальд Хилькевич предложил написать Максиму Дунаевскому. Вот что вспоминает композитор. «Режиссер сказал, нам нужен суперхит, без него картина не поедет. Я ответил, ну если нужно, попробуем сделать». Музыка родилась буквально в течение дня. Мелодию Дунаевский передал поэту Юрию Ряшенцеву, наказав написать такой текст, чтобы песню легко могли спеть и взрослые, и дети. Ряшенцев задумался и поделился проблемой с автором сценария Марком Розовским. Розовский взял поэта на слабо. «Ты пишешь для интеллигенции, а слабо написать такую песню, чтобы ее запели в кабаке?» Оказалось, не слабо. Исполнение тоже не подкачало. Партию Д'Артаньяна исполнил сыгравший главную роль Михаил Боярский. Атос, Портос и Арамис запели голосами вокалистов ансамбля «Коробейники». Сейчас послушаем песню «Мушкетеров» в исполнении Михаила Боярского, Вячеслава Назарова, Леонида Серебренникова, Марка Айзенковича и группы «Фестиваль».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире сеть кабельного телевизионного вещания. Она была построена в 1938 году в Москве в доме номер 17 по Петровскому бульвару и называлась тогда телевизионный трансляционный узел. Сеть обслуживала 30 квартир, оборудованных специально разработанными упрощенными абонентскими телевизионными приемниками с кинескопом диаметром 18 сантиметров. Это была попытка отечественных специалистов найти свой советский путь в телевидении и повторить схему, успешно найденную ранее для проводного радиовещания. В 1939 году в СССР уже было 4,5 миллиона проводных радиоточек.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Я Виктория Черенцова. Это «Радио Гордость». Слушаем своих.

0: проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Новую линию по производству химической продукции запустили на Свердловском машиностроительном заводе в ЛНР. Это предприятие одно из старейших в республике. Раньше специализировалось на ремонте шахтного оборудования, теперь осваивает выпуск водно-дисперсионных жидкостей и красок, в которых очень нуждаются строительные компании. Новая продукция уже появилась на полках магазинов. Специалисты утверждают, что она соответствует стандартам мировых брендов. При этом стоимость значительно ниже за счет отсутствия расходов на логистику. Сейчас на заводе начали выпуск акриловой грунтовки глубокого проникновения, тары и наклейки. Скоро будут производить краску на водной основе для интерьерных и фасадных работ. Акриловая грунтовка применяется для пробитки бетонных, кирпичных и других поверхностей. Средство помогает удалять пыль с поверхности и улучшает соприкосновение разнородных материалов. А еще грунтовки глубокого проникновения укрепляют рыхлые поверхности.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Иногда в новостях можно услышать представителей от партий. И вроде бы звучит нормально, но с точки зрения русского языка это ошибка. Правильный вариант – представители партий, без предлога. Здесь важно понять логику слова. Представитель – это человек, который действует от имени кого-то. Поэтому дополнительное «от» становится лишним. Оно дублирует то, что уже заложено в самом слове. И в итоге получается перегруз конструкции. Смысл тот же, но форма становится тяжелее и менее точной. Гораздо проще и правильнее сказать «представители партий», «представитель компании», «представители региона», без лишних предлогов. И это как раз тот случай, когда язык стремится к экономии. Меньше слов – больше точности.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Студентке Яне Фадиной из Волхова 22 года. Почти 8 лет назад, в школьные годы, она создала благотворительный проект «Подарок другу». Его цель – помощь социализироваться особенным детям и оказать помощь их семьям. Начала Яна с того, что привлекла к волонтерству учеников Волховской гимназии. Основным объектом их заботы стали воспитанники детского реабилитационного центра. Гимназисты-добровольцы стали регулярно встречаться с детьми, проводить совместные творческие мероприятия, устраивать праздники. Самое яркое представление традиционно приурочено к Новому году. За почти 8 лет существования проекта Яна вовлекла в благотворительную деятельность свыше 150 волонтеров. Теперь это не только гимназисты, но и студенты, преподаватели и многие другие неравнодушные люди разного возраста и профессий. Более 300 детей с особыми потребностями получили помощь, внимание, заботу и нашли новых друзей. В декабре 2023 года Яна Фадина вошла в число финалистов и получила специальный приз международной премии «Мы вместе». Сегодня она работает над тем, чтобы расширить географию проекта «Подарок другу» на другие районы Ленинградской области.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радиостанция «Гордость».
2: Привет, с вами Валерий Суткин. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

надо ждать. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, друзья. Я Варвара Носкова.
2: И я Александр Носков.
1: Представляем вам нашу новую семейную песню
2: на стихи Елены Заславской,
1: которая называется
3: «Твоя Россия».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Мариинский театр – одна из культурных жемчужин России и один из лучших театров мира. За более чем 2 столетия он подарил миру выдающихся артистов, таких как Федор Шаляпин, Софья Преображенская и Матильда Кшесинская. Театр славится своим репертуаром, включая произведения Моцарта и Россини, и регулярно выступает на лучших мировых сценах. Основанный Екатериной II в 1783 году, театр изначально назывался Большим каменным театром. Его проектировал итальянский архитектор Антонио Ринальди. Мариинка претерпела множество изменений, но всегда сохраняла высокий уровень профессионализма. С 18 века она стала эталоном театрального искусства, привлекая зарубежных деятелей. Кстати, свое название театр получил в честь супруги императора Александра II Марии Александровны. Сегодня Мариинский театр сотрудничает с крупнейшими мировыми театрами, продолжая представлять выдающиеся произведения и восхищая зрителей своим мастерством.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Алиса Орлова. Благодатный огонь.
2: Благодатный огонь сошел, сошел. Апокалипсису не быть. Еще год обнимать пополневших жен, еще год секретарш кадрить, еще год сыновьям уходить на фронт, по окопам сидеть в пыли и дырявить ракетами синий зонт не святой и святой земли. Ты, видать, пожалел нас, накинув год. Ты наивный святой чудак. Мы же смерть, помолясь, переходим вброд из кровавых восстав атак, где ночное небо линяет в синь, обнажая пустыне дно. С благодатным огнем подари нам сил, раз вернуться не суждено. Пусть обратной, как видно, дороги нет, но судьба не страшит ничуть. И горит благодатный пасхальный свет, освещая солдатам путь.
3: Это стихотворение родилось в 2024-м в пасхальную ночь. Вот как описывает эту историю автор, поэт Алиса Орлова. «Сошел благодатный огонь. Мы ждем его каждый год, но с каждым разом волнуемся все больше, потому что чувствуем, еще чуть-чуть, и терпение Господа будет превышено. Но вот происходит чудо, и нам дают еще один год».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

0: История одной песни. Песню «Дай ему сил» называют неофициальным гимном специальной военной операции. Впервые она прозвучала 6 февраля 2024 года в Луганской Народной Республике. Там автор слов и исполнитель Александр Степанов, более известный как рэпер СТ, выступил с концертом для бойцов Росгвардии. Официальный релиз вышел 9 февраля. «Мне хотелось написать песню, которая бы поддержала наших ребят, придала им сил, и они чувствовали, что мы верим в них», пояснил автор. 22 февраля песня «Дай ему сил» прозвучала в исполнении Николая Расторгуева во время юбилейного концерта в честь 35-летия группы «Любэ». «Мог ли я когда-нибудь представить, что мою песню будет исполнять «Любэ»?» – написал в тот день Степанов в своем блоге. Народный артист России Николай Расторгуев назвал композицию «находкой». Он отметил, что песня появилась вовремя, обладает внутренней напряженностью и правильной энергетикой. Еще через несколько дней СТ представил клип на песню. Главными героями видео стали герой России комбриг Росгвардии Сергей Хайрутдинов и президент Российской Федерации Владимир Путин. Александр Степанов сказал, что именно эти люди олицетворяют для него понятие патриотизма. Они оба, каждый на своем уровне, делают для страны в сложный исторический момент самое важное – защищают родину. Песня прозвучит в авторском исполнении.
1: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночи луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит

пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что Алексеев Акатов монастырь в Воронеже связан с событиями смутного времени, после которых возродилась российская государственность? В 1620 году к стенам Воронежа подошло большое польско-литовское войско. Горожане помнили прежние набеги, когда поляки перебили всех жителей и стояли насмерть. Врагов удалось отбросить. Воронежцы связали это с заступничеством святых угодников, особенно святителя Алексия, ведь сражение произошло в день его памяти. Поэтому они попросили у царя Михаила Романова разрешение основать монастырь в память о битве с поляками. Построили обитель возле лесистого склона, который назвали Акатом. Отсюда название монастыря Алексеева Акатов. Сейчас он старейший в Воронеже. Несмотря на все сложности, удалось сохранить главный храм монастыря – Алексеево-Вознесенский, основанный еще в 17 столетии.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь – всемирно известный храмовый ансамбль на Соловецком архипелаге в Белом море. Основан в 15 веке, признан объектом особой культурной и исторической значимости и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Издревле на его территории была развита инфраструктура, собственное хозяйство, дороги, на базе монастыря появился гражданский флот, здесь добывали соль, развивали торговлю. Со времен Ивана Грозного и почти до конца 19 века монастырь служил тюрьмой, а в период советской власти был лагерем принудительных работ. В конце 60-х история Соловецкой тюрьмы закончилась. Здесь открыли музей-заповедник. Церковная жизнь в эти места начала возвращаться в 80-е. На территории монастыря даже организовали биологическую станцию, деятельность которой продолжается до сих пор. Она стала отделением Беломорской станции МГУ. Уникальный и тяжелый путь развития прошел Центр религиозной жизни России и сейчас стал очень популярен у туристов.
0: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В самом сердце Новокуйбышевска архитектурный замысел, который придает городу особое лицо. По генеральному плану весь центр сформирован по принципу «город-звезда». От площади имени Ленина улицы расходятся словно лучи. Этот проект разработала архитектурная мастерская братьев Весниных, известных советских архитекторов. Большая симметрия, строгие фасады, лепнина и высотные решения – все это создает цельный образцовый советский ансамбль. Здания культурных и административных учреждений, жилые кварталы – все подчинено этой звездной сетке. Она не просто красивая задумка, а инструмент градостроения, который организует пространство и подчеркивает статус города. Новокуйбышевск – это не просто город заводов. Его архитектура говорит о замысле, порядке и гармонии, о городе, спроектированном на века и отражающем дух своего времени.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Вениамин Каверин – советский писатель, драматург и сценарист, член литературной группы «Серапионовы братья». В своих книгах он ставил вечные вопросы борьбы добра и зла, любви и ненависти, научной честности и приспособленчества. Наибольшую известность приобрел приключенческий роман «Два капитана», в котором показаны овеянные романтикой путешествий и духовные искания советской молодежи военного поколения. За «Два капитана» Каверин получил сталинскую премию, книгу десятки раз переиздавали, два раза экранизировали, и даже на сюжет романа поставлен печально известный мюзикл «Норд-Ост». Несколько интересных фактов о писателе. Каверин мечтал стать дипломатом, видел себя произносящим речь в Каире в мечети Аль-Азхар на Конгрессе освобожденных восточных народов. Он один из немногих, кто не подписал письмо, требующее казни врачей-убийц. Именем писателя астрономы назвали астероид Веня Каверин.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Наталья Подольская. Певица.
1: Не всегда помощь измеряется большими поступками. Иногда человеку достаточно поддержки, доброго слова или простого внимания, чтобы почувствовать, что он не один. Милосердие – это способность чувствовать чужую боль и не оставаться равнодушным. Умение сострадать тоже рождается в семье. Дети учатся этому, наблюдая за взрослыми. Как они относятся друг к другу, к старшим, к тем, кто оказался в трудной ситуации. Поэтому так важно не только говорить о доброте, но и каждый день показывать ее своим примером. Я убеждена, что милосердие делает сильнее не только того, кто получает помощь, но и того, кто ее оказывает. Когда человек искренне заботится о других, он начинает по-другому смотреть на мир, больше ценить то, что имеет, и понимать, насколько важно быть рядом в нужный момент. Именно из таких простых проявлений внимания и участия складывается атмосфера доверия и взаимопомощи. А значит, милосердие – это не просто доброе чувство, а ежедневный выбор, который делает добрее и нашу жизнь, и общество, в котором растут наши дети.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет!
2: Это Веснушка.
1: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые предложили использовать микробов для ликвидации разливов нефти. Исследователи из Сургутского государственного университета при участии Сибирского федерального университета нашли способ заставить почвенные бактерии съедать токсичное топливо гораздо быстрее. Результаты опубликованы в журнале Applied Sciences. Суть метода – азотная биостимуляция. Нефтяные пятна убирают не химией, а бактериями, которые просто нужно правильно подкормить соединениями азота. Ученые выяснили главную деталь. Метод работает эффективнее всего там, где почва загрязнена нефтью в 50 раз выше допустимой нормы. Но только если учитывать температуру и форму удобрения одновременно. Это особенно актуально для северных регионов, где пористая почва впитывает нефть как губка, а традиционные способы очистки работают плохо. Следующий шаг – проверить технологию уже в реальных полевых условиях. Проект поддержан Российским научным фондом.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Штаны. Слово вроде простое и привычное. Мы используем его каждый день и редко задумываемся, откуда оно взялось. С происхождением все не так однозначно. Многие лингвисты считают, что слово пришло из тюркских языков, где так называли нижнюю одежду. Но точной и единой версии до сих пор нет. Интересно, что сами штаны, как предмет одежды, появились гораздо раньше самого слова в русском языке. Их активно использовали кочевые народы, которым нужна была удобная одежда для езды верхом. Позже в языке закрепилось слово «штаны», а рядом появилось и более книжное «брюки». Но именно штаны остались самым живым и разговорным вариантом. И получается любопытно, мы каждый день используем слово, у которого до конца так и не ясна история происхождения.
0: Радиостанция «Гордость».

Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Гордо дуют молодые ветра на радио «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Кострома – город сыра и льна, Островского и Ивана Сусанина. Народному герою посвящена площадь, которую в просторечии зовут Сковородкой, за идеально круглую форму. Ее главная достопримечательность – пожарная каланча, сохранившаяся с начала XIX века. Знаменитой она стала еще тогда. Император Николай I считал, что такой даже в Петербурге нет. А рядом с каланчой стоит статуя самой знаменитой уроженки Костромы – Снегурочки. По легенде, если ее потереть, загаданное непременно сбудется. Образ Снегурочки родился из-под пера драматурга Островского, который много лет жил и творил в окрестностях Костромы. Сейчас его память бережно хранят в музее Щелыкова. Бревенчатый бело-голубой усадебный дом, построенный дочерьми писателя, зовут «Домом Снегурочки». Памяти Островского посвящена белая ротонда в Костромском парке, ставшая одним из символов города. Едем в Кострому и слушаем посвященную городу песню группы «Иван Купала» на радио «Гордость» 98.5 FM.
2: Здорово, Кострома!
3: Здоровенько!
2: Что вы делаете?
3: Обряди вам, милый, я мню!
2: Умните!

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы был задуман советским лидером Никитой Хрущевым как уникальная кузница кадров для развивающихся стран. Началось все в далеком 60-м. Во время визита в Индонезию Никита Сергеевич обещал, что страны Азии, Африки и Латинской Америки перестанут зависеть от квалифицированных кадров из бывших метрополий. В результате в СССР создали уникальный вуз, в первый же год принявший 500 студентов из полусотни стран мира. Всем им платили приличную стипендию и давали средства на покупку теплой одежды. Многие студенты не имели хорошего школьного образования. Для них создали уникальные курсы, где русские учителя экстренно учили их всему необходимому. Кроме того, преподаватели университета придумали успешные методики экспресс-обучения русскому, хотя наш язык очень сложный. За годы работы Университет дружбы народов выпустил больше 200 тысяч студентов. Среди них президент Никарагуа Даниэль Ортега и палестинский лидер Махмуд Аббас.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Бармин был конструктором космических стартовых комплексов. Без него невозможно было бы запустить на орбиту ни спутник, ни тем более человека. Это он стоял за пусками ракет-носителей «Союз» и «Протон». Интересно, что начинал Бармин на производстве холодильного оборудования. Первым местом его работы был московский завод «Компрессор». Именно Бармин налаживал в нашей стране производство первых домашних холодильников. Все изменило Великое Отечественное. Компрессор перепрофилировали. За годы войны Бармин создал 78 типов конструкций пусковых установок. К холодильникам он так и не вернулся. Кроме стартовых комплексов, Владимир Бармин разработал устройства, которые смогли забрать образцы грунта с Луны и Венеры и доставить их на Землю. А еще ученый создал проект долговременной обитаемой базы на Луне. Возможно, однажды реализуют и его. Гордимся своими.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».
3: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Приветствую всех слушателей радио «Гордость». Это певица Марлен. Слушайте мою новую песню «Судьба казака» на радио «Гордость».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость?
1: Да.
2: Это когда твоя столица – Нижний Новгород.
3: Всем привет, с вами Юрий Стрелкин. Слушайте радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть города, в названиях которых легко ошибиться просто по привычке. Хочется поставить ударение, как у большинства длинных русских слов. Но это не всегда работает. Один из таких примеров – город Анадырь. Часто можно услышать вариант «Анадырь». И это ошибка. Правильно, Анадырь, с ударением на второй слог. И здесь важно учитывать происхождение названия. Оно связано с языками коренных народов Чукотки, и в оригинальном звучании ударение закреплено именно на «А». Поэтому перенос привычных моделей произношения здесь не работает. При этом хочется отметить и такой нюанс – «Анадырь» – топоним мужского рода. Об этом нам говорит словарь собственных имен русского языка Флоренции Леонидовны Агеенко. Поэтому название города склоняется соответствующе. Летим из Анадыря, скучаем по Анадырю. Остановились в Анадыре.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Здравствуйте, друзья! Это «Зверобой».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: На площади Революции в Челябинске находится фонтан, который стал настоящей жемчужиной города. Он был установлен в 40-х годах, но в 1979 году его обновили, добавив мрамор и каслинское литье. Сегодня это овальная чаша длиной 30 метров, которая притягивает взгляды. Более 100 подвижных форсунок создают волшебные струи воды. Они выбрасывают мощные потоки, формируя эффект тумана и замысловатые фигуры. Водный танец завораживает. Каждое шоу – это синергия музыки и света. Классические современные композиции наполняют воздух. Фонтан работает с 12 часов дня, но настоящая магия начинается вечером. С 9 до 10 часов проходит светомузыкальное шоу. В это время площадь наполняется зрителями, которые, затаив дыхание, наблюдают за волшебством. Эмоции переполняют, люди смеются, аплодируют, делают фотографии.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

История одной песни. Стихи песни «Одинокая птица» написал для группы «Наутилус Помпилиус» ее постоянный автор Илья Кормильцев. Музыку создавал сам лидер и вокалист коллектива Вячеслав Бутусов. Композиция вышла в культовом 10-м альбоме группы «Крылья» в 96-м году. Выход альбома стал событием, знаковым для целого поколения. Приключения героя фильма «Брат» Данилы Багрова начинаются, когда он попадает на съемки клипа «По крыльям». «Одинокая птица» – песня того же альбома, но не настолько известная. Сюжет ее трактуют по-разному. Одни считают, что композиция посвящена женщине, свободной, сильной и одинокой. Другие говорят, что «Одинокая птица» – символ вечных поисков творческого человека. Авторы молчат, так что каждый решает сам.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Стены гостиницы «Украина» в Луганске покрывают пестрые узоры. Их создал архитектор Иосиф Каракис. Он занимался живописью, увлекался национальным орнаментом и нарочно придал стене гостиницы сходство с украинским ковром. Еще Каракис вошел в историю, построив 30-й детский сад «Орленок». Первое в мире здание, спроектированное с учетом всех потребностей маленьких детей. А для гостиницы «Украина» в Луганске архитектор разработал силикатный кирпич, способный долго выдерживать плохие погодные условия. Белое кружево на фасаде не только красиво, но и технологично. Кстати, на черновых работах при строительстве отеля трудились пленные немцы из тех, кто разрушал Донбасс и убивал его жителей. Помним традиции Луганска вместе с Радио «Гордость».
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Великий российский ученый Герман Гесс – основатель термохимии. Именно он – автор закона Гесса, который доказал, что тепловой эффект реакции зависит только от вида и состояния исходных веществ. Хотя Гесс родился в Женеве, он всю сознательную жизнь прожил в России, куда его привезли еще в 3 года. Судьба знатно помотала его. Учился он в Дерпте, ныне Тарту, а работал врачом в Иркутске, куда молодого специалиста отправили набираться опыта. В Сибири Герман боролся с эпидемией глазной болезни. Ездил в экспедиции на Байкал, изучал местные минеральные воды. Вскоре его вернули в Петербург, где молодой ученый работал в горном институте и учил химии будущего императора Александра II. Химик много исследовал выплавку чугуна в доменных печах, работал над процессами в металлургии. Его научные достижения

0: бы всем подряд.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Ирина Тонева, певица.
2: Это когда мы все вместе. Когда мы все вместе. Не могу не восхищаться нашим президентом. Это насколько надо быть с народом и для народа, чтобы мочь вот так объединить всех нас. Нас таких, ну, в чем-то разных. У кого-то соленый молочно-сливочный чай, калмыкия, да? У кого-то темперамент, ого-го, у кого-то юрты, олени. И вот каждую народность мочь так беречь, ценить, делать нас друг для друга полезными. И делать так, чтобы всем было уютно жить на нашей общей территории, на нашей прекрасной России. Это, я считаю, дар. Это, может быть, даже природное свойство.
1: Истории о главном.
3: Реклама.
1: «Голоса народов России» 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Радио Гордость» представляет. Они прославляют Россию на весь мир. Сегодня страна скажет им спасибо. Четвертая всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». На одной сцене Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Шаман, Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Мия Бойко, Зара, детский хор «Гордость» и многие другие. Ведущие – Дмитрий и Михаил Губерниевы. 11 октября, 19.00, дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Билеты на сайте героиспорта.орг. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 6+. Реклама. ООО «Культура».
4: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Вы слышите патриотическую музыку?
2: Да.
3: Да.
1: Кого, кроме Любе?
3: Чего матушка земля, кто поет?
1: О, Татьяна Куртыкова.
4: Всем привет, с вами Нана Хатл. Слушайте мою песню «Сторона родная» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Каждый декабрь в новостях и сюжетах снова всплывает одна и та же ошибка. Неправильное ударение в названии города Великий Устюг, где находится резиденция Деда Мороза. Часто можно услышать вариант «Великий Устюг», но это ошибка. Правильно, Великий Устюг. Есть простая подсказка для запоминания. Город расположен у устья реки Юг. Эта географическая связь помогает удержать правильное ударение в памяти. Такие ошибки особенно часто звучат в эфире в зимний период, когда название города становится особенно популярным. Но запомните, что правильно говорить «Великий Устюг» с ударением на «у». Лучше не ошибаться, чтобы письма с новогодними пожеланиями доходили точно по адресу.
0: Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: Вышедший на экраны в 1967 году фильм Эдмонда Кеосаяна «Неуловимые мстители» имел ошеломляющий успех. По многочисленным просьбам зрителей на киностудии решили снять продолжение. Через полтора года появились новые приключения неуловимых и собрали еще большую аудиторию. Для этой картины композитор Ян Френкель сочинил три песни, одна из них «Русское поле», написана на стихи Инны Гоф. В фильме ее исполняет под гитару актер Владимир Ивашов в роли поручика Перова. Композитор Родион Щедрин назвал песню «Русское поле» музыкальным символом отчизны нашей, а поэт Расул Гамзатов – лучшей песней о родине. После того, как Юрий Гуляев исполнил «Русское поле» на заключительном концерте Всесоюзного телевизионного фестиваля «Песня 71», песня стала хитом. Композиция вошла в репертуар многих эстрадных и оперных певцов. Среди них Лев Лещенко, Артур Эйзен, Евгений Беляев, Валерий Ободзинский, Иосиф Кобзон, Геннадий Каменный, Евгений Нестеренко, Дмитрий Хворостовский, Владимир Васильев. Сейчас песня прозвучит в исполнении Александра Иванова.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
3: 4 октября в Москонцерт-холл большой концерт проекта «Карманный томик». Любимые стихи классиков и специальные гости. Наталика, Маргарита Пазаян и группа «Вольные».

0: Билеты на сайте карманныйтомик.ру при поддержке «Радио Гордость».
1: «Радио Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ученые из Санкт-Петербургского института высокомолекулярных соединений разработали инновационный материал, способный за мгновение останавливать кровотечение. Уникальная отечественная разработка способна справиться с задачей менее чем за минуту. За основу инновационного решения взят хитозан – природный биосахарид, который получают из панцирей крабов, креветок и насекомых. Он обладает отличной биосовместимостью, бактерицидным и кровоостанавливающими свойствами. Полученный учеными материал способен останавливать как наружное, так и внутреннее кровотечение, так как он не утрачивает свои свойства даже внутри организма. Открытие питерских ученых может стать революционным решением в области экстренной медицины.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
2: Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: Анапа – один из древнейших городов на территории России. Когда-то на этом месте располагался город Синская гавань, который затем стал частью Боспорского царства и получил имя Гаргипия. С тех времен сохранился музей-заповедник 1,5 гектара площадью. В музее можно увидеть саркофаги и амфоры, которым по 1,5-2 тысячи лет. На смену грекам пришли генуэзцы, а затем крепость захватили турки. О долгой эпохе их владычества напоминают русские ворота. Все, что сейчас осталось от

0: Реклама.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
3: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Как вы думаете, вот сейчас музыка гордых – это какая музыка?
2: В основном патриотическая, как по мне.
3: Я тоже так думаю, патриотическая.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В новостях и разговорной речи часто возникает путаница с ударением в названии подмосковного города Реутов и станции Реутова. И ошибка здесь встречается регулярно. Правильно, город Реутов с ударением на «е» и железнодорожная станция Реутова с ударением на «у». Путаница возникает не случайно. Многие ориентируются на звучание станции, а не на название города, и автоматически переносят ударение. А происхождение у названия уходит в старую оборонительную систему Москвы. На этих землях когда-то стояли сигнальные башни с колоннами, их называли реутами. Их звон предупреждал о приближении опасности, отсюда и закрепилось название местности, а затем и города. И главное, не перепутать ударение, чтобы действительно уехать туда, куда вы планировали.
0: Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: Песенка у Паганелли, известная также как «Жил отважный капитан», «Капитан, капитан, улыбнитесь» или «Песенка о капитане», композитор Исаак Дунаевский и поэт Василий Лебедев-Кумач написали специально для фильма «Дети капитана Гранта». Картину снял по одноименному роману Жюля Верна режиссер Владимир Вайншток в 1936 году. На экране песня прозвучала в исполнении актера Николая Черкасова, блистательно сыгравшего роль Жака Паганелли, прославленного ученого-географа, человека добродушного и невероятно рассеянного. Оптимистичной и задорной песенке была суждена долгая жизнь и огромная популярность. Ее исполняли Георг Отц, Олег Анофриев, Эдуард Хиль, Алиса Фрейндлих, многие другие певцы и музыкальные коллективы, в их числе ансамбль имени Александрова. Мелодия из песни прозвучала в новой экранизации романа в фильме Сергея Говорухина «В поисках капитана Гранта», в мультфильме «Жил отважный капитан» и в одной из серий мультсериала «Ну, погоди». Там ее поет Заяц в телевизионной передаче. Сейчас песня прозвучит в исполнении Муслима Магомаева.
2: Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: «Черный квадрат» – шедевр российского художника Казимира Малевича, созданный в 1915 году, который до сих пор вызывает споры и восхищение в мире искусства. Это одна из самых известных и дорогих картин, вдохновлявшая многих творцов и занявшая достойное место в истории искусства. Полотно стало символом новаторства и экспериментов, характерных для футуризма. Оно было частью триптиха, включающего «Черный круг» и «Черный крест». В 1927 году Малевич выставил свою работу в Берлине, но вскоре покинул Германию, и картина осталась у архитектора Гуга Геринга. Смысл «Черного квадрата» до сих пор не разгадан. Некоторые исследователи считают, что он символизирует абсолютный нуль и сведение классического искусства к простоте. В 2015 году было обнаружено, что под квадратом скрыты два цветных изображения, а сама картина иногда выставлялась вверх ногами.
0: Радио «Гордость».

0: гордость. Слушаем своих.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так – большой подарок судьбы.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Создатель фильма «Щит и меч» Владимир Басов не только снимал кино про войну. Он сам был героем-фронтовиком-минометчиком. На фронт он отправился в 41-м добровольцем. Начинающему артисту предлагали бронь и место в театре, но он не понимал, как можно играть, когда большинство ровесников в окопах. Владимир Басов стал командиром батареи в минометном полку, участвовал в уничтожении курляндской группировки немцев. В феврале 45-го выдвинулся вместе со штурмовой группой, уничтожил 6 боевых точек врага и минометным огнем обеспечил захват опорного пункта немцев. За это Басова наградили орденом Красной Звезды. А еще будущий режиссер организовал в своей части самодеятельность и получил медаль за боевые заслуги за выступление в самых жарких местах на передовой.

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Открой

0: Открыть накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А для вас музыка «Гордость» – это какая музыка?
2: «Гордость» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В эфирах телевизионных передач и в разговорной речи можно услышать слово «опека» или, например, «органы опеки». И для кого-то это звучит привычно, но с точки зрения нормы – ошибка. Правильно – опека. Почему вообще появляется «ё»? Все просто. В языке есть слова, где чередование «е» и «ё» действительно работает. Например, «печь», «пёк» и «спёк». Кажется, что и здесь должна работать та же логика, но сходство здесь только по звучанию. «Опека» устроена проще. Это слово пришло к нам из других языков и по смыслу связано с заботой о человеке, с попечением. И здесь произошла попытка применить знакомое правило там, где оно не работает. Но запомните, во всех родственных словах сохраняется буква «е». Опекать, опекун, опека. И в итоге правило простое. Правильно говорить и писать «опека» без буквы «ё».
0: Радио «Гордость».

0: Любимая мать.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: В годы Великой Отечественной войны Ижевск стал одним из немногих городов, где выпускали все виды стрелкового оружия. Заводы города обеспечивали фронт винтовками, карабинами, противотанковыми ружьями, пистолетами, револьверами, авиационными пулеметами и пушками. Ижевские оружейники освоили производство 20 видов военной техники. За годы войны ижевские предприятия произвели более 11 миллионов единиц стрелкового оружия, что в 3 раза превышало довоенные объемы. Коллективы заводов 10 раз становились победителями всесоюзного социалистического соревнования, а в 1942 году Ижевский машиностроительный завод был награжден орденом Ленина за образцовое выполнение заданий по производству и освоению новых видов вооружения. Ижевск стал символом тыла, который сражался наравне с фронтом. Труд оружейников и рабочих обеспечил победу, а их вклад в оборону страны навсегда останется в памяти поколений.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Реклама.
4: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
5: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Сегодня в рубрике «Музыкальная почта» прозвучит песня «Русские встали» в исполнении певца и композитора Яна Марти. Певец является обладателем нескольких весьма престижных музыкальных премий, среди которых премия премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства, «Шансон года 2013» и «Золотой граммофон». Песню в рубрику «Музыкальная почта» на «Радио Гордость» прислал представитель компании «Music City» Александр Белов, который работает в основном с артистами, поющими про Россию, СВО. Песня «Русские встали», которую написал автор Александр Юрпалов, несет мощный посыл единства и патриотизма. В ней артист призывает к сплоченности и уверенности в победе, подчеркивая силу и непоколебимость русского народа. Слушаем песню и заряжаемся духом победы.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru 16+.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость».

0: этот мир для нас един.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Первая в мире дрейфующая станция «Северный полюс-1». Для хозяйственного освоения Крайнего Севера и Северного морского пути требовалось множество научных данных. Решение об организации дрейфующей станции «Северный полюс» было принято в феврале 1936 года. Год ушел на подготовку. 21 мая 1937 года на льдину высадили четверых полярников. Официальное открытие станции состоялось 6 июня 1937 года. Над Северным полюсом был поднят государственный флаг Советского Союза. Экспедиция продлилась 274 дня. Ее результатом стал уникальнейший для того времени научный материал. После папанинцев в Северном Ледовитом океане работали еще 40 дрейфующих станций. В 2022 году на арктическую вахту заступила первая в мире ледостойкая платформа «Северный полюс». Она обеспечивает возможность круглогодичных исследований.
1: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: мы вернемся домой.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Лариса Лазутина – одна из самых выдающихся спортсменок современности. Пятикратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира по лыжным гонкам. 20 лет она демонстрировала всему миру запредельные возможности российских спортсменов. Родом великая лыжница из Карелии. Ее наставником был Николай Лопухов, воспитавший трех олимпийских чемпионок – Егорову, Лазутину и Гаврилюк. В 1987 году 22-летняя спортсменка достигла первого успеха. Завоевала золотую медаль в эстафете на мировом первенстве в немецком Оберсдорфе. Затем Лариса Лазутина получила большой хрустальный глобус, награду, которую дают сильнейшим лыжникам по итогам сезона. В 1992-м спортсменка завоевала свое первое олимпийское золото во французском Альбервилле. 2 года спустя она повторила свой успех на Олимпиаде в норвежском Лиллехаммере. На Олимпиаде в Нагано Лазутина взяла 5 олимпийских наград, из них 3 золотых медали за различные гонки. За этот успех лыжница была удостоена звания Героя России. После

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» представляет. Они прославляют Россию на весь мир. Сегодня страна скажет им спасибо. Четвертая всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». На одной сцене Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Шаман, Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Мия Бойко, Зара, детский хор «Гордость» и многие другие. Ведущие Дмитрий и Михаил Губерниевы. 11 октября, 19.00. Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Билеты на сайте героиспорта.орг. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 6+. Реклама. ООО «Культура».
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный

0: партнер. Вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Студенческая аллея – одно из самых ярких и современных общественных пространств Краснодара, расположенное в районе, где сосредоточены ведущие учебные заведения города. Это место сочетает в себе зеленые зоны для отдыха и уникальные арт-объекты, созданные как профессиональными художниками, так и самими студентами. Каждый арт-объект – это маленькая история. Здесь можно встретить скульптуры, посвященные науке, инновациям, городскому развитию и экологии. Некоторые работы интерактивны, что позволяет посетителям не просто наблюдать, а взаимодействовать с искусством. Такой подход способствует развитию творческой атмосферы и вдохновляет молодежь. Аллея регулярно становится площадкой для образовательных и культурных мероприятий, выставок, мастер-классов, концертов. Интересно, что проект аллеи был поддержан местными властями в рамках программы развития городской среды, что подчеркивает важность территории для Краснодара.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни.
1: В марте 1985 года в дни весенних школьных каникул вышел пятисерийный фильм Павла Арсенова «Гостья из будущего» по повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Сценарий писатель и режиссер создавали вместе. Композитора Евгения Крылатова и поэта Юрия Энтина режиссер пригласил под впечатлением их песни «Крылатые качели» из фильма «Приключения электроника». По замыслу Арсенова и Булычева, главная песня фильма должна быть своего рода музыкальным манифестом, посвященным грядущим поколениям. Первоначально песню записал детский хор «Гостелерадио». Потом режиссер и композитор посчитали, что исполнение должно быть индивидуальным, и пригласили штатную певицу киностудии имени Горького Татьяну Досковскую. Ее голос и звучит в фильме. Вскоре Крылатов принял решение сделать исполнение более современным, в духе новых музыкальных тенденций. И уже в сентябре песня прозвучала в ежемесячном выпуске «Песни 85» в исполнении трио «Меридиан». Послушаем еще более современный вариант. Песня Евгения Крылатова на слова Юрия Энтина «Прекрасное далеко» прозвучит в исполнении Миланы Пономаренко.
2: Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной

0: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Акрайрынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gland-rus.ru.
0: Радио «Гордость».

против 20 лихих воинов, вооруженных до зубов. Отцу предстояло ее найти среди 10 поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

0: 1000 поводов для гордости.
1: Барк Крузенштерн – герой атлантической экспедиции, трансатлантического плавания и двух кругосветок, призер 15 международных регат, один из крупнейших парусников мира. Будущие моряки учатся на нем ходить под парусами и выполняют океанографические исследования. Парусник создали в Германии и окрестили Падуя, а после войны передали нашей стране. В СССР он получил новое название и новое бортовое оборудование. Крузенштерн оказался незаменим для океанологов. На борту парусника не было вибрации, искажающей работу приборов. На нем наша научная экспедиция открыла новую подводную гору в глубоководном бассейне Канарских островов. В середине 60-х его отдали в рыбную отрасль, учить на нем ориентироваться в море и не бояться шторма. Крузенштерн может ходить и под парусами, и с помощью паровой силы. При попутном ветре развивает скорость до 19 узлов.
0: Радио «Гордость».

гордость. Это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.

0: ценности. На радио «Гордость» на все времена.
1: 4 года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг, но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак: еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых. Но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах. Не равно

0: еще не вечер!
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Александр Власов – известнейший советский архитектор, создатель Крымского моста и главный дизайнер парка Горького в Москве, проектировщик спорткомплекса «Лужники» и юго-запада российской столицы, фактически создатель современного Киева. И все это архитектор Александр Власов. Он родился в 900 году в Тверской губернии в многодетной семье лесовода. Учился у братьев Весниных, архитекторов-конструктивистов, сторонников функциональной и красивой архитектуры для жизни. В 30-е для Власова наступил расцвет. Вместе с инженером Борисом Константиновым он создал Крымский мост в Москве, ставший одним из самых узнаваемых символов столицы. Тогда же его назначили главным архитектором Московского парка Горького. Именно Власов создал узнаваемый облик. Набережная, тянувшаяся до нескучного сада, большой фонтан. За свой проект Власов получил гран-при на Всемирной выставке в Париже. После Великой Отечественной команда Власова проектировала юго-запад Москвы. Обширное озеленение, продуманная планировка – всем тем, что до сих пор делает эти районы престижными, их жители обязаны герои нашего рассказа. Архитектор строил по всему СССР. Современная Украина предпочитает не помнить этого, но после немцев половина Киева лежала в руинах. Всем нынешним своим обликом город обязан советскому архитектору. В Москве Власов реализовал свой последний крупный творческий проект – стадион «Лужники». Есть за ним еще одна важная, но необычная заслуга. Он уговорил генсека Никиту Хрущева отказаться от масштабной реконструкции Кремля.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны. Великой страны.
4: Ты ее помнишь? Можешь забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
5: Пусть она будет счастлива.
4: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка гордых – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.
3: Всем привет, это Асюта. Слушайте трек «Цветы полевые» на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: «Не в деньгах счастье» – фраза, которую слышали все. Она встречается и в разговорной речи, и в литературе, и в кино. Но мало кто задумывается, что именно она может сбивать с толку, потому что в ней ударение звучит по-старому. И из-за этого возникает ошибка в обычной речи, ведь правильно говорить «деньгами» и «о деньгах». Почему так происходит? Слово «деньги» в начальной форме действительно с ударением на первом слоге. И по инерции его пытаются сохранить во всех формах. В обычной речи действует другое правило. При изменении формы ударение уходит к окончанию. Поэтому правильно «деньгами» о деньгах. Для запоминания можно использовать простое двустишье. Лежать бы нам на берегах и не думать о деньгах.
0: Радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Приветствую всех слушателей Радио Гордость. Это певица Марлен. Слушайте мою новую песню «Судьба казака» на Радио Гордость.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Дом Яковлева – один из символов Барнаула, редкий пример модерна на Алтае. Угловая башенка со шпилем, контраст красного кирпича и белой штукатурки, черные кованые украшения – все это сохранилось с начала 20 века. За названием «Дом Яковлева» стоит целая история. Построил его Степан Яковлев из Екатеринбурга как свою личную усадьбу. Затем он передал дом на баланс своей фирмы – товарищества Яковлева и Полякова. Поэтому дом долгое время назывался «Дом Полякова-Яковлева». Однако несколько лет назад местные исследователи, среди которых есть и потомки Степана Яковлева, убедили Минкульт России вернуть зданию имя их предка, доказав, что Поляков к дому отношения не имел. Кстати, сейчас дом Яковлева снова имеет отношение к бизнесу. В нем расположено управление Центробанка России по Алтайскому краю.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Молодой черкесский певец Рустам Нахушев завоевал популярность не только на Кавказе, но и во всей России. Богатый и мощный голос в сочетании с уникальным стилем исполнения превращают его выступление в яркий праздник для зрителей и слушателей. Рустам обычно сам пишет тексты, но также исполняет и народные песни в собственной современной обработке. Песня «Несаше Докве» – одна из таких композиций. На русский язык ее название переводится как «Везем невесту». Это традиционная черкесская обрядовая песня, которая описывает колоритный национальный обычай «Свадебный поезд». Сторона жениха с песнями, танцами, пожеланиями долгой счастливой семейной жизни молодой паре везет невесту в дом ее будущего мужа. Рустам Нахушев. «Несаше Докве». Язык исполнения Карачаева-Балкарский.

0: Радио «Гордость».
1: Всем привет, я Сергей Нехаенко, и слушайте мои песни на Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Если можно отобрать мои глаза, то кто-то, как и я,

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Гордость». Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. И я хочу представить вашему вниманию песню, которую написал мой друг Сергей Бабунец и которую мы спели с ним вместе. А называется она «Наши девчонки лучше всех».

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru 16+.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
0: Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Ансамбль песни и пляски Советской армии имени Александрова – это легендарный коллектив, созданный в 1028 году, в котором проходят военную службу профессиональные музыканты. Сегодня он насчитывает более 150 человек. В 1937 году коллектив был удостоен Гран-при Всемирной выставки в Париже. За годы Великой Отечественной александровцы дали более 1500 концертов. В наши дни они регулярно выступают в горячих точках в Югославии, Афганистане, Приднестровье, Сирии в зоне СВО. Прежде чем основать коллектив, Александр Васильевич работал в церковных хорах в Казанском соборе и Храме Христа Спасителя. Также он известен как композитор песни «Священная война» и гимна СССР и России. Всего ансамбль побывал на гастролях в 70 странах. Выступал даже в Ватикане на дне рождения папы Иоанна Павла II. Репертуар коллектива насчитывает 2000 песен.
0: Вы слушаете радио «Гордость». «Гордость» — это мы.

0: Вечные ценности на радио «Гордость». На все время.
1: Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Ты идешь, идешь по январю. Холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю? Руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю.

мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником.

думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю.

почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю, просто я работаю волшебником.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой выпуска – ветеран СВО из Мордовии Максим Дудоров. Он окончил Институт механики и энергетики Мордовского государственного университета имени Огарева. После года по призыву в морской пехоте на Дальнем Востоке подписал контракт и остался в армии. За отличную службу его сделали участником парада в честь 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. С самого первого дня СВО Максим был на передовой водителем. Герой выполнял задачи под Киевом, Мариуполем, на Донецком и Луганском направлениях. После окончания контракта вернулся домой и обратился в фонд «Защитники Отечества». Стал участником всероссийского проекта «Твой герой» и теперь активно занимается воспитанием

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Русский язык не зря считается одним из самых сложных в мире. Бывает, что даже самые простые слова создают проблемы, даже для образованных людей и сотрудников СМИ. Ну-ка признавайтесь, из чего вы пьете чай? Из блюдец или из блюдцев? Если вы за первый вариант, поздравляем! А вот если за второй, то имейте в виду, это ошибка. Как правило, существительное среднего рода, которое в именительном падеже заканчивается на «ц», например, «блюдце», в родительном падеже и множественном числе должны оканчиваться на «ец». У нас нет чего? Блюдец. А также пример «полотенец». Но если у нас существительное мужского рода, например, «колодец», то родительный падеж множественного числа будет выглядеть так. Нет чего? Колодцев. Сложно? Не без этого.
0: Реклама.
2: Октября. Москонцерт-холл. Большой концерт проекта «Карманный томик». Любимые стихи классиков и специальные гости. Наталика, Маргарита Пазаян и группа «Вольные». Билеты на сайте «Карманный томик».

0: Радиогордость.ру при поддержке Радио Гордость 6+.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, мы «Зверобой». Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В городе Горячий Ключ на Псыкубских термальных источниках установлен единственный в мире монумент – обелиск в честь целебной минеральной воды. В народе его не случайно называют памятником «живой воде». В лечебных целях воду горячих источников местные жители использовали с древности. В первой половине XIX века русский офицер, поручик Георгий Новицкий, описал источники и отправил образцы воды на анализ. В 1864 году здесь открыли лазарет с купальней, поставили часовню и разбили парк. С этой даты курорт «Горячий Ключ» ведет свою летопись. Потом лазарет расширили до военного госпиталя, а позже преобразовали в первый санаторий. В 1914 году в честь 50-летия основания старейшего на Кавказе бальнеологического курорта на источниках воздвигли обелиск. Его венчает бронзовый двуглавый орел. Герб Российской империи.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: История одной песни. Группа «Радио Тапок» посвятила композицию под названием «Танк Алёша» историческому бою, который произошел 6 июня 2023 года в районе Новодаровки Запорожской области. В песне описывается подвиг экипажа танка Т-80, против которого двигалась целая колонна бронетехники ВСУ. На записи с беспилотника было отчетливо слышно оператора, который говорил: «8 единиц техники, а у нас там один Алёша». И эти слова стали известны всему миру. Подвиг Алёши вдохновил основателя группы «Радио Тапок» на создание новой песни и клипа на нее.
1: Когда я впервые увидел видео о подвиге экипажа танка «Алёша» несколько лет назад, меня зацепила сама история с тем самым легендарным видео, когда наш танк вышел один против 8 единиц техники противника. Я захотел передать этот подвиг так, как чувствую его сам, поэтому выбрал близкий мне по духу жанр тяжелой музыки, которую я, собственно, и использую в своем творчестве, так как только такая мощная агрессивная подача, на мой взгляд, способна донести эмоции и напряжение той самой истории до слушателя.
0: В съемках клипа, созданного в рамках музыкального отбора Президентского фонда культурных инициатив, участвовал настоящий экипаж легендарного танка – лейтенант Александр Леваков, ефрейторы Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Все они за тот бой были награждены золотыми звездами Героя России. Клип можно посмотреть на всех цифровых площадках России. А в эфире «Радио Гордость» звучит песня о легендарном подвиге экипажа танка «Алёши». Слушаем.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейрингов платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
4: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
7: Здравствуйте, я Татьяна Литвиненко, солистка группы «Квартал». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Свыше 70 миллионов деревьев высажено в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» в 2023 году. Победителем 5-го юбилейного сезона акции стала Тюменская область. Лесной фонд региона пополнился 5 миллионами деревьев. Площадь восстановленных в Тюменской области лесов значительно превысила площадь утраченных. В тройке самых результативных участников также Ханты-Мансийский автономный округ Югра, где высажено более 4,5 миллионов, и Кемеровская область с результатом в 2 миллиона 100 тысяч деревьев. Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, я Ники Ви. Слушайте радио «Гордость».

0: Реклама.
1: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
2: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.
4: Звезды с неба падают бисером. Я сижу на окне под звездами. Жду удачу, удача близ.

0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
1: Андрей Егорович Боровых, 1921-1989. Советский летчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации, командующий авиацией войск ПВО СССР. Война. Более 470 боевых вылетов, свыше 130 воздушных боев. Лично сбил 32 и 14 в группе. В 1942-43 на Калининском и Центральном фронтах совершил 341 вылет, 12 сбитых лично и 14 в группе. За это получил Героя СССР в августе 1943-го. Выполнил еще 132 успешных вылета, сбил 19 самолетов, проявил героизм в командовании эскадрильей. В феврале 1945 года получил вторую медаль Героя СССР.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» представляет. Они прославляют Россию на весь мир. Сегодня страна скажет им спасибо. Четвертая всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». На одной сцене Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Шаман, Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Мия Бойко, Зара, детский хор «Гордость» и многие другие. Ведущие Дмитрий и Михаил Губерниевы. 11 октября, 19.00. Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Билеты на сайте героиспорта.орг. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+. Реклама. ООО «Культура».
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
3: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость за Родину, гордость за будущее наших детей, за честное, нормальное будущее детей наших. Спасибо.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Клину есть место, где оживает история. Клинский краеведческий музей, открытый в середине 20 века по инициативе учителей местных школ. С тех пор он стал центром сохранения памяти о прошлом города и его жителей. На его экспозиционных полках хранится около 25 тысяч экспонатов. Старинные документы, фотографии, предметы быта, монеты, археологические находки и этнографические коллекции. Гостей знакомят с жизнью края с 14 века до наших дней. От древних поселений и ремесел до событий Великой Отечественной войны и природных особенностей региона. Постоянные экспозиции разделены по ключевым периодам. Все это помогает лучше понять, как формировалась культура и характер этого города. Кроме основного собрания, музей регулярно организует тематические выставки и мероприятия, которые делают историю живой и понятной как для взрослых, так и для детей.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».
2: Даже зеркале...

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: История одной песни.
1: Работая над фильмом «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай запланировал в картине две песни про зайцев и вулкан страстей. Музыкальным оформлением картины занимался сложившийся тандем – поэт Леонид Дербенев и композитор Александр Зацепин. Дербенев обычно писал текст на готовые мелодии, но в этот раз пришел к Зацепину с уже написанными стихами. Мелодию куплета композитор сочинил быстро, а вот припев никак не давался. Идея пришла однажды утром. Нужные такты «А нам все равно» композитор услышал в жужжании электробритвы. Но приключения песни только начинались. Авторам пришлось уговаривать Гайдая, чтобы включил песню в фильм, Миронова, чтобы исполнил. Актер считал, что у него нет слуха и петь боялся. А потом худсовет посчитал песню слишком легкомысленной. К счастью, все завершилось благополучно. Гайдай не только включил композицию в картину, но и отстоял перед худсоветом. Миронов не только великолепно исполнил песню, но и придумал джазовый финал. Танец на палубе вообще стал его импровизацией. Послушаем песню «Остров невезения» в исполнении Андрея Миронова.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году.
3: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Меня зовут Ирина Дубцова, и это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трайрынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
0: Кинокомпания «Апрель», «Радио Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: В 2012 году российские ученые и полярники смогли добраться до озера Восток в Антарктиде, спрятанного под ледяным щитом толщиной в 4 километра. Открытие гигантского реликтового водоема в самом центре холодного континента – это последнее крупное географическое открытие на нашей планете.
0: Слушайте радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть в нашей стране два названия, которые постоянно создают трудности для сотрудников СМИ. Во-первых, это старинный, ныне недействующий аэропорт Быково в Московской области. Да, правильное ударение здесь именно на второй слог, и никак иначе. Происхождение названия точно неизвестно, однако есть предположение, что на лугах вокруг современного Быково откармливали мясных бычков перед продажей. А во-вторых, еще есть Быково, рабочий поселок Волгоградской области. Центр Быковского района. Представляете? Его назвали в честь братьев Быковых, казаков, живших в 18 столетии. Так что всегда думайте, о чем идет речь. О Быкове или о Быкове.
0: Радио «Гордость».

0: гордость. Слушаем своих.
1: Привет!
2: Это Веснушка.
1: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
1: Мокрый снег в лицо, в спину смотрит ночь, тысячами звезд.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А знаете, что Воронежский театр кукол «Шут» возводился втайне? Дело в том, что в начале 80-х в Советском Союзе ввели временный запрет на возведение новых объектов культуры. Однако местные власти и производство решили все равно начать стройку на собственные деньги. По легенде, когда к ним приехал ревизор из Москвы, воронежцы завалили стройку плитами. Здание театра многослойно. Оно частично поглотило Дом культуры профсоюзов. Если обойти театр кукол по периметру, можно увидеть фасад в стиле сталинского ампира с колоннами, над которым надстроен дополнительный этаж. Внутреннее убранство театра делалось по индивидуальному проекту, без типовых решений, обычных для того времени. Порой приходилось проявлять смекалку. Так хрустальные люстры заменили на стеклянные. Сделал их завод, изготавливавший кинескопы. Так что от хрусталя на вид не отличишь.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сборы и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Народные гимны родных городов создавали обычные люди в рамках проекта фонда Нонны Гришаевой «Лучший город Земли», проходившего при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Арбат – одна из самых красивых улиц Москвы. Пешеходной она стала в середине 70-х, а до этого была главной правительственной трассой. Именно по Арбату в Кремль ездил Сталин. ВДНХ – еще один символ Москвы. 325 гектар и 49 объектов культурного наследия. Рядом высятся монументальные рабочие колхозницы Веры Мухиной, символ Мосфильма. Кстати, когда-то шарф у колхозницы хотели отобрать ради соцреализма. Мол, не бывает крестьянок с шарфом. Отстоять аксессуар удалось, потому что без него скульптура теряла прочность. Москва не спит никогда. По ночам красивые здания ярко подсвечены. Летом еще включают фонтаны с музыкальной подсветкой. 800 струй Царицына, 800 квадратов фонтана на Ходынке, главный фонтан парка Горького. Слушаем народный гимн столицы в исполнении Дианы Гурцкой на частоте 105 FM. Радио «Гордость».

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: С вами Станислав Ярушин, и вы слушаете мои песни на радио «Гордость». Слушаем своих.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
2: Здравствуйте! В эфире «Радио Гордость», у микрофона Евгений Дубов, и это долгожданная встреча. Целую неделю ждали этого момента, считали каждую вашу симпатию на сайте «Радио Гордость». И все посчитано. Готовы представить вам очередную десятку самых лучших песен. Начнем с 10 места. Сегодня здесь Олег Чубыкин. Его песня «Чтобы не кончалось лето» потеряла одну позицию, но все еще с нами. Кстати, Олега в музыкальной индустрии давно уважают не только за его поп-рок, его творчество, но и за чуткое ухо саунд-продюсера. В свое время он делал фирменный звук группам Ума Турман, Братья Гримм и Лере в Москве. А несколько лет назад даже открыл свой рекорд-лейбл. Так что продюсерский опыт есть, и он слышен в каждом треке.
1: Десятое место.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
2: Хит-парад великой страны.
3: С вами Евгений Дубов. Мы продолжаем музыкальное путешествие по лучшим трекам недели. На 9-й строчке сегодня новинка. Это Женя Трофимов и группа «Комната культуры». Песня «Нравится». Все-таки она настолько зацепила вас, что вы отдали ей на этой неделе очень-очень много голосов. Это здорово. Кстати, коллектив продолжает активно гастролировать и набирает все больше оборотов с его треками, которые любят все. Ну а когда-то Женя пел в новой «Фабрике звезд». Да, это было в 2017 году. Стал финалистом, более того, в составе группы «Север-17». Но это было очень давно, а сейчас все гораздо серьезнее. Начал писать пронзительные песни, где гитарная акустика встречается с редкой душевной искренностью. За это и любим.
2: 9-е место.
4: Губы

0: В эфире лучшие песни недели. Пришло время присмотреться к тем, кто пока еще не вошел в наш чарт. На очереди заявка на попадание в хит-парад великой страны от Сергея Бабунца и его сына Никиты. Удивились? Да-да, у Сергея есть сын. Трек «До неба рукой подать» вошел в сборник «Голос семьи», созданный при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Ранее мы уже слышали песню Антона Чернова из этого проекта, ну а теперь оцениваем семейный рок-дуэт лидеров уральской сцены. О том, как родилась эта работа, расскажет сам Сергей.
1: Песня «До неба рукой подать» — это посвящение тем людям, которые ставят большие цели, решают большие задачи, всем тем, кто в каждом дне ищет чудесное, волшебное и великое. Всем романтикам посвящается.
0: Ну что, давайте слушать скорее эту песню. Напомню, что судьба композиции полностью в ваших руках. Заходите на сайт «Радио Гордость РФ» и отдавайте свои голоса за дуэт Сергея и Никиты, если хотите слышать их в основном списке.
2: Кандидат в хит-парад.
3: Этот город бетонный, пожиратель людей и закатов, собирает печаль и отправляет в эфир

0: Это был Сергей и Никита, «Бабунец до неба», «Рукой подать» песня. Новая, но пока еще не среди участников хит-парада «Великой страны». Все зависит от вас. Голосуйте за них на нашем сайте. Ну а мы продолжаем движение к вершине. На 8-й строчке сегодня стремительное продвижение недели. Это Сергей Нехаенко с песней «Зажгите огни» сразу плюс 2 места. Кстати, за плечами артиста реальный боевой опыт. В зоне специальной военной операции он служил гранатометчиком, а сослуживцы дали ему уважительный позывной «Певец». Такие вот времена. Вчера защищал рубежи с оружием в руках, а сегодня выходит к микрофону, чтобы поддержать дух бойцов. Звучит уверенно и мощно.
1: 8 место.
2: Мой отрезок времени уместится в абзаце в учебнике истории 3000-х. Для того, кто прочтет его, мы были или не были — вопрос, но реально без разницы. И поэтому медленно превращаюсь в песок и оставшись в потомках бесчисленных. Я под оком Всевышнего обращаюсь ко всем, кто прожить эту жизнь хочет счастливо.

0: Хит-парад великой страны.
1: Это лучшие песни недели на радио «Гордость» Евгений Дубов. Здесь на днях мы отметили важную дату – день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В честь этого события сегодня прозвучит песня «Донбасс» Вики Цыгановой. Певица поддерживала регион еще с 14 года, а ее муж и автор стихов Вадим Цыганов весной 22-го провел месяц на передовой, сопровождая гуманитарные колонны. И те фронтовые впечатления легли в основу строк, положенных на музыку Азада Гиакчаева. Давайте слушать песню, рожденную самой жизнью.
0: Песня в тему.
2: Стволы остынут, сядет дым, но мы, что было, не забудем.

0: Хит-парад великой страны.
1: Продолжаем наше музыкальное путешествие на радио «Гордость». С вами Евгений Дубов. Всех приветствую. Уже 7-е место. Да, и сегодня здесь группа «Зверобой». Их песня «Долгие дороги» потеряла одну позицию. Кстати, название трека «Чистая правда». На днях лидер коллектива Александр Носков ехал из Воронежа и оказался в старинном городе Задонске под Липецком. Артист признался, что ему понравился этот тихий город, где время словно замерло, но больше всего его впечатлил памятник матери Марии Фроловой, проводившей на фронт Великой Отечественной и потерявшей 8 сыновей. Вот так и рождается их музыка. Слушаем «Зверобой».
0: 7-е место.

0: Хит-парад великой страны. Здесь, на радио «Гордость», продолжаем слушать лучшие треки недели. И не только. В конце сентября ушла из жизни Марина Влади, французская актриса с русским сердцем, муза и супруга Владимира Высоцкого. В память об артистке сегодня в нашей специальной рубрике прозвучит ее песня «Я несла свою беду». Пластинка с совместными студийными записями Высоцкого и Влади была записана еще в 1974 году при участии легендарного ансамбля Георгия Гороняна. И получилось трепетное признание в любви, над которым время не имеет никакой власти.
1: Народное достояние.

0: Продолжаем слушать лучшие песни недели здесь на радио «Гордость». С вами я, Евгений Дубов, и уже шестое место, где дуэт находится группа «Лампас» и певица Елизавета Долженкова. Целую позицию прибавили ребята с песней «Возвращайся». Кстати, Елизавета представляла Амурскую область на международной выставке «Россия», помните такую? На берегах Амура через реку виден Китай, и местным жителям особенно близко чувство границы и дома. В песне «Возвращайся» народная распевность Елизаветы органично сошлась с энергичной подачей парней. Получился такой трек о верности, терпении и долгожданной встрече.
1: Шестое место.

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
1: Евгений Дубов у микрофона. Это хит-парад великой страны. Мы продолжаем наше движение к вершине и знакомимся еще с одним претендентом на попадание в чарт. Екатерина Москалева. Она выступает под именем Кэти Мо и смогла объединить усилия с финалистом 9-го сезона шоу «Голос» Василием Пасечником. Их совместная работа «Казачья» создана в рамках масштабного проекта «Мус-контент» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Послушаем, как сами авторы раскрывают эту историю.
2: История песни построена вокруг переживаний девушки о судьбе любимого мужчины и веры в светлое будущее. Пение становится для главной героини молитвой и внутренней силой, а обращение к казачьим корням – связью с традицией и памятью поколений.
1: Кстати, с 1 октября стартовал очередной музыкальный отбор уже в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», так что новых имен на сцене точно прибавится. Ну, а если эта зажигательная казачья песня найдет отклик в вашей душе, заходите на радио «Гордость РФ» и поддерживайте ребят.
0: Кандидат хит-парад.

0: Это радио «Гордость». Только что слушали Кэти Мо, Василия Пасечника, их песню «Казачью». Пока только в роли кандидата. Еще не участвует в нашем хит-параде, но все возможно благодаря вашим голосам. Ведь чарт формируете только вы. Заходите на сайт радио «Гордость» и голосуйте. Не забывайте и о тех, кто уже здесь присутствует. Вот, например, на 5-м месте сегодня «Союз Иракли», диджея Демиксера и группы «Севера». Их песня «Матушка Россия» потеряла одну позицию, но задор, конечно, не убавило. Сам артист, я имею в виду Иракли Перцхалаву, признается, что сейчас переживает мощный творческий подъем. Ну, а причина житейская. Сыновья подросли, и теперь есть время на то, чтобы заниматься творчеством. Артист с удвоенной энергией занялся этим. Результат налицо.
1: 5-е место.

0: Это радио «Гордость» и лучшие песни недели. Мы продолжаем музыкальное путешествие не только в нашем чарте, но и по бескрайним просторам Родины, матушки России. Сегодня держим путь в Татарстан. На юго-востоке республики, в Бавлинском районе, живут бавлинские удмурты. Их диалект уникален. Носителей осталось всего около 1500 человек. И этномузыколог Павел Александров, выступающий как Шонер Паул, пишет песни именно на этом редком говоре. Песня «Зор» сегодня вашему вниманию. Она переводится как «Дождь», и сам автор отмечает, что не стоит бояться перемен, ведь небесная влага смоет былые печали.
1: «Едем по стране».

0: Это радио «Гордость». Наш чарт продолжается. В шаге от тройки сильнейших у нас певица Бервульф остановилась. Ее песня «Владивосток» поднялась на одну строчку. Поздравляем с таким результатом и ждем уже в топ-3 хит-парада великой страны. Все зависит от вас. Голосуйте на нашем сайте. Кстати, Валерия, которую часто называют русской Кардашьян, как раз из столицы Приморья и свои первые шаги в музыке делала еще в детском хоре, а уже потом переехала в Москву. Ну, ее вирусные хиты объединяют поп, рок и даже народные мотивы. Видимо, так сложилось. А в треке «Владивосток» даже слышен и чувствуется тот самый родной для жителей Дальнего Востока соленый ветер. Давайте попробуем это услышать и почувствовать.
1: Четвертое место.

0: Хит-парад великой страны.
1: Евгений Дубов здесь. Мы продолжаем двигаться к вершине хит-парада великой страны. Кто там сегодня оказался, узнаем совсем скоро. А прямо сейчас откроем капсулу времени. Год назад наш чарт возглавляла Татьяна Куртукова. А на 10-м месте тогда, в октябре 25-го, только начинал свой путь этнопроект «Белобока» с синглом «Русская душа». Вспомнили? В итоге музыканты продержались в десятке 11 недель и даже вошли в двадцатку лучших треков года. Команда показала отличный пример того, как фольклорное хоровое пение способно звучать стильно и актуально. Давайте вспомним эту яркую композицию.
0: Капсула времени.

0: Хит-парад великой страны.
1: С вами Евгений Дубов. Мы вышли на финишную прямую хит-парада великой страны. 7 позиций позади. И самое время узнать, кто на этой неделе забрал главные награды нашего чарта.
0: Тройка лидеров.
1: На третьем месте сегодня певица Зара. Ее песня «Ты мне нужен любой» потеряла 2 строчки за неделю и первое место соответственно. Но я думаю, она еще сможет нас удивить, потому что у нее это хорошо получается. Недавно она бросила вызов стихии в экстремальном телепроекте «Форд. Возвращение легенды». Проходила суровые испытания бок о бок с другими коллегами и доказала, что за внешней хрупкостью скрывается железный характер. Ну, конечно, песня совсем о другом, но, тем не менее, для того, чтобы ждать, тоже нужен стержень. Давайте слушать.
0: Третье место.

0: Нравится уже второе место. Здесь сегодня проект «Казаки делают хиты». Их трек «Кровь горячая» завоевал признание радиослушателей и поднимается все выше и выше. Кстати, скоро ребята выступят живьем в Москве 12 октября в клубе «16 тонн». Наша радиостанция проводит фестиваль современного этнофолка «Этнокульт». Вместе с ними на сцену выйдут Гявук, Лиза Лекомцева и другие самобытные артисты. Так что присоединяйтесь и вы, приходите и не забывайте голосовать за любимчиков в эфире.
1: Второе место.

0: Это хит-парад великой страны и тот самый долгожданный момент, когда наконец-то мы узнаем, кто стал победителем недели в нашем чарте. Итак, первое место у Владимира Преснякова. Его песня «Невероятно», но факт каким-то невероятным образом смогла во второй раз оказаться на этом месте, на вершине нашего чарта. Поздравляем артиста. Кстати, лето у певца прошло на полных оборотах. Десятки концертов, фестивали, перелеты, кстати, и концерты в самолете тоже были. После такого марафона артист с семьей отправился отдыхать и признался, что место для этого не меняет годами. Они уезжают в тихий испанский городок, где никто его не узнает. Ну, действительно, для артистов это, наверное, самое главное. Тишина, покой. Тем не менее, мы всегда рады ему в нашем чарте. Спасибо вам за ваши голоса. Продолжайте в том же духе. Встретимся через неделю. С вами был Евгений Дубов. Пока.
1: Первое место. Твоя

Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от Рейнг ФЭД платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Нагреть чайник или зарядить телефон теперь можно и вдали от цивилизации. Артем из Армавира изобрел портативную микро-ГЭС для малых рек и ручьев. Вместе со своим наставником Евгением Шишкиным из местного научно-технического центра школьник сделал совершенно новую гидротурбину. А вся станция помещается в небольшой чемодан. Ее можно просто закрепить на берегу ручья или реки, и все, электроэнергия начинает вырабатываться. Переносная ГЭС пригодится туристам, которые любят путешествовать в отдаленные места, спасателям, да и военным.
0: Радио «Гордость». Такое родное.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. Это «Радио «Гордость». Мы на одной волне.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Старинный город Верея частенько доставляет неприятности сотрудникам СМИ. Проблема в ударении. Очень хочется поставить его на второй слог. Но правильный вариант только один – Верея. Подзабытое это слово известно по толковым словарям и имеет несколько значений. Во-первых, вереи – это столбы, на которые вешали створки ворот. О них есть старинная поговорка «печь не топлена, зато вереи точеные» о людях, которые неправильно расставляют приоритеты. Во-вторых, вереями раньше называли природные валы – холмы, которые порой встречаются на пойменных лугах. Что наши предки имели в виду, когда называли город Верея, точно неизвестно. Однако ударение в этом слове только на последний слог. Верея.
0: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» представляет. Они прославляют Россию на весь мир. Сегодня страна скажет им спасибо. Четвертая всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». На одной сцене Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Шаман, Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Мия Бойко, Зара, детский хор «Гордость» и многие другие. Ведущие Дмитрий и Михаил Губерниевы. 11 октября, 19.00. Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Билеты на сайте героиспорта.орг. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+. Реклама. ООО «Культура».
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: С вами Виктория Черенцова. Это «Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Батайск занимает одно из ключевых мест на карте транспортной логистики России. На его станцию сходятся железнодорожные магистрали Северо-Кавказской железной дороги. Линии уходят в Ростов-на-Дону, Азов, Краснодар, Сальск и Тихорецк, что делает город важным сортировочным узлом. Кроме железной дороги, через Батайск проходят федеральные автомобильные трассы, связывающие юг страны и крупные портовые пункты. С географической точки зрения Батайск выгодно расположен всего в нескольких километрах от Ростова-на-Дону, города-агломерации с активным грузопотоком. Это позволяет Батайску сыграть роль ворот к югу страны и стать зоной быстрой перевалки и логистики. Такой набор транспортных возможностей делает Батайск не просто городом, а настоящим транспортным центром юга России, местом, где пересекаются потоки грузов, где движение не стихает и где инфраструктура держит темп современности.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
2: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: засыпаем в метро. Эх, была не была.
1: История одной песни.
2: Песню «Надежда» в России и за ее пределами поют уже более полувека. Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали ее в начале 70-х годов и предназначили для мужского голоса. Исполнителя не могли подобрать несколько лет. Либо певцы отказывались, либо исполнение не нравилось авторам. На свой страх и риск редактор фирмы «Мелодия» отправила ноты Анне Герман. В то время певица только начала выходить на эстраду после тяжелейшей аварии, но, ознакомившись с «Надеждой», воскликнула: «Я буду ее петь, во что бы то ни стало». Исполнение Анны Герман Пахмутова и Добронравов приняли с восторгом. «Мелодия» записала песню. За билетами на концерты певицы выстроились километровые очереди. «Надежда» зазвучала на радиоволнах и на улицах. Ее слушали перед отлетом космонавты. Песня стала хитом. В 1975 году «Надежда» оказалась среди лауреатов «Песни года». Но Анна Герман не смогла тогда приехать в Москву. На сцену вышел Муслим Магомаев. Успех был оглушительным. Зрители не отпускали певца со сцены. Ему пришлось петь на бис несколько раз. Все знают классическое исполнение «Надежды» Анны Герман. Ну а мы сегодня послушаем более редкую версию Муслима Магомаева.
3: Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города.

одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда.

И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метель, снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейрингов от платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
2: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Ноги потом, сначала неси душу, часто говорил основатель первого в мире ансамбля народного танца Игорь Моисеев. Начиная с 1937 года, коллектив объездил весь Советский Союз и 60 стран мира. Исчезающие переплясы и обряды артисты переносили на сцену прямо из фольклорных экспедиций. В репертуаре танцы народов России, Украины, Белоруссии, Грузии и многих других. В программе «Танцы славянских народов», которая до сих пор живет на сцене, уже 70 лет. Во время Великой Отечественной коллектив заработал 1,5 миллиона рублей. На эти деньги построили танк для Красной Армии. Они выступали даже в «Ла-Скала» и опера «Гарнье». Кстати, у ансамбля есть свой симфонический оркестр из 35 музыкантов. В 1971 году в Париже в честь премьеры балета выбили спецмедаль «Триумфы половецких плясок» Игоря Моисеева. Хореограф руководил коллективом 70 лет и за это время поставил 300 танцев. За свои постановки он получил около 30 наград и медаль «5 континентов ЮНЕСКО».
0: Радио «Гордость».

0: Не знаю.
1: Гордость – это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами –

и ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет плугом,

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой, честно.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Быковский Виктор Иванович. Герой Советского Союза. Участник Великой Отечественной войны. Виктора призвали в армию по окончании медицинского техникума. В 43-м году был отправлен на фронт, командовал санитарным взводом. Отличился во время битвы за Днепр. В ночь на 25 сентября 43-го года Быковский в составе группы захвата форсировал Днепр. На рассвете в критический момент боя защищал раненых на батальонном медпункте. Был дважды ранен, но сумел переправить всех раненых через реку в тыл. На последней лодке тяжело раненого военфельдшера самого отправили в госпиталь. 26 октября 43 года гвардии лейтенанту медицинской службы Быковскому было присвоено звание Героя Советского Союза. Через два месяца Виктор вернулся в строй. Участвовал в освобождении Украины и Румынии. Награжден орденом Красной Звезды. После войны Виктор Быковский работал в военных, а по увольнении в запас в гражданских лечебных учреждениях.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: 4 октября в Москонцерт-холл большой концерт проекта «Карманный томик». Любимые стихи классиков и специальные гости. Наталика.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость – это гордость за свою страну, за родителей, за детей, за близких. Ну, я не знаю, для меня гордость – это гордость за свою страну. Которая...
1: Спасибо, хорошего вечера.
3: Привет, я Алена Минулина. Свою песню «Мы здесь» я посвятила друзьям-волонтерам, людям, которые даже в самых сложных и неоднозначных обстоятельствах не ищут тех, кто виноват, а находят тех, кому нужно помочь, и помогают, восстанавливая тем самым веру в человечество и очень важную связь между людьми.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть в нашей стране географические названия, которые очень многие произносят неправильно. Ошибки допускают даже сотрудники СМИ. В частности, много сложностей с распространенным в республике Саха, Якутия, городом Нерюнгри. Существуют разные способы произнести это непростое название. Однако в настоящее время предпочтительно ударение на первый слог – Нерюнгри. Хотя некоторые словари все еще дают вариант с ударением на последний слог. При этом район, центром которого является город, все еще традиционно называется Нерюнгринский. Кстати, с эвенкийского языка название переводится как «богатая рыба река» или «река Тыр».

0: Подумайте о тех, кто вплетен в небесное кружево, кто уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями,
1: чтобы стать строкой, героем пафосной книжицы. Доля горькая —

0: История одной песни.
1: Песню «Проснись и пой» называют образцом музыкального оптимизма. Она была написана для спектакля Московского театра «Сатиры» по пьесе венгерского драматурга Миклоша Дьярфаша в 1970 году. Авторское название пьесы «Лазейка» режиссеры-постановщики Марк Захаров и Александр Ширвинд заменили на жизнеутверждающее «Проснись и пой». Музыку сочинил композитор Геннадий Гладков. Вдохновляющие строчки написал поэт Владимир Луговой. Песню исполнила актриса Нина Корниенко, игравшая одну из главных ролей. Песня, как и спектакль, имела большой успех, который стал оглушительным через 2 года, когда песня в исполнении Ларисы Мондрус прозвучала в кинокомедии «Джентльмены удачи». В 1972 новый виток популярности песни случился по выходу телеверсии спектакля «Проснись и пой». Как и на театральной сцене, пела Нина Корниенко. Сейчас песня прозвучит в исполнении Ларисы Мондрус.
2: Этот

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень. Время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
1: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Самый популярный иностранный фильм в Китае, любимый фильм Дэн Сяопина, победитель Венецианского кинофестиваля, все это о бессмертной экранизации повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие», режиссер Станислав Ростоцкий. Сам фронтовик смог снять пронзительную картину, покорившую сердца людей по всему миру. Фильм он посвятил медсестре, которая героически спасла его на поле боя. Литературному отцу повести Борису Васильеву в 17 лет выпало участвовать в страшных боях первых дней войны под Смоленском. Впечатления об этих событиях отразились в его повести, а прототипом одной из героинь Сони Гурвич стала его супруга. Фоном для трагической киноистории служат окрестности Сямозера в Карелии, равномрачные и красивые. Фильм имел гигантский успех, за время проката его посмотрело 66 миллионов человек, а к 60-летней годовщине победы сняли российско-китайский ремейк. Только в КНР его посмотрели 400 миллионов зрителей.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
2: Здравствуй, город первых майских гроз.

0: гордость. Такое родное.
1: С вами Сергей Вайтен. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Да чего ж на душе хорошо мне, веет сеном да медом с лугов.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Друзья, привет! С вами Олег Чубыкин на радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Громов – летчик-испытатель, автор нескольких рекордов, один из первых героев Советского Союза. Первым спасся на парашюте из самолета, попавшего в штопор. Автор мирового рекорда – за 62 часа совершил беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы. Родился будущий летчик в Твери, жил в юности в Калуге и Подмосковье. С детства увлекался техникой, в Первую мировую служил телеграфистом. Закончил летную школу Жуковского и был одним из первых военных летчиков, участников гражданской войны. Воевал за красных. После революции работал летчиком-испытателем. На одном из первых советских самолетов облетел за 3 дня почти все европейские столицы: Москву, Берлин, Рим, Вену, Варшаву. В 25-м совершил невиданный рейс Москва-Пекин-Токио. Михаила Громова провозгласили летчиком номер 1 в мире. Позже, когда он прыгал на парашюте из самолета, попавшего в штопор, спасся благодаря начальству и тяжелой атлетике. Ас ни за что не хотел брать с собой парашют, но руководство заставило. Из-за перегрузки Громову едва удалось подтянуть ноги и перебросить их через борт. Но он был чемпионом по тяжелой атлетике, сжал рекордные веса со штангой и гирями, сумел спрыгнуть. Летчик пользовался уважением Сталина и пользовался этим во благо страны. Вместе с Валентиной Грязодубовой и Андреем Туполевым он добился пересмотра дела Сергея Королева в конце 30-х. Во время войны освобождал родной Ржев, Смоленск, Великие Луки.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Я люблю, и значит я живу.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Всем привет, я Позывной. Слушай мою песню «Мама» на радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Барнауле есть музей автоугона имени Деточкина? Существует он больше 20 лет и ставит целью борьбу с угонщиками. Экспозиция разделена на два блока. Один посвящен разным способам взлома машин, как старых, так и современных. Например, советские угонщики использовали для своих черных дел вантузы и металлические линейки. Многие предметы – подарки от правоохранительных органов, участвовали в реальных, давно раскрытых преступлениях. Вторая часть экспозиции – хитроумные приспособления для борьбы с угонщиками. От навороченных охранных систем до рыболовных крючков, запрятанных в водительском сиденье. А еще в музее можно увидеть коллекцию старых советских машин и мотоциклов. Отдельная гордость – та самая «Волга» 58-го года выпуска, которая снималась в комедии «Берегись автомобиля».
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».
2: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Молодой черкесский певец Рустам Нахушев завоевал популярность не только на Кавказе, но и во всей России. Богатый и мощный голос в сочетании с уникальным стилем исполнения превращают его выступление в яркий праздник для зрителей и слушателей. Рустам обычно сам пишет тексты, но также исполняет и народные песни в собственной современной обработке. Песня «Несаше Докве» – одна из таких композиций. На русский язык ее название переводится как «Везем невесту». Это традиционная черкесская обрядовая песня, которая описывает колоритный национальный обычай «Свадебный поезд». Сторона жениха с песнями, танцами, пожеланиями долгой счастливой семейной жизни молодой паре везет невесту в дом ее будущего мужа. Рустам Нахушев. «Несаше Докве». Язык исполнения Карачаева-Балкарский.

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Серийный выпуск технологического оборудования для производства сжиженного природного газа и шельфовых проектов налажен в городе Чайковском Пермского края. Предприятие будет производить комплектующие для аппаратов воздушного охлаждения, соединительные детали трубопроводов и емкостного оборудования, узлы учета газа, насосные станции и элементы теплообменного оборудования. В год планируется изготавливать до 6000 тонн продукции. Уровень локализации продукции составляет 100%. Все сырье и комплектующие поступают от отечественных производителей. Выпускаемое в Чайковском оборудование планируют применять при реализации таких крупных проектов по добыче природного газа, как «Сахалин-2» и газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что жемчуг – гранят? Редко. Долгое время считалось, что мягкий материал вообще не поддается огранке. Людей, владеющих уникальной техникой, в мире единицы. Один из них – наш соотечественник, уроженец Кемерово Виктор Тузлуков. Автор трех ювелирных достижений, занесенных в Книгу рекордов Гиннесса. Он огранил уже 20 черных жемчужин, придав им абсолютно симметричную форму. К драгоценностям он пришел уже зрелым человеком, окончил морское училище, сменил несколько профессий. Минералами увлекался с молоду и вот однажды купил ограночный станок. Сейчас камни, ограненные Виктором Тузлуковым, гордость коллекции патриарха Кирилла, Далай-ламы, Папы Римского и Гохрана России. Среди творений художника ювелирное воплощение нашей страны по имени Сердце мира – огромный прозрачный берилл весом 112 карат с 364 гранями. Интересно, что Тузлуков стал первым победителем чемпионата по технике огранки в Австралии, получившим все 100 баллов из 100 возможных.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Девчонки, а вы знаете, что такое гордость?
2: Ну да, что-то ты сделал такое особенное, и ты этим гордишься.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Порой даже в СМИ можно встретить выражение «у меня у мамы» в значении «у моей мамы». Запоминаем, так говорить и писать недопустимо. Есть выражение «у меня и у мамы», «у меня или у мамы». Они подразумевают, например, что некий предмет находится у вас и у вашей мамы. Или же либо у вас, либо у вашей мамы. Если вы хотите сказать «у моей мамы», то вам нужно именно притяжательное местоимение «у моей». Обойтись личным местоимением «меня» не получится. Вас просто не поймут.
0: Радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Здравствуйте, друзья! Это «Зверобой».

История одной песни. Юрию Антонову было 24 года, когда его пригласили в знаменитый ленинградский ансамбль «Поющие гитары» в качестве клавишника. Музыкант сразу проявил себя и как композитор, и как вокалист. Одна из самых знаменитых его песен тех лет – «Нет тебя прекрасней». Мелодия родилась в поезде, ансамбль ехал на гастроли. Сопровождавшая группу сотрудница Ленконцерта Ирина Безладнова тут же написала стихи, два куплета. Юрий хотел три, и третий куплет дописал впоследствии музыкант Михаил Беляков. Антонов вскоре покинул коллектив, а песню передал вокалисту Евгению Броневицкому. Броневицкий решил сделать песню еще короче и оставил всего один куплет. Полный вариант текста прозвучал через год в исполнении ансамбля «Веселые ребята» и солиста Леонида Бергера. В дальнейшем песню исполняли разные вокалисты и музыкальные группы. И, конечно, композиция «Нет тебя прекрасней» вошла в репертуар самого Юрия Антонова.

0: Реклама.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: 10 июня 1936 года в Москве создали «Союз мультфильм». Студия более 80 лет располагалась в стенах древнего храма Николая Чудотворца рядом с одноименной колокольней. Именно там рождались шедевры советской и мировой мультипликации. Свое начало русская анимация берет еще во времена Российской империи. Тогда Владислав Старевич создал несколько мультфильмов о приключениях насекомых. «Стрекоза и муравей», «Прекрасная Люканида» или «Война усачей с рогачами». Далее в историю мультипликации ворвался служивший на Мосфильме архитектор Александр Птушко, который создал фильм «Новый Гулливер», где соединил актерскую игру с кукольной. В 1936 году он стал первым директором «Союз мультфильма». Кстати, первый мультик студии был черно-белым и назывался «В Африке жарко». После него быстро перешли на производство цветных мультиков. Золотым веком студии считается период 60-х по 80-е годы. Тогда родились «Винни-Пух», «Ну погоди», «Трое из Простоквашино» и другие культовые мультики.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

9:30. Я приду к тебе, если стемнело, если некуда возвратиться, если ясно, что все не успело.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Знаете ли вы, откуда в русский язык пришло слово «жакет»? Происхождение оно французского и пошло от «жак» – «куртка». «Жак» на французском языке – «куртка», а вот «жакет» – французское же уменьшительно-ласкательная «курточка». В русский это слово пришло только во второй половине XIX века и изначально обозначало не только женский пиджак, но и самую разную одежду с рукавами. Так, например, у Николая Лескова в его последнем романе «Чертовы куклы» жакет – это мужская спальная одежда из мягкой восточной материи, то есть мужской халат, а не женский пиджак. В те же годы Антон Чехов называет жакетом некую верхнюю женскую одежду с высокими рукавами, с желтыми воланами на груди. Лишь в прошлом, 20-м столетии, жакет окончательно освоился в русском языке в качестве именно разновидности женского пиджака.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Казанцев – ветеран специальной военной операции, кавалер Ордена Мужества, один из главных популяризаторов слэдж-хоккея среди россиян, получивших серьезные ранения. Алексей родом из Забайкальского края, поселка Домна. На СВО призывался из Хабаровска, сам пришел в военкомат за повесткой. Дома оставил семью с двумя детьми, на тот момент 3 и 5 лет. Говорит, надо было идти помогать родине. Боевой позывной Алексея «Физрук» по его первой профессии. Воевал на южно-донецком направлении. Во время боевой операции получил серьезные увечья. Лишился ноги. Вторая оказалась тяжело ранена, но врачи ее спасли после 12 операций. В госпиталях «Физрук» провел почти 1.5 года. Думал, как жить дальше, при этом оставаясь примером для детей. Волонтеры подсказали, можно заняться слэдж-хоккеем. Это паралимпийский вид спорта для людей с повреждениями нижних конечностей. Игроки ездят на специальных санях и играют двумя клюшками. Алексей Казанцев пришел в слэдж-хоккей в июне 24-го. Сразу влюбился в этот спорт. Сейчас он капитан команды бойцов СВО «Мужество». Название не случайно. Все ее участники на данный момент, 10 человек, награждены орденами мужества. Команда уже показывает отличные результаты на крупных соревнованиях и мечтает, что в России появится лига команд бойцов СВО по слэдж-хоккею.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Сергей Войтенко. Заслуженный артист России, музыкант, композитор.
1: Человеческая жизнь – это одна из ключевых в системе традиционно-нравственных ценностей. Нужно жить так, чтобы не было стыдно за свои поступки, надо творить добро, чтобы твоя жизнь меняла к лучшему жизнь других людей. И вот в моем окружении были такие люди, которыми я горжусь, которых я помню, с которых я беру пример, к которым я отношусь с большой любовью. И были, и есть такие люди. Один из таких людей – это мой педагог Алла Михайловна Кац. Ее жизнь посвящена ученикам. Она отдала всю свою жизнь нам, своим ученикам. Поэтому родились такие великие музыканты из ее гнезда. Вот, я ей очень благодарен, я ее очень люблю. Также в моей жизни были такие люди, как мой земляк Эльдар Александрович Рязанов, с которым я достаточно много и часто общался. Гениальнейший человек, произведения которого мы все знаем и остались в веках, они нас учат многому. Вот, Мстислав Леопольдович Ростропович, с которым я тоже целых 2 месяца рука об руку в нашем Самарском театре оперы и балета пересекался, когда он ставил оперу «Иоанн Грозный». Мне тогда было 15 лет, но за эти 2 месяца общения с этим великим человеком я много что познал и много что перенял от этого великого и в то же время простого человека. Вот что значит человеческая жизнь.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильнее.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Первое в мире применение ультрафиолета для обработки питьевой воды в масштабе города. В 2007 году Санкт-Петербург стал первым мегаполисом в мире, где абсолютно вся питьевая вода проходит ультрафиолетовую обработку. Новый метод пришел на смену традиционной обработки жидким хлором.

0: Теперь на первой ступени обеззараживания воды используется безопасный гидрохлорид натрия, уничтожающий бактерии. На втором этапе обработка ультрафиолетом позволяет уничтожать вирусы. Применяемая технология очистки – отечественная разработка. Используемое оборудование тоже полностью российского производства.
1: Концертный зал на радио «Гордость».
2: Под ольхой задремал.

0: Гордость – это семья. Берегите близких.
1: Всем привет! С вами Зара. Это «Радио Гордость». Слушаем своих.

История одной песни. У знаменитой, не стареющей многие десятилетия песни «Клен» удивительная судьба. Знаете ли вы, что стихи из этой композиции на полтора десятка лет старше знакомой нам мелодии? Их написал в 60-м Леонтий Шишко. Он же создал и музыку, но не ту, к которой мы привыкли, а первой исполнительницей от женского лица стала Людмила Зыкина. Однако в ее репертуар «Клен» почему-то не вписался. Второе рождение песня получила в 74-м в исполнении ансамбля «Синяя птица». Причем записали ее на случай того, если какую-то из ранее отобранных для пластинки композиции не пропустит худсовет. Так, собственно, и произошло. «Клен» вышел на замену на диске фирмы «Мелодия». Песню записали на одном дыхании. Солист Сергей Дроздов придумал знаменитый гитарный пассаж за несколько минут и спел с первого дубля. «Синяя птица» не возлагала особых надежд на эту фактически экспериментальную запись. Однако слушатели решили по-своему. «Клен» зазвучал буквально везде. Участники группы вспоминали, что в одном из ресторанов песню заказали 18 раз в течение вечера. Ее перепели десятки раз во всех возможных стилях и жанрах. А мы послушаем композицию в классическом исполнении «Синей птицы».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Город, который сегодня мы знаем как Тольятти, долгое время назывался Ставрополь. Его основали в 18 веке как крепость для охраны юго-восточных границ России. Название греческое означает «город креста». Со временем Ставрополь на Волге стал развиваться особенно активно после войны. Строились Жигулевская ГЭС, Куйбышевское водохранилище, росла промышленность, шли комсомольские стройки. Но два Ставрополя в стране создавали путаницу. Когда умер Пальмиро Тольятти, лидер итальянской коммунистической партии и союзник СССР, город переименовали в его честь. Это решение сочетало идеологический смысл и практический. Город готовился к строительству крупнейшего автозавода страны. Сегодня Тольятти – город с богатой историей и промышленной значимостью, где прошлое и современность переплетаются в каждом уголке.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: С вами Николай Расторгуев. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: 3000 авторов врачей, 30 томов, тираж 150 тысяч экземпляров. Все это большая медицинская энциклопедия СССР, одно из самых авторитетных изданий 20 века. Идея грандиозного справочника родилась в 20-е годы, и первое издание вышло через 5 лет после Гражданской войны. В нем было 30 томов. Руководил созданием энциклопедии великий организатор медицины Николай Семашко. Сразу после войны энциклопедию решили переиздать. Процесс возглавил великий хирург Александр Бакулев. Второе издание было новаторским. 36 томов текста плюс 3 тома стереоизображений внутренних органов и 34 грамм пластинки с записями звуков человеческого организма. Третье издание оказалось самым научным. Над ним в течение 15 лет работал министр здравоохранения, академик Борис Петровский. Издание вышло в свет в 89 году.
0: Слушайте радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, откуда в русском языке появилось слово «носки»? Ответ на этот вопрос точно неизвестен до сих пор. К примеру, выдающийся лингвист Николай Максимович Шанский считал, что носки – происхождение исконно русского. Изначально так назывался передний конец любой обуви, например, сапог. То, что сейчас обычно зовется словом «мысок». А потом также назвали короткие чулки. Однако есть и более экзотическая версия. Якобы наши носки происходят от германского слова, обозначавшего специальную мягкую обувь, которую носили актеры.
0: Радиостанция «Гордость».

Встретиться вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто-то.

Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

0: Пусть лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Солчак Тока – человек, благодаря которому независимая Тыва стала первым союзником Советского Союза в Великую Отечественную, а после войны вошла в состав нашей страны. Как говорил президент России Владимир Путин, патриотический настрой тувинцев, заложенный еще нашими предками, нашими отцами, дедами, прадедами, является до сих пор главной движущей силой развития республики. Солчак Тока родился в бедной семье, младшим из 5 детей. Дата его рождения точно неизвестна. В 21-м году началось его восхождение на вершину. Тока стал курьером при правительстве независимой Тувинской народной республики. Он всегда понимал, что будущее его страны с Россией, и в середине 20-х годов вошел в число 10 человек, отправившихся учиться в Москву. На родину он вернулся коммунистом и вскоре стал главой республики. В Великую Отечественную Тува поставила СССР 50 тысяч боевых коней, 700 тысяч голов скота безвозмездно, 10 тысяч полушубков, огромное количество консервов. Еще республика отдала стране весь свой золотой запас. Уже после войны с помощью тувинских коров восстанавливали уничтоженные немцами стада Украины. 200 тувинских добровольцев погибли в боях. Огромная цифра, учитывая, что вся армия республики насчитывала меньше 500 человек. Интересный факт. Солчак Тока – один из основателей современной тувинской литературы.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ L-FS77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В Санкт-Петербурге запустили серийное производство нового российского лифта «Метеор ЭВО NG» собственной разработки. Первые устройства уже поставлены заказчику в Мордовии. «Метеор» — это первый лифт, созданный силами российских инженеров без поддержки глобальных корпораций. Уровень шума в кабине снижен в полтора раза.

0: раза, а вибрации почти на четверть. Максимальная скорость увеличена с 1,6 до 1,75 метра в секунду. Высота подъема выросла с 90 до 100 метров, а максимальная этажность с 30 до 35. Новый лифт на 80% состоит из российских комплектующих. Полностью отечественным он станет через 2 года после того, как компания начнет выпуск собственных высокотехнологичных компонентов подъемного оборудования.
1: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
2: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
3: Легендарный нижегородский коллектив «Рок Астра».

0: Скучаю,
1: я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
3: Я беременна.
2: Давай поженимся.
3: Мам, я замуж.
0: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
0: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Практически каждый город хранит в своей истории немало тайн, быть разгаданными которым, увы, не суждено. У Нижнего Новгорода тоже есть свои секреты. Одна из самых интересных легенд гласит, что в строительстве Нижегородского Кремля принимал участие ученик Леонардо да Винчи. В летописях действительно упоминается, что для работ над проектом был выписан некий итальянский архитектор. Но имел ли он отношение к великому художнику и изобретателю, доподлинно неизвестно. А еще по одной из городских легенд, где-то в подземельях Нижегородского Кремля спрятана библиотека Ивана Грозного. Однако все попытки отыскать царскую коллекцию вот уже несколько столетий остаются безуспешными. Давайте и мы отправимся на прогулку по историческому центру города. А компанию нам составит один из участников, пожалуй, самой известной нижегородской группы «Ума Турман» — Сергей Крестовский. Песня «Если».

0: гордость. Здесь все свои.
1: Стой, друг, пусть подождут. Дай мне только 5 минут. Расскажи, куда держишь.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В 2023 году на набережной кубанского города Приморско-Ахтарска появились две необычные скульптуры. Одна из них – огромный памятник белуге, лежащий на бочках икры. Другая – памятник рыбаку. Вся история Приморско-Ахтарска тесно связана с рыболовством. Некогда уловы поражали воображение. Вылов гигантских экземпляров осетровых пород не был редкостью. Черная икра поставлялась напрямую к царскому столу. А уж знаменитой азовской тарани и прочие промысловые рыбы ловили и вовсе немерено. В городе насчитывалось 29 предприятий рыбопереработки. Число работников достигало 3000. Одним из них был Матвей Кудолий, работавший на одном из рыбзаводов на рубеже 19 и 20 веков. Его фотография сохранилась в архивах городского музея. Она и послужила основой для создания исторически достоверной и колоритной скульптурной композиции.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет!
2: Это Веснушка.
1: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый выход человека в открытый космос. 18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов вышел в открытый космос с борта корабля «Восход-2». Продолжительность первого в мире выхода составила 12 минут. Рекордсменом по общему количеству выходов в открытый космос стал советский и российский космонавт Анатолий Соловьев. Он 5 раз побывал на борту станции «Мир» и выходил в открытый космос 16 раз. Первой женщиной, совершившей выход в открытый космос, стала Светлана Савицкая. Во время своего второго космического полета в 1984 году она вместе с Владимиром Джанибековым покидала борт станции «Салют-7» для проведения необычных экспериментов — сварки, резки и напыления металлов в открытом космосе.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Некоторым из вас наверняка знакомо слово «бедлам». Оно встречается в отечественной классике. Например, в «Отцах и детях» Ивана Тургенева юный Кирсанов называет бедламом обстановку в салоне местной феминистки. А знаете ли вы, откуда пошло это слово, которое уже в русском языке позапрошлого века обозначало крайнюю неразбериху? Бедламом называлась одна из первых в Европе психиатрических больниц. Располагалось это почтенное заведение в Англии, изначально название «Госпиталь Святой Марии Вифлеемской». Название «Вифлеем» в английском произношении звучит примерно так – «бедлам», отсюда – «бедлам». Вплоть до начала 19 века обстановка в больнице была жуткая. Пациентов приковывали к стенам цепями, запирали в клетках. Порой служители за деньги пускали зевак поглядеть, как мучаются больные с обострениями. Отсюда и пошло слово «бедлам», обозначающее какой-то жуткий беспорядок, безумие.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Инженер и механик Яков Манин – пионер советского тракторостроения. Создатель одного из первых наших дизельных двигателей и первого колесного трактора в нашей стране. Родился будущий изобретатель в Балакове. Крестьянский парень рано отправился на заработки и уже в 14 трудился подмастерьем лудильщика. Случай свел его с Федором Блиновым, изобретателем-самородком. На заводе Блинова наш герой изобрел двухлемешный плуг, за который получил серебряную медаль на выставке и 300 рублей награды, по тем временам приличные деньги. С их помощью он открыл свою мастерскую, где вскоре создал полностью оригинальный двигатель, работавший на нефти. Его назвали «Русский дизель», и под этой маркой выпускали с начала 20 века. Изобретение Манина получило международное признание. Его выставляли в Париже и Милане, а на выставке в Лондоне «Русский дизель» получил гран-при. А инженер трудился над новым трактором – небольшим, дешевым и, главное, простым. Таким, которым самостоятельно мог бы управлять простой русский крестьянин. Перед Первой мировой Манин создал свой «Карлик», тут же заслуживший признание за простоту конструкции. И тут началась революция. В 18-м Манина повезли в Петроград к Ленину. Новый глава государства дал изобретателю 100 тысяч золотых рублей и велел налаживать производство советских тракторов. А в 30-е он перебрался в Челябинск, где до конца жизни трудился на тракторном заводе. Там он изобрел прибор, который фотографировал рабочий день тракториста, прообраз видеонаблюдения.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Дмитрий Нестеров, музыкант, лидер группы «Свинцовый туман».
1: Гражданственность – это гражданская позиция, это неразделимые вещи. В тяжелые времена, а сейчас у нас непростые времена, и в мире, и у нас, и вокруг нашей страны, гражданская позиция – это очень важный аспект. И в этой гражданской позиции человек каждый должен честно дать себе ответ, он гражданин вообще своей страны или нет. Если нет, ты плывешь по течению, но не удивляйся и потом не критикуй никого. И если ты не принимаешь даже минимального участия в жизни страны как гражданин, как человек, который ходит на выборы, отдает свой голос, который оценивает из тех, кто предлагается, как правильно отдать свой голос, как правильно высказать свою позицию, что важнее стране в данный момент, что, о чем нужно, на что можно прикрыть глаза, а что, о чем надо кричать как гражданину в полный голос. Это надо пропускать через собственное сердце. И быть гражданином – это значит быть ответственным человеком за свою, прежде всего, жизнь. Люди почему-то об этом не думают. Они думают, что как-нибудь там само рассосется, все за них решать, а они на диване будут только рассказывать, что им нравится, что не нравится. Нет. Гражданская позиция, гражданственность – это неотъемлемая часть. И в наше время это как никогда остро стоит вопрос об этом.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первая в мире искусственная щитовидная железа. Весной 2015 года российские биоинженеры впервые в мире напечатали на 3D-биопринтере щитовидную железу мыши. Для печати использовали живые клетки и гидрогель. Печать произвели на первом российском биопринтере. Он был сконструирован в этой же лаборатории. В конце 2015 года удалось

0: Оценить функциональную пригодность напечатанного органа. Искусственная щитовидная железа, пересаженная лабораторной мыши, прижилась и оказалась абсолютно функциональной.
1: Гордость – это семья. Берегите близких.
2: Ты узнаешь ее. Ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Ольга Аленкина. На огороде.
2: На огороде зреют ковуны. Так их когда-то звал мой папа в детстве. Я надеваю старые штаны, иду на огород. Куда мне деться? Люблю я потрудиться на земле. Не модно, а реально заземлиться. Люблю, когда свое все на столе. И знаю точно, есть мне чем гордиться. Созревший нарезаю я арбуз, как папа, треугольник вынимая, и улыбаюсь. Груз совсем не груз, когда земля до косточек родная.
3: Многодетная семья поэтессы Ольги Аленкиной и писателя Юрия Пусова живет в Железногорске Курской области. Недавно они купили дом в деревне. Там сад с малиной и яблонями, большой огород и даже бахча с арбузами. По семейной традиции, перед тем, как разрезать арбуз, из него вырезают маленький треугольничек. Этот самый лакомый кусочек со сладкой сочной мякотью предназначается для самого младшего ребенка. В этом году арбузы выросли особенно большие, рассказывает Ольга. И всякий раз, когда мы приезжали в деревню, мне думалось, как тяжело людям, которым пришлось оставить свои дома и землю. В августе Железногорск принял переселенцев из районов, пострадавших от вражеского вторжения.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиостанция «Гордость».

История одной песни. Первые песни Юрия Антонова звучали со сцены в конце 60-х, начале 70-х годов. Вот история одной из них. 1971 год. Глубокой ночью известный поэт Михаил Танич привел домой Антонова, чтобы показать ему стихотворение «Зеркало». Увидев молодого длинноволосого красавца, Юрию Антонову было 26 лет, жена Танича, поэт-песенник Лидия Козлова, пришла в ужас. Ей стало жалко эти замечательные стихи. Думаю, такой лель пришел, что он там напишет. На следующий день Юрий позвонил в дверь к Таничам и прошел к пианино. Первыми слушателями песни стали жена поэта, старшая дочь и ее подруги. «И мы понимаем все», — вспоминает Лидия Козлова. Сердце оборвалось и упало. На широкую аудиторию песня прозвучала только через 8 лет. В 79-м году мини-пластинку Юрия Антонова издали многомиллионным тиражом. Там были 4 песни, в их числе «Зеркало».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Тольятти есть железнодорожный вокзал, и с ним связан удивительный факт. Через него ежедневно проходит всего один поезд – Тольятти-Москва. Больше пассажирских поездов город не видит. Конечно, бывают прицепные вагоны в сезон, но полноценного движения нет. Впрочем, несмотря на скромное железнодорожное расписание, сам вокзал производит впечатление. Его построили еще в советское время. Современное и удобное здание, которое действует и поныне. Здесь есть кассы, зал ожидания, кафе. Все для комфорта пассажиров. Ежедневный поезд связывает Тольятти со столицей, а пассажиры, которые садятся на него утром, к вечеру оказываются в Москве. Для жителей города это не просто железная дорога, а настоящая магистраль к самым важным делам, встречам и поездкам. А вокзал, как молчаливый свидетель истории, продолжает встречать и провожать людей день за днем.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: «Посейдон» — единственный в мире подводный беспилотник. В 2018 году ЦКБ «Рубин» разработала новое российское сверхоружие. Комплекс «Посейдон» представляет собой беспилотный подводный аппарат, задача которого заключается в доставке ядерного боеприпаса к берегам противника. Он может уничтожить крупные прибрежные города, обрушив на них радиоактивные цунами высотой в сотни метров. Дроны обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и имеют сверхвысокую энерговооруженность. Они практически неуязвимы для противника.
0: «Голоса народов России 2.0». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: «Торома» — фольклорный ансамбль из Саранска носит имя своего основателя Владимира Ромашкина. Легендарный фольклорист и музыкант Ромашкин посвятил жизнь возрождению наследия предков. Он воссоздал множество многоголосых мордовских народных песен, аутентичное звучание которых было практически утеряно. Сегодня дело основателя ансамбля продолжают современные музыканты, в числе которых сын Владимира Ивановича Андрей. В творчестве ансамбля традиционные инструменты и народный вокал встречаются с энергией рок-музыки. Одна из самых популярных композиций – «Йору». Песня рассказывает о девушке, которая просит мать не выдавать ее за нелюбимого. Говорит, что лучше бы ей родиться белой березой на опушке леса. Молодой парень срубил бы дерево, сделал скрипку и поставил на колено. Именно так в традиции мордовских народов играли деревенские скрипачи. Скрипка дарила бы свою музыку людям, заставляла петь не поющих и плясать не пляшущих. Парадокс. История вроде бы драматичная, а композиция динамичная и жизнерадостная. Ноги сами пускаются в пляс. Фольклорный ансамбль «Торома» имени Владимира Ромашкина. «Йору». Язык исполнения — эрзянский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Писатель и первопроходец, этнограф и эколог. Все это Владимир Клавдиевич Арсеньев, один из тех, кто открыл для России Дальний Восток. Родился наш герой в семье служащего Николаевской железной дороги Клавдия Арсеньева, бывшего крепостного. Университетского образования не имел, сам освоил географию, этнографию, археологию, геологию, гидрологию, метеорологию, орнитологию и лингвистику. Стал офицером русской императорской армии. Встреча с исследователем Памира Михаилом Грум-Гржимайло повернула Владимира в сторону путешествий. В самом начале 20 века он отправился на Дальний Восток. Амур и Анюй, Бикин и Усурка, Камчатка, ее вулканы и долины рек, 22 вершины Сихоте-Алиня, 25 бухт и заливов. Все это изучено и картографировано Арсеньевым. Из каждой экспедиции ученый привозил образцы растений, минералов, сведения о птицах, животных, насекомых, об обычаях местных жителей. Он создал 60 научных трудов и словарь по языку и культуре малых народностей, арачей и удыгейцев. Написал много книг, которые хвалил сам Максим Горький. Самую известную из них, «Дерсу Узала», автор посвятил Гольду, своему проводнику. Ее дважды экранизировали, более известную версию 50 лет назад снял режиссер Акира Куросава. Ученый пережил революцию, но остался в стране, не мысля жизни вне России. Владимир Арсеньев был членом общества изучения Амурского края и Русского географического общества. Главный музей Приморья носит его имя, так же, как и открытая им скала в Ковалеровском районе.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Омске живет человек-легенда Анатолий Иванович Каненко, известный всему миру мастер микроминиатюр. Он начал заниматься микроискусством в начале 80-х, и с тех пор его работы потрясают воображение. Анатолий создал караван верблюдов, проходящий через ушко иглы, кузнечика-скрипача, подкованную блоху – все это миниатюрные шедевры, которые нужно смотреть через микроскоп. Его мини-книга «Русский алфавит» и «Хамелеон Чехова» в кузнечной мини-версии занесены в Книгу рекордов. Работы Каненко находятся в музеях и частных коллекциях России и мира, господствуют в экспозициях, вызывая удивление и восхищение. Он мастер, несколько наук в одном, художник, гравер, переплетчик, скульптор. Если вы хотите увидеть чудо, где детали почти невидимы невооруженным взглядом, загляните на постоянную экспозицию «Микромир» Анатолия Каненко в Омском областном музее изобразительных искусств имени Врубеля.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире монах Киприан Бурков. Герой Советского Союза, член Наблюдательного совета Государственного фонда «Защитники Отечества», духовный наставник Комитета семей воинов Отечества, организатор фестиваля «Баллады специальной военной операции «Время выбрало нас».
2: Грядущее событие, о котором хочется сегодня рассказать подробно, более того, не просто рассказать, я надеюсь, что вы тоже примете участие в фестивале, который называется «Баллады специальной военной операции «Время выбрало нас», и отец Киприан является его организатором. Расскажите подробно, фестиваль, я так понимаю, вот он уже близок, и сейчас идет даже не отбор, а такой сбор заявок, сбор песен, которые и мы услышим в этом фестивале.
3: Да, фестиваль этот, он долговременный, он бессрочный, он не закончится в этом году. В этом году будет просто, скажем, первый этап его развития. И, конечно, мы сейчас отдаем приоритет сбору заявок прежде всего от участников специальной военной операции, в том числе ветеранов ее. и от жен, матерей, от родственников участников специальной военной операции. Но мы принимаем заявки абсолютно от всех наших соотечественников, которые побывали в зоне боевых действий или проживали в зоне боевых, проживают действий, которые в связи с теми событиями, с которыми они столкнулись, в зоне боевых действий, написали свои песни и выразили то, что у них было на душе. Так что, как по времени фестиваль бессрочный, так и по сбору заявок мы никого не ограничиваем в подаче заявок. Более того, будем стремиться к тому, чтобы все песни, которые написаны нашими соотечественниками, люди услышали. Благодаря вот вашему, в том числе, радио, ну и другим нашим партнерам.
2: Ну вот сегодня хотелось бы услышать одну из ваших песен. Какую? Представьте, пожалуйста.
3: Ну, я исполню песню, которую не я написал. Стихи написаны моим другом, афганцем Александром Карпенко, поэтом профессиональным. Когда он писал раньше эту песню, он еще не был профессиональным поэтом. Песня – это о том, что никогда не надо сдаваться в жизни, несмотря ни на какие испытания. Все испытания преодолимы. Вот. И они нам даются для того, чтобы мы стали сильнее. Александр горел в БТРе, когда они подорвались на фугасе. У него очень сильно искорежена левая часть, вот вообще тело, гнем. И он написал стихи «Поговори со мной, трава». Почему трава? Понятно, потому что траву сжигают, но она вновь рождается на земле, да, еще ярче, красочнее становится. Вот так же и мы, получающие тяжелые ранения или сталкивающиеся с другими испытаниями, мы тоже возрождаемся и не должны никогда унывать.
2: «Поговори со мной, трава», отец Киприан, здесь, в эфире радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Сергей Войтенко. Заслуженный артист России, музыкант, композитор.
1: Человеческая жизнь – это одна из ключевых в системе традиционно-нравственных ценностей. Нужно жить так, чтобы не было стыдно за свои поступки, надо творить добро, чтобы твоя жизнь меняла к лучшему жизнь других людей. И вот в моем окружении были такие люди, которыми я горжусь, которых я помню, с которых я беру пример, к которым я отношусь с большой любовью. И были и есть такие люди. Один из таких людей – это мой педагог Алла Михайловна Кац. Ее жизнь посвящена ученикам. Она отдала всю свою жизнь нам, своим ученикам. Поэтому родились такие великие музыканты из ее гнезда. Вот, я ей очень благодарен, я ее очень люблю. Также в моей жизни были такие люди, как мой земляк Эльдар Александрович Рязанов, с которым я достаточно много и часто общался. Гениальнейший человек, произведения которого мы все знаем и остались в веках, они нас учат многому. Вот, Мстислав Леопольдович Ростропович, с которым я тоже целых 2 месяца рука об руку в нашем Самарском театре оперы и балета пересекался, когда он ставил оперу «Иоанн Грозный». Мне тогда было 15 лет, но за эти 2 месяца общения с этим великим человеком я много что познал и много что перенял от этого великого и в то же время простого человека. Вот что значит человеческая жизнь.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Петербурге запустили серийное производство беспилотника двойного назначения. Новый российский беспилотник получил название «Ветер». Этот аппарат – самостоятельная разработка компании. Он предназначен для проведения разведки и является продукцией двойного назначения. Сейчас «Ветер» выходит на серийное производство в базовом варианте. В дальнейшем его будут оптимизировать и модернизировать. В этом году производитель планирует выпускать порядка 100 комплектов в месяц. Увеличение объемов будет зависеть от заказа и возможностей расширения производства. Новый питерский беспилотник во многих отношениях превосходит аналогичную продукцию других производителей. А двойное назначение «Ветра» позволяет ему выйти как на рынок военной продукции, так и на гражданский сектор. Например, для съемки видео и фотоматериалов с высоты птичьего полета.
0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
2: Дуэт Александра Васки и Нинели Григорьевой «Настоящее русское чудо». Многодетная мама, офицер полиции, исполнитель собственных песен и просто красавица. Все это Нинель Григорьева, участница проекта «Голос 10». Александр Васка родом из Красноярского края. С 13 лет играет на гитаре и поет, но так и не удосужился освоить ноты. Занимался борьбой и хореографией. Жил на Донбассе. Однажды, приехав в Санкт-Петербург, встретил Нинель, свою любовь. Так и появился их творческий союз. Слушаем их песню «Русские духом» на радио «Гордость» и гордимся своими.
3: Идет война. Опять в окопе, холод по спине. Когда я представлял все это, я задавал вопрос себе:
4: зачем ты в пекло, зачем оружие в руке?
3: И отвечал: это мой долг служить стране.
4: Не бойся, я...

0: Верим в победу мы.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Геворг и Гоар Вартанян – выдающиеся советские разведчики-нелегалы. На протяжении 30 лет они передавали ценные сведения из разных стран мира в СССР и ни разу не попадали под подозрение иностранных спецслужб. Когда Геворгу было 6 лет, его семья уехала в Иран. Его отец был связан с советской внешней разведкой и покинул СССР по ее заданию. Сам Геворг связал свою судьбу с советской разведкой в 16 лет, когда в феврале 40-го года установил прямой контакт с резидентурой НКВД в Тегеране. Он возглавил спецгруппу по выявлению фашистской агентуры и немецких разведчиков. В той же группе находилась и его будущая жена Гоар, которая так же, как и Геворг, решила посвятить свою жизнь разведке в возрасте 16 лет. Они принимали активное участие в обеспечении безопасности лидеров «Большой тройки» во время Тегеранской конференции в конце 43-го года. 8 лет спустя супругов вернули в СССР. Затем последовала многолетняя работа в экстремальных условиях и сложной обстановке в различных странах мира. Их заграничная командировка длилась более 30 лет. Геворг и Гоар продолжили трудиться на благо Родины даже после выхода на пенсию, регулярно встречаясь с молодыми сотрудниками внешней разведки, которым передавали свой богатый оперативный опыт.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
4: Горный массив «Спящий Черкес» – одна из необычных природных достопримечательностей Краснодарского края. В Апшеронском районе, в нескольких километрах от поселка Отдаленный, располагается горный хребет урочища Черногорье. Его самая высокая точка – гора Черногор. Она поднимается над уровнем моря на высоту 1754 метра и значится геологическим памятником природы. Если смотреть на возвышенность со стороны поселка, можно отчетливо разглядеть в очертаниях рельефа профиль лежащего на спине человека. Папаха, острый с горбинкой нос, усы, волевой подбородок. Отсюда и спящий черкес. Это второе народное название горы. С каждым годом ее стремятся увидеть все больше туристов. Наиболее благоприятное время для путешествия к спящему черкесу – поздняя весна, начиная с майских праздников, и осень, до начала периода продолжительных дождей.
3: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Ольга Тихонова, руководитель Всероссийского творческого центра поддержки участников СВО и их семей «Лисёна Арт».
5: Главное, что я, наверное, хочу сказать, это пожелать всем нашим парням, которые сейчас плечо к плечу стоят и продолжают стоять, и будут стоять до самого конца, до нашей долгожданной, но мы обязательно дождемся и все вместе произнесем «Ура! Победа!». Мы понимаем, как вам там непросто. Мы понимаем, через что вы проходите, что вы переживаете. Но знайте только одно. За каждым из вас стоит вся Россия. За каждым из вас стоит ваш надежный тыл. Это те люди, кто дома, не успев открыть глаза, каждый день говорят: «Господи, спаси и сохрани, только вернитесь домой живыми». Так и будет обязательно. Мы дождемся нашей победы. И, наверное, самое большое мое желание, чтобы все семьи воссоединились и каждый защитник вернулся в свою семью.
6: Ольга, вы с такой искренностью, с таким светом и теплотой сейчас это сказали, что не поверить вам невозможно. И то, что вы говорите, это же действительно настоящая правда, это истина. И чем больше людей будет присоединяться вот к этой нашей настоящей русской искренности, нас и так миллионы, но с каждым днем нас все больше, и победа все ближе. Ольга, вам огромное спасибо за участие сегодня в нашем эфире. Ольга Тихонова, руководитель Всероссийского творческого центра поддержки участников СВО и их семей «Лисёна Арт». И в завершении эфира я хотел бы, чтобы Александр Бордик, волонтер центра, представил финальную песню, которая прозвучит сегодня в программе «Здесь все свои».
7: С небольшим маленьким дополнением. Ольга Александровна забыла сказать очень важную вещь, потому что 21 век, 2025 год, подарил нам возможность общаться в соцсетях. Если вы во ВКонтакте наберете «Лисёна Арт», вы наткнетесь на филиал Нижегородский, вы наткнетесь на филиал Донецкий, вы наткнетесь на филиал Луганский, Московский. Напишите в любой, вам в любом скажут, куда можно позвонить, куда можно написать, и с вами в любом случае поговорят. А с разговора начинается на самом деле все в этом мире. Что касается песни, я хочу с радостью и гордостью представить вам песню одного из своих друзей, одного из своих коллег, который... Я горжусь тем, что у меня такие друзья. У нас к нам обратилась организация помочь провести вечер памяти павших воинов специальной военной операции. И, естественно, я на это мероприятие позвонил своим друзьям-артистам, пригласил их принять участие. Ни один не отказал. Ни один. С первых секунд, да, когда, куда, сколько песен, что делать.
5: Хочу заметить, именно начиная с Александра, это первый человек, которому я позвонила и говорю: «Саш, у нас такой запрос, нам нужны ведущие, безусловно, это ты и наша не... Я не знаю, даже не могу подобрать слов, чтобы описать эту прекрасную нашу девочку, помощницу, нашу коллегу Анну Аникину, что это будете вы». И знаете, как мне было бесценно, Саша мне говорит: «Оль, я честно, на этот день у меня огромное количество дел и встреч, но я буду точно». Вот это бесценно. Это настоящая сплоченная команда.
7: Пашка, Павел Русский, естественно, ответил: «Да, буду». Когда гитару брать не брать, взял гитару, и конкретно эту песню он там не исполнил. Повод был совершенно не тот, я думаю, вы все прекрасно понимаете, но... Песню посвящения всем нашим бойцам, которые сейчас находятся за ленточкой, я хочу, чтобы она прозвучала на радио «Гордость» в завершении нашего сегодняшнего разговора. Эта песня называется «Домой». Павел Русский, «Домой».
6: Будем слушать в финале песню «Домой» от Павла Русского. Я еще раз благодарю Ольгу Тихонову и Александра Бордика. Вы делаете великое дело, друзья. Спасибо вам большое за участие в сегодняшнем эфире. Будем вместе, будем поддерживать друг друга.
7: Спасибо огромное.
5: Спасибо.
6: Радио «Гордость». Здесь все свои. До встречи.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Тебелева. Проповедуя жизнь.
2: Словно гадина гибкий, враг сумел преуспеть. С голливудской улыбкой, сея хаос и смерть. Части света ломая, плюща шар голубой. Русь, 9 мая, продолжается бой. Отобьем и отстроим, и ни шагу назад. В роли супергероя снова русский солдат. Степи, пламя и грохот, разверзается ввысь. Мы меняем эпоху, проповедуя жизнь.
3: Наталья Тебелева – поэт и журналист, автор 3 стихотворных сборников, лауреат литературных конкурсов и премий. Большинство ее стихотворений последних лет – это гражданская лирика, фронтовая поэзия. Наталья часто читает свои стихи на концертах, в боевых подразделениях в зоне специальной военной операции, в госпиталях, на праздничных мероприятиях, в тыловых и прифронтовых регионах. Вот что она рассказывает о реакции зрителей. Иногда зрители просто слушают стихи, а иногда будто вступают в диалог, хоть и молча. Соглашаются или даже спорят. Я читала стихотворение «Проповедуя жизнь» в Московском госпитале для ветеранов на концерте, посвященном Дню Победы. И зал, практически весь, дружно кивал мне. Не то что на каждой строчке, но едва ли не на каждом слове. Попал, значит, текст. Совпал. Это лучшая награда для автора.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
4: История одной песни.
5: Песня «За того парня» композитора Марка Фраткина и поэта Роберта Рождественского впервые прозвучала в фильме Игоря Шатрова «Минута молчания». Исполнителем стал Игорь Ковалеров, сыгравший одну из главных ролей. Фильм вышел на экраны в 1971 году. Через год песня в исполнении Льва Лещенко триумфально победила на музыкальном фестивале в Сопоте. Зрители-поляки, еще не переписавшие историю своей страны под влиянием западной пропаганды, трижды вызывали певца на бис. В это же время актер и режиссер Леонид Быков снимал свой легендарный фильм «В бой идут одни старики». Впечатленный новым звучанием песни, Быков с разрешения создателей включил эту версию в один из самых драматичных эпизодов картины, когда капитан Титаренко и механик Макарыч у памятника погибшим летчицам обещают вернуться в эти места после войны. С тех пор песня вошла в репертуар многих известных певцов страны. Среди них Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Ринат Ибрагимов, Александр Маршал. Сейчас песня прозвучит в исполнении Иосифа Кобзона.
6: Я сегодня до зари

0: прошедшей войны.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Свое первое изобретение школьница из Перми Дарья Шейнина сделала в 8 лет. В 4 года девочке диагностировали диабет. В 6 поставили инсулиновую помпу. Главные детали помпы – резервуар и катетер, связанные длинным тонким проводом для подачи препарата. Ребенку это устройство мешает. Провод так и норовит за что-нибудь зацепиться. Даша даже несколько раз нечаянно выдергивала катетер. А потом придумала механизм, катушку с пружинкой, который автоматически сматывает лишний провод. Устройство запатентовано под названием «Адаптер к проводу катетера инфузорной системы инсулиновой помпы». На сегодняшний день у семиклассницы Дарьи Шейниной около полутора десятков изобретений.
3: Ребенок, он не может концентрироваться на одной идее. И поэтому у него могут быть и 3, и 2 проекта недоделанных.
2: Даша – победитель и призер многих технических конкурсов. Она учится в инженерно-технической и художественной школах, посещает занятия в детском технопарке «Кванториум Фотоника» и разрабатывает совместные проекты с такими же юными изобретателями. Среди них Сергей Мазутин и сестры Виктория и Мария Позверг. Осенью 2023 года два изобретения ребят – биоразлагаемый материал из опавших листьев и многофункциональный рюкзак – удостоились медалей на 10-м международном конкурсе юных изобретателей.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
4: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
5: Букеты в истории человечества известны с древнейших времен. Ими украшали жилища, использовали на церемониях, возлагали к подножию статуй богов, дарили, продавали. В России, например, цветочный бизнес известен с XVI века, а полевые цветы собирали в букеты с незапамятных времен для ароматизации жилых помещений и отпугивания злых духов. Но вот само слово «букет» появилось в русском языке сравнительно недавно. В середине XVIII века оно было заимствовано из французского в значении «связка цветов» или, еще точнее, «красивая комбинация срезанных цветов, собранных вместе и перевязанных лентой». Корнями слово уходит к старофранцузскому выражению, обозначавшему лес, рощу, группу деревьев. С XIX века слово «букет» стало использоваться для описания сложного аромата выдержанного вина. Если для описания молодого вина хватало просто слова «аромат», то по мере выдержки в бочках, а затем хранения в бутылках, вино приобретало целую совокупность нюансов, потребовавшую специального термина. «Букет» вполне подошел.
4: «Голоса народов России 2.0». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Таулон в переводе с удмуртского означает «это жизнь». Жизнь прекрасна и одновременно горька. Она разлучает, но оставляет в памяти бесконечное количество тепла, говорит певец и музыкант Шонер Пауэлл. Я хочу, чтобы эта песня стала тихой благодарностью. Благодарностью за ту жизнь, что была подобна весеннему ручью, звонкому, чистому и стремительному. Это песня о тех, кто навсегда остался в наших воспоминаниях, о людях, с которыми связаны самые яркие картинки детства, первые шаги на сцене, первые аплодисменты и самые искренние улыбки. Когда уходят близкие, мир не рушится, он просто становится иным. И в этой инаковости очень важно сохранить тепло и свет. Бывают моменты, когда слова застревают в горле, и единственный способ выдохнуть – запеть. Для меня пение всегда было спасательным кругом. Пока звучит голос, сердце отпускает. Шонер Пауэлл, «Таулон», язык исполнения – удмуртский.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Я вообще вырос в неполной семье, меня воспитывала мама, и я с детства ценил отношения в семье, даже в такой маленькой. Даже когда я уже вырвался, так сказать, на волю, в свою автономную жизнь, все равно где-то мне в будущем виделось, что у меня будет большая семья, дети. Конечно, особенно для творческого человека, там, твоя юность, молодость — это в первую очередь творчество, карьера. Но с возрастом стали меняться приоритеты. И вот сейчас, спустя уже там большое количество лет, для меня гораздо важнее моя семья, успехи моих детей. Гораздо важнее, чем музыкальные успехи или какие-то карьерные, творческие достижения. Это важно, конечно, особенно для мужчины и для творческого, амбициозного человека. Но если бы меня спросили выбрать что-то одно, я бы выбрал семью. Наверное, бы я немножко страдал, но тут вопросов нет. И я думаю, что люди, которые по тем или иным причинам лишены этого счастья, мне их жалко. Особенно если это решение какое-то личное, из эгоистических каких-то соображений. Потому что счастье, отцовство, отношения с любимой — это то счастье, которое может быть понято только когда оно у тебя есть. Если этого нет, ты просто не понимаешь, что это такое, какую вселенную ты потерял.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Ростовской области наладили массовое производство стабилометрических систем. Их применяют для диагностики и реабилитации нарушения двигательных функций человека, для исследований состояния спортсменов в процессе тренировки, а также для оценки психофизиологического состояния людей, чья деятельность связана с повышенными требованиями к человеческому фактору. Например, в предрейсовом и предполетном контроле. Ростовские стабилометрические системы полностью производятся из отечественных комплектующих и на основе российского программного обеспечения. Сейчас аппаратно-программный комплекс включает в себя около 40 программ. В дальнейшем их число будет увеличиваться. История одной песни. В создании песни «Помолись за меня» принимали участие сотрудники радио «Гордость». Как говорит автор музыки и исполнитель Руслан Осташко, стихи одного начинающего поэта-песенника ему показали представители радио и предложили написать на них музыку. Примерно за сутки музыка была готова.
2: Присылаю, говорят, да, хорошая песня, автору понравилась. Я говорю, ну отлично, давайте просто исполнителя этой песни найдем. Начали рассылать различным артистам. Я точно знаю, что эту песню пел Александр Буйнов. Попросил разрешения на ее исполнение на сольных концертах. И в итоге говорят, ну знаешь, вот поэт, говорит, ну ты ввязался в это, ну сам и пой. Оказалось, что начинающий поэт-песенник – это Владимир Малышев, ректор ВГИКа. Как поэт-песенник он, конечно, начинающий, но по возрасту он уже душой молодой.
1: Так, благодаря радио «Гордость» образовалась крепкая дружба между Русланом Осташко и Владимиром Малышевым. Они написали еще несколько песен и планируют дальше продолжать совместное творчество. Слушаем песню «Помолись за меня» в исполнении Руслана Осташко.

Конечно, прорвемся, не страшны нам снаряды и дроны, поломаем врага и с победой вернемся. Наступают вперед батальоны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Язва. Сегодня мы чаще всего понимаем это слово как название болезни. Повреждение тканей, которые долго не заживают. Но раньше значение было шире. В старом русском языке язва обозначала любую рану, любое повреждение или след. Было и переносное значение. Так могли назвать человека, злого, вредного. Отсюда и до сих пор знакомое нам выражение «язвительный человек». Тот, кто говорит колко, задевает, оставляет неприятный след в разговоре. Сегодня в речи осталось в основном медицинское значение, а старое, про человека, почти исчезло и встречается только в литературе и устойчивых выражениях. И получается, что язва когда-то описывала не только тело, но и характер, все, что может оставить след.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Алексей Леонов – первый человек в открытом космосе. Вне корабля он провел 23 минуты. Эксперимент был рискованным. Из-за разницы давлений скафандр увеличился в объеме, и космонавт не сразу сумел протиснуться обратно в люк. Чтобы вернуться, давление в скафандре пришлось сбросить до аварийного. А потом экипаж приземлился в Пермской тайге. Двое суток Леонов с напарником грелись теплоизоляционным материалом из распоротого скафандра. Алексей Леонов был командиром «Союза-19» во время стыковки с американским «Аполлоном». Символично, что два капитана, советский и американский, пожали друг другу руки над Эльбой. Не все знают, что первый человек в безвоздушном пространстве выбирал между живописью и авиацией. Вмешалась случайность. В Рижской академии художеств не было общежития. Но Леонов в итоге стал и художником, притом уникальным. Он писал то, что своими глазами видел в космосе. Ночное свечение земной атмосферы, солнечную корону над землей. Гордимся своими.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Наталья Дебелева. Позывной «Грек».
4: Вряд ли с детства мечтал он планету спасти. Жизнь катилась нормально вполне. Сына очень хотел. Сыну нет 10. Сам уже 10 лет на войне. За спиной эта точка на шаре земном, что прекрасно без всяких прикрас. Там сынок. За забитым фанерой окном днем и ночью дымится Донбасс. Чтобы сын от прилетов однажды отвык, чтобы город воспрянул родной, он воюет. И 9 своих ножевых небольшой полагает ценой. 3 в плен попадал, 3 умер почти, но почти ясен корень не в счет. Вряд ли с детства мечтал он планету спасти, но спасет. Непременно спасет.
3: Герой этого стихотворения – Виктор, позывной «Грек», уроженец Донбасса. На войне с 2014-го. Участвовал в боях за Саур-Могилу, освобождал Мариуполь. На заводе Ильича получил 9 ножевых и попал в плен. История его спасения достойна экранизации. Как и встреча с тем самым нацистом, который нанес «Греку» ранение. Когда наши взяли завод, тот зверь попал в плен, а «Грека» обменяли. Тут они и встретились. Ни орденов, ни медалей у «Грека» нет. Вопрос о наградах его удивляет. Я же не за них воевать пошел.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Стеклянная кора в парке Зарядье – самая большая в мире прозрачная конструкция без несущих стен. 8500 квадратов крыши накрыли почти целый гектар ботанического сада. Конструкция сложнейшая, крыша волнообразная, состоит из вплетенных металл-прозрачных треугольников разной формы и размера. Крепится все это на металлических опорах формы, похожих на деревья. За корой стоят долгие расчеты, проектировщики боялись, что ее будет сносить ветром, поэтому крышу испытывали на прочность в Институте строительных технологий имени Кучеренко. Часть коры – солнечные батареи, благодаря которым под чудо-крышей теплее, чем вокруг. Так что и растениям комфортнее, и люди могут спрятаться от дождя и немного погреться. А на случай жары в куполе предусмотрели створки для проветривания. История одной песни.
2: Когда режиссер Владимир Мотыль приступил к работе над фильмом «Белое солнце пустыни», он уже четко представлял, какую команду пригласит к работе над музыкальным оформлением картины. Конечно, композитора Исаака Шварца и поэта Булата Акуджаву. Режиссер уже работал с этим великолепным тандемом и понимал, что песню «Таможенника», которому за державу обидно, лучше них никто не напишет. В том, что исполнителем станет приглашенный на роль Верещагина Павел Луспекаев, сомнений не было изначально. Шварц признавался, что писал песню, до деталей представляя, как ее будет петь Луспекаев, с которым сдружился еще по совместной работе в театре. А вот у Акуджавы текст не складывался. Тогда пришел Мотыль, вспоминает поэт, и сказал: «Давай сюда свои архивы, сам что-нибудь найду». Мотыль нашел стихотворение, написанное в 40-х годах. Акуджава считал его черновиком, но режиссер разглядел в наброске абсолютно готовый текст песни. Это была «Госпожа удача» во всех смыслах. Впоследствии сам поэт назвал эту песню своей самой удачной работой в кино. Послушаем легендарную композицию в исполнении Гарика Сукачева.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Нина Семизорова – знаменитая советская и российская балерина, народная артистка России. Одна из самых ярких звезд балета постсоветской истории нашей страны. Родилась она в Кривом Роге в 1956-м. В 22 года начала работать в Большом театре, которому отдала четверть века. В главный театр тогда еще Советского Союза молодую артистку позвала сама Галина Уланова после победы в международном балетном конкурсе. В то время в Большом блистали все звезды отечественного балета: Майя Плисецкая и Екатерина Максимова, Михаил Лавровский и Марис Лепа. В этой блестящей команде Нина Семизорова сразу же заняла достойное место, став солисткой. Последняя ученица Галины Улановой быстро покорила вершины классического балета. Нежная Одетта, яркая Одилия из «Лебединого озера», лиричная Фригия и сладострастная Эгина из «Спартака», технически совершенная Жизель – все это Нина Семизорова. Ее триумфом стала «Легенда о любви» – сложнейший спектакль, где балерина регулярно оказывается вниз головой. Не все танцовщики способны вовремя завершить карьеру, но Семизорова – редкий пример сочетания таланта педагога и артиста. Она закончила педагогический факультет ГИТИСа и стала преподавать там методику классического танца. Сейчас она работает балетмейстером, репетитором и в Большом, где репетирует вместе с Марией Виноградовой, ведущей солисткой театра. Интересный факт. Нина Семизорова считалась высокой для балерины, и из-за этого ей было непросто подобрать партнера.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Нарядный Михайловский собор – один из символов Ижевска. Красный кирпичный храм в русском стиле построил в самой высокой точке города архитектор Иван Чарушин. Местные рабочие отчисляли на строительство 1% от зарплаты. Однако после революции храм разрушили. На его месте хотели создать музей Калашникова, но легендарный конструктор категорически запретил это делать. Благодаря его решению уже в наше время собор удалось воссоздать на том же самом месте, самой высокой точке Ижевска. Энтузиасты по крупицам собрали сведения об отделке храма и восстановили все с большой точностью. При этом кирпич пришлось обтесывать вручную, ведь изначально он был фигурным. В 2010 году современные мастера из Палиха завершили роспись собора. Несколько цифр. Высота храма – 67 метров, а площадь поверхностей, расписанных фресками – 4500 квадратов.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Сергей Войтенко, заслуженный артист России, музыкант, композитор.
4: Скажу честно, я не аскет, я люблю комфорт и хорошие вещи. Но когда слышу про приоритет духовного над материальным, мне становится ясно одно. Это не про отказ от денег, это про внутреннюю иерархию, когда ты понимаешь, что новая машина тебя не сделает глубже, а новая книга может. Я не всегда следую этому правилу. Бывает, хочется купить что-то прямо здесь, сейчас. Но чаще ловлю себя на мысли, вещи – это лишь инструменты. А внутреннее наполнение – то, с чем ты остаешься наедине с собой в 4 утра. Вот в чем суть. Не иметь все, а не зависеть от всего.
2: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире генеральный директор Центра «Арктические инициативы» Рустам Романенков.
5: Какие вызовы у России именно в Арктике? И какие перспективы развития Севморпути?
6: Наш главный вызов – то, что мы владеем этой огромной территорией, 55%. Одна страна. Да, и, понимаете, риторику международного разговора, диалога, ее можно построить по-разному. Можно сказать, что у нас 55%, и мы здесь решаем, и показать такой большой кулак, да, и сказать, вот. А можно построить разговор по-другому, что мы бесспорно являясь владельцами этой территории, понимая, как устроена Арктика изнутри, понимая цивилизационное значение этого циркумполярного региона, мы, осознавая свою ответственность, готовы разговаривать. Потому что, понимаете, есть такие темы в Арктике, они мне очень нравятся, как уже руководителю секции НТС Росприроднадзора, да, по биоразнообразию, допустим, перелетные птицы. То есть нас, животные, порой, они наводят на мысли, которые геополитические на самом деле. То есть, когда мы говорим, допустим, про стерхов, это священная птица народа Саха, да, действительно, для них священное животное, птица, это перелетная птица, она улетает в Китай и потом возвращается, соответственно, на нашу территорию. И стерх, он нам пытается объяснить, причем с дружественной нам страной абсолютно, там, в которой мы находимся в плотном диалоге, в культурном диалоге, в диалоге в части экологии и биоразнообразия, абсолютно точно. И птицы показывают, они говорят, ребята, я же живу в межвремени и межпространстве, да? То есть я сегодня здесь, завтра я в Китае. И поэтому завтра я уже китайская птица или еще российская? А там, ну, знаете, браконьеры, охотники, никто ничего не отменял. Надо регулировать, надо договариваться, друзья. И мы регулируем. Конечно, есть нормативная база, которая регулирует эту историю, когда мы не вправе прикасаться к этим животным, тем более священным для кого-то и так далее. Вот здесь, понимаете, есть инструменты, это же не очевидная вещь для геополитики. И вообще там, на самом деле, этих инструментов мало кто ищет. Но они там настолько очевидны. И строится диалог, и принимаются решения. И все это обрастает потом инвестиционными контрактами и сотрудничеством. Потому что, если мы с вами будем говорить, что культура и гуманитарная повестка, она оторвана от индустриализации, ну, тогда меня надо назвать космонавтом. Да, мне скажут, ну, там, человек просто не понимает, о чем говорит. Он, видимо, настолько этот энергопереход совершил, что не соображает в своей жизни, да. Но мы должны понимать, что здесь просто есть инструментарий. И причем, кроме того, что он работает, абсолютно точно, он еще и по-человечески правильный. То есть он не вызывает отторжения, он не создает конкурентной среды, он позволяет разговаривать. И этого всего здесь очень много. Да, вот почему мы и собрали все это в Великом Северном Походе воедино, потому что, конечно же, мы хотим видеть в составе наших партнеров, друзей из дружественных стран. Мы знаем, что диалог в рамках именно гуманитарной повестки, он продолжает вестись, что бы ни происходило. Потому что если мы подходим к теме Севмор пути и его значения, вот смотрите, то есть если мы берем наш земной шар, Россию позиционируем, да, применительно к нему, то перспектива, если она есть только на севере. И здесь речь не только о навигации. Здесь речь о глобальных изменениях климата, об изменении экосистем, об утрате биоразнообразия. А я подчеркиваю, что сейчас глобальная тенденция – это не сокращение, утрата. У нас исчезают каждый год тысячи видов, и это тоже флажок. И знаете, вот тоже здесь такая интересная зарисовка. В прошлом году, в октябре, в Дубае, на форуме «Мир возможностей», ваш покорный слуга участвовал в панели, которая была посвящена необходимости инвестиций в фундаментальную науку. Инвестиционный форум. Кругом только бизнес. Ученых нет в зале. И что я на экран вытащил, да, какой контент? То есть я попросил коллег-якутов, ученых, чтобы они статистику, проверенные данные, там, информацию, вот почему я сказал про криохранилище, про протаивание, про мерзлотные вот эти все истории цивилизационного плана. Я их, когда продемонстрировал на экране, и с чего я начал? С того, что в октябре месяце в Дубае ночью 30. Такого не было никогда. То есть раньше это толстовка была всегда. То есть сейчас я им говорю, друзья, вы посмотрите, я же вам не рассказываю сказки. И это не потому, что это усилиями там шейха Мохаммеда теплее стало. Это же в Арктике в этот момент что-то происходит, понимаете? Вы далеко от нее, но на самом деле очень близко, как и мы все. И вопрос «Северный морской путь», он чем хорош в этой ситуации? Я бы даже все-таки риторику немножко поменял на «Северный морской транспортный коридор». Да, я почему это говорю достаточно смело, потому что она звучит. И чем отличается? Да, «Северный морской путь» мы все-таки смотрим как каботажный коридор.
5: Ну да.
6: Да, от сих до сих на территории внутренней. А когда мы говорим про северный морской транспортный коридор, а не путь, мы не говорим про каботаж. Мы говорим про наднациональную, транснациональную коммуникацию. И если мы выстраиваем этот разговор в этом ключе, тогда мы должны прийти к диалогу. И плюс, если мы эту философию выстраиваем, то мы здесь можем строить не только инвестиционные диалоги. Мы здесь можем использовать Северный морской транспортный коридор как такой символический такой связующий, да, вот маршрут, дорогу такую, которая соединяет сейчас вот эту наднациональную коммуникацию. То есть здесь есть такая тоже философия, знаете, определенная для построения этого разговора. И если мы потом предметно будем подходить к теме цивилизационной, то есть теме изменения климата, там, изменения экосистем, там, этих глобальных прогнозов и так далее, то здесь это нужно будет как раз строить вместе. Поэтому, конечно, на мой взгляд, мы должны говорить исключительно о Северно-Морском транспортном коридоре. И, конечно же, начинать строить диалог, и он ведется, я уверен, да, с дружественными странами. Вот. А когда цивилизационные аспекты станут острее, ничто у нас с вами не... как это называется, не пробуждает нашу энергию, как разговоры про жизнь, здоровье, да, когда нам становится тяжело, плохо, больно, мы к этому приходим. И я поэтому в Дубае сказал коллегам, я говорю, друзья, вы почему вы меня слушаете? Не потому что я красиво говорю, а потому что вы услышали информацию, которая вас касается, хотя очень далеко. И пока нас не коснется фундаментальных, глобальных таких инвестиций в фундаментальную науку не будет. Потому что должно случиться вот что-то такое, знаете, когда вот как жареный петух клюнет, чтобы мы начали двигаться. И понимаете, то есть, казалось бы, мы говорим, Северный морской транспортный коридор, ледокольная проводка, а достаточно у нас флота, а что с строительством хабов, что с инфраструктурой береговой, как к этому подходим, что у нас с вахтой, с миграционной политикой и так далее, с демографией. То есть масса-масса вопросов, а все это обнимает философия совсем другая. Да, поэтому вот здесь вопрос такого комплексного рассмотрения, он очень важен. Мне кажется, это как раз и есть.

0: Тысяча поводов для гордости. Первая в мире мокрая сварка под водой. Ремонт морских и речных судов, мостовых конструкций и буровых платформ, подъем затонувших кораблей. Для этих работ необходимо производить сварку металла под водой. Сухая подводная сварка подразумевает удаление воды из рабочей зоны. Для этого нужна камера, отсек или бокс и специальное дорогостоящее оборудование. В 1932 году советский инженер Константин Хренов продемонстрировал, как можно без всего этого обойтись. Впервые в мире он научно обосновал, создал и реализовал на практике процессы так называемой мокрой сварки, при которой водолаз и рабочий объект находятся непосредственно в воде. За научную разработку и внедрение методов электросварки и резки металлов под водой доктор технических наук, а впоследствии академик Константин Хренов был удостоен сталинской премии.
1: История одной песни. «Пойдем домой» – первая песня из нового альбома Леонида Агутина «НВЛ», что означает «Надежда, вера, любовь». Певец посвятил ее своим поклонникам и пригласил их поучаствовать в создании клипа. В течение месяца слушатели присылали Агутину свои фото из детства или семейных архивов. Самые трогательные и теплые картинки вошли в видеоряд клипа. Прогулки, любимые места, атмосфера детства – все это «Пойдем домой» из альбома, посвященного надежде, вере и любви. Не всем присланным снимкам нашлось место на экране, однако все поклонники певца вложились в создание ощущения теплоты и добра, который идет от текста. Слушаем «Пойдем домой» Леонида Агутина на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Петр Жуковский – русский ученый 20 века. Академик и автор около 200 научных статей и книг, многие из которых были опубликованы за рубежом. Он проводил важные исследования в ботанике и генетике, открыв новый сорт пшеницы, устойчивый к заболеваниям. Жуковский участвовал в крупных исследованиях в области генетики, ботаники и морфологии растений. Он отправлялся в научные экспедиции на разных континентах, изучая и привозя земледельческие культуры для выведения новых сортов. Он стал известен благодаря теоретической деятельности, развив концепцию Николая Вавилова о сопряженной эволюции хозяина и паразита и сформулировав теорию различных генетических центров происхождения растительных культур. Жуковский был награжден несколькими почетными медалями, Сталинской премией и 4 орденами Ленина. Интересно, что полученную Сталинскую премию за открытие нового сорта пшеницы он передал на нужды армии, направив средства на строительство авиатехники.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость. Это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Улица Рождественская в Нижнем Новгороде – историческая артерия Верхнего города, названная по расположенной здесь Рождественской церкви, которая когда-то задавала ее направление и характер застройки. Улица сформировалась как купеческая магистраль в XIX веке, поэтому рядом соседствуют кирпичные особняки в стилях эклектика и модерн и редкие деревянные купеческие дома, своеобразная шахматка исторических пластов города. Сегодня Рождественская преимущественно пешеходная. Здесь сосредоточены кафе, галереи и небольшие музеи, а также магазины и мастерские местных ремесленников, что сохраняет ее торговую и культурную функцию с прежних времен. По вечерам фасады подсвечивают, превращая улицу в музей под открытым небом и любимое место для прогулок и фотографий. Летом здесь регулярно проходят уличные фестивали, концерты и ярмарки, которые оживляют историческую атмосферу и привлекают туристов и горожан.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: История одной песни.
2: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
3: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни.

0: позвони мне, позвони.
1: Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Наталья Тебелева. Как воздух свеж.
3: Как воздух свеж, как солнце светит ярко, как славно, что и осень пережил, и хлеб солдатский, пахнущий соляркой, и пахнущие дымом блиндажи, почти что дом, почти что тихий берег, почти что рай, хотя и под землей, где тот, кто верил, что совсем не верит, в потьмах сооружает аналой из чистой, миром пахнущей фанеры, и будто хочет главное успеть, пока покой ложится снегом первым на справную походную мечеть. А тем, кто в ночь получит номер 300, средь сосенок, чьи куртки зелены, стихи поют нарядные артисты и пахнут, словно вечер до войны. Как правильно, что воину неведом сомнений вкус, но жизнь до дна испей. Исходит запах сладостной победы от горечью пропитанных степей.
2: Поэт Наталья Тебелева написала это стихотворение после поездки в зону СВО. Поэты и музыканты выступали перед бойцами мотострелковой роты на Луганском направлении. Расположение представляло собой подземный, состоящий из блиндажей, город в лесу. А на въезде рядышком стояло два наземных строения – маленькая фанерная часовенка и брезентовая палатка, служившая походной мечетью.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений».

0: Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: А вы знаете первый российский нестоличный город, где появился общедоступный музей? Это Саратов. В позапрошлом веке художник-маринист Алексей Боголюбов подарил городу свою коллекцию, где было все – от помпейских фресок до европейской живописи XIX века. Так появился Саратовский музей имени Радищева. В Саратове же находится первый в мире детский театр. Местный ТЮЗ работает с 1918 года. Еще одна фишка Саратова – трехкилометровый мост через Волгу. Неподалеку, напротив набережной Космонавт, можно полюбоваться светомузыкальным фонтаном «Сердце Волги». Его струи бьют на 45 метров ввысь. В краеведческом музее уникальная экспозиция про Юрия Гагарина, самолет, на котором он учился летать, его комбинезон и шлем. А еще Саратову мы обязаны пирожным «Волга». Тонкий бисквит, слой типа пирожного картошка, плюс суфле и шоколадная глазурь. Едем в Саратов пробовать аутентичную «Волгу» и слушаем Олега Газманова.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Борис Иофан – знаменитый архитектор, автор «Дома на набережной» и один из создателей высотки МГУ. Родился он в Одессе, учился в Италии. Борис Иофан был членом коммунистической партии и, когда его пригласили в Советский Союз, согласился без раздумий. В молодом государстве вовсю шло ультрасовременное по тем временам жилищное строительство, и молодой архитектор активно в него включился. Он создал новые квартирные дома на Русаковской улице, большие окна, уютные дворы, арки в итальянском стиле, настоящий город-сад. Следующим его проектом стал правительственный санаторий в Барвихе, а в конце 20-х Иофану поручили нечто грандиозное – новый жилой дом для ответственных работников. Сейчас он известен как «Дом на набережной» – одна из визитных карточек Москвы. Задача была непроста – требовалось строить возле Кремля, где места было не так много. Иофан построил самый высокий жилой дом в тогдашней Москве – до невиданных в то время 11 этажей. «Дом на набережной» был одним из первых примеров жилищного комплекса, где имелось все, что нужно для жизни – от кинотеатра до парикмахерской. Затем Борис Иофан спроектировал павильон СССР для Всемирной выставки в Париже и помог Вере Мухиной с проектом «Рабочего и колхозницы». После войны Иофан построил нефтяной институт имени Губкина, спроектировал главное здание МГУ. В истории известен его так и не воплощенный проект «Грандиозный дом советов». Интересный факт. Вместе с архитектором в Советском Союзе жила и его жена Ольга, дочь итальянского князя.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Шуба. Это так по-русски. Теплое, уютное, спасает от морозов. Но слово «шуба» заимствованное. Оно пришло в 18 веке из арабского языка, где так называли верхнюю одежду, и попало к нам через другие языки, по торговым и культурным путям. До этого у нас в стране больше были распространены слова «тулуп», «даха» и «кожух» для обозначения теплой верхней меховой одежды. Кстати, словом «шуба» изначально называли верхнюю накидку без привычного нам мехового образа. Но в русском климате слово быстро обросло смыслом и стало ассоциироваться именно с теплой зимней одеждой. Кстати, до второй половины 19 века шубы шили мехом внутрь, а снаружи покрывали сукном. Интересно, что у этого корня есть родственные формы и в других словах одежды. Например, его связывают и с юбками. В России шуба была дорогой вещью, и она быстро стала символом достатка и статуса. Со временем она стала частью привычного зимнего образа, и сегодня в этом слове уже слышится русская зима. Теплая, русская и очень знакомая.
1: История одной песни.
2: Юрий Антонов родился в год Великой Победы в семье офицера, участника Великой Отечественной войны. И, конечно, это не могло не отразиться на его творчестве. Одна из самых пронзительных военных песен Юрия Антонова – «Снегири». Вот что он рассказывает о истории этой песни.
4: Режиссер Анатолий Кудрявцев пригласил меня написать музыку к кинофильму, который снимался на студии «Беларусьфильм». И под названием «Незнакомая песня». И когда он мне показал стихи лауреата Ленинской премии Михаила Дудина, то эти стихи меня настолько поразили, и, в общем, они взволновали меня так, что, в общем, получилась песня, которую я назвал «Снегири».
2: В одной из телепередач композитор рассказал, что посвятил эту песню своему отцу и его однополчанам. На этой передаче отец и сын Антоновы присутствовали вместе. Фильм Александра Кудрявцева вышел в 1983 году. Песня «Снегири» в составе альбома «Поверь в мечту» в 85-м, в год празднования 40-летия Победы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Поэт Наталья Тебелева.
1: Коллективизм – это слово в каком-то смысле из детства. Из октябрятских звездочек, из пионерских звеньев, из комсомольских отрядов. И я рада, что это слово возвращается в наш обиход. Способность смирить «я» ради «мы», отказаться от собственного удобства, ради большой цели, ради общего блага – это необходимое условие строительства счастливого будущего страны. В одиночку тут, при самых прекрасных намерениях и при всем старании, мало чего наваяешь. Думаю, что когда после нашей победы бойцы вернутся к мирной жизни, они принесут в эту самую мирную жизнь в том числе и все то, что входит в понимание коллективизма. Потому что ярче всего коллективизм проявляется именно на войне. Там без единства, без сплоченности, без взаимопомощи, без осознания каждым собственной ответственности невозможно не только выполнить боевую задачу, но и просто выжить.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Самый северный мост через Енисей. 31 августа 2023 года был введен в эксплуатацию Высокогорский мост через крупнейшую реку России – Енисей. Его общая протяженность составляет почти 1200 метров. Этот мост поистине уникальное инженерное сооружение. Строители впервые в России смонтировали металлическую неразрезную форму длиной почти 1 километр и массой более 8 тысяч тонн. Дно в этом месте сложено из очень твердых скалистых пород, из-за чего буровые работы проводились на глубине до 2 метров, чтобы возвести опоры будущего моста. Несмотря на эти сложности, все работы были завершены с опережением сроков на несколько месяцев. Новый мост связал центр региона и северо-восточные районы на малоосвоенном правом берегу Енисея. Благодаря появлению всесезонной переправы открылся путь к освоению новых месторождений золота и магнезита. Стабильная транспортная связь повысит качество жизни для 17 населенных пунктов правобережья Енисея, а также откроет новые туристические маршруты в Красноярском крае. Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
2: История одной песни. 1 октября 1973 года состоялась премьера художественного фильма «Земля Санникова» по мотивам одноименного романа Владимира Обручева. За год проката фильм посмотрели свыше 41 миллиона зрителей. А песня Александра Зацепина на слова Леонида Дербенева «Есть только миг» полилась, как говорится, из каждого окна. Фильм рождался непросто. Изначально в главной роли планировали снять Владимира Высоцкого. Актер был вдохновлен и написал к фильму три песни. Но в итоге на роль Крестовского был приглашен Олег Даль. А музыку предложили написать Александру Зацепину. У композитора уже была готова песня для другого проекта, но он понял, что мелодия идеально подходит для главной музыкальной темы «Земли Санникова». Дербенев переписал слова, и вскоре сцена, где герой Даля поет на палубе корабля, была отснята. Руководству Мосфильма исполнение Дали не понравилось, песню пришлось переозвучить. Пригласили Валерия Золотухина, но он не смог попасть в артикуляцию Дали. Тогда Зацепин привлек к работе Олега Анофриева. На этот раз все сложилось. За полвека со временем выхода фильма песню «Есть только миг» исполняли многие известные певцы, актеры, музыканты. Одной из самых удачных считается кавер-версия в исполнении Николая Расторгуева.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Втирать очки. Сегодня это выражение звучит довольно часто. Если кто-то рассказывает что-то слишком убедительно, но при этом явно приукрашивает, можно услышать: да он просто втирает очки, то есть пытается обмануть, запутать или создать ложное впечатление. Но у этого выражения довольно необычная история. Пришло оно из языка карточных игроков. Раньше номинал карты определяли по количеству знаков масти. Например, если на карте 6 сердец, это шестерка. Шестерка червей, 8 ромбов, восьмерка бубей. И именно этим пользовались карточные шулеры. Чтобы увеличить свои шансы на выигрыш, они могли добавить на карту лишние знаки масти. Делали это довольно хитро. На поверхность карты наносили липкую основу и буквально втирали красный или черный краситель, дорисовывая недостающий символ. Так, например, семерка могла превратиться в восьмерку. Если же знак становился ненужным, его можно было убрать. Достаточно было слегка чиркнуть картой о сукно стола, и часть краски стиралась. Со временем этот карточный трюк стал метафорой. Теперь втирать очки значит нечестно менять картину происходящего, слегка дорисовывать факты, чтобы выглядеть убедительнее. Получается, что выражение, которое сегодня используют в обычных разговорах, когда-то родилось прямо за карточным столом, как название одного из самых хитрых шулерских приемов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Радио «Гордость» вспоминает великих педагогов прошлого и современности. Так, отечественную педагогику невозможно представить без Константина Дмитриевича Ушинского. Родился он в 1823 году в Туле в семье небогатого дворянина. Учился в Московском университете на юриста. Константин Дмитриевич принадлежал к образованным людям, воспетых Тургеневым. Был учеником знаменитого историка и властителя дум Грановского. Рано проявил способности к учебе и остался при университете. С юных лет Ушинского тянуло к педагогике, однако реализовать потребность удалось не сразу. Времена стояли консервативные, к любым реформаторским идеям после европейских революций относились подозрительно. Тем не менее, со временем Константину Дмитриевичу удалось провести масштабные реформы в самом Смольном институте. Он отменил разделение учениц на благородных и неблагородных, ведь брали туда и мещанок. Вел преподавание на русском языке вместо французского. Именно Ушинский открыл в Смольном педагогический класс, который готовил будущих учительниц. Затем он создал первые массовые учебники для младшеклассников «Родное слово» и «Детский мир». В них впервые знания были адаптированы для мировоззрения ребенка. До того основной методикой была простая зарубежка. Ушинский первым углубился в детскую психологию и дидактику. Его идеи об организации образования сейчас кажутся банальными, а тогда были революционными. Ушинский считал, что все дети должны ходить в школу на равных условиях, богатые и бедные девочки и мальчики. При жизни педагога его идеи с трудом пробивали дорогу. Сейчас они – основа образования в России.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Анна Долгорева. А он опять уходит в темноту.
3: А он опять уходит в темноту. По первым травам, синим первоцветом. Весна, живой глоток в преддверии лета, большой луны сиянием одета. Но воин он, и значит на посту. Великий пост, и у него свой пост. Выходит в ночь военная разведка. Набухли почки на весенних ветках, идет сиянье тихое от звезд. Вернись же, воин, будет нелегко, но сколько впереди таких же весен. И будет лето, а за летом осень, и будет жизнь безбрежной рекой.
4: Анна Долгорева посвятила это стихотворение любимому человеку. Поэтесса написала эти строки, когда он уходил на боевое задание. «Я очень хотела, чтобы он вернулся», — говорит Анна. «И он вернулся. Он всегда возвращается».
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Бренд «Чатка» не является японским, как утверждают некоторые источники, а был создан в СССР случайно. В начале 20 века советская страна стала учиться у японцев делать консервы из камчатского краба. Соседи с Востока продали нам судно для развертывания крабоконсервного завода и разрешили нанимать своих специалистов для обучения. Изначально крабовые консервы планировали назвать «Камчатка», однако при печати этикеток для банок, которые планировали отправить на экспорт, допустили ошибку с размером. В результате наклейка не поместилась на банку и пришлось перекрывать первые буквы названия. Так появилась «Чатка». Бренд, известный во всем мире и по сей день. Примечательно, что советские граждане в большинстве своем произносили его как «снатка», так как название всегда писалось на английском языке. В декабре 2007 года суд признал исключительное право на торговый знак «Чатка» за Россией. История одной песни. Знаменитая песня «С любовью встретиться» или, как ее чаще называют, «Звенит январская вьюга» впервые прозвучала в легендарном фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Для музыкального оформления фильма Гайдай пригласил своего любимого композитора Александра Зацепина. Вкусы и подходы к созданию музыкальной комедии у них были схожие. Музыка должна попасть в общее настроение картины, задать темп, привнести необходимую экспрессию. Зацепин сочинил музыку практически мгновенно, а вот со словами поэту Леониду Дербеневу пришлось помучиться. Поиски подходящей исполнительницы тоже затянулись. Изначально пригласили известную певицу, но ее голос оказался слишком низким, а исполнение излишне драматичным. В итоге Зацепин предложил песню Нине Бродской, с которой был знаком по не слишком удачной работе над одной из картин. На этот раз роскошная сопрано Бродской раскрылась во всей полноте. Сцена, где героиня Натальи Селезневой зажигательно исполняет наконец-то сложившуюся песню, снималась одной из последних, когда фильм был уже практически готов. Впоследствии композицию перепели многие солистки и музыкальные группы. Сейчас послушаем оригинал. Песня «С любовью встретиться» звучит в исполнении Нины Бродской.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Леонид Верещагин – выдающийся русский ученый и академик, создатель технологии синтеза искусственных алмазов и автор около 200 патентов на инновационные приборы для работы при больших давлениях. Под его руководством ученые изучали изменения структуры веществ и их фазовые переходы при давлениях, превышающих десятки и сотни гигапаскалей. Эти исследования предоставили ценные данные для материаловедения и планетологии. Верещагин первым заговорил о металлизации материалов при воздействии сверхвысокого давления. Одним из его значительных достижений стало создание технологии синтеза искусственных алмазов в 1960 году, что имело огромное значение для науки и промышленности. Искусственные алмазы идентичны природным по составу и структуре, но создаются в контролируемых условиях, что позволяет регулировать их качество и размер. За свои достижения Верещагин получил множество наград. Был избран академиком Академии наук СССР в 1960 году и стал член-корреспондентом в 1966 году. Его работы продолжают изучать исследователи по всему миру.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Лес близ деревни Тырново в Шиловском районе Рязанской области называют королевством кривых зеркал, а также танцующим или пьяным лесом. На участке величиной с футбольное поле растут причудливо изогнутые березы и сосны, в то время как вокруг обычные ровные деревья. Среди местных жителей бытуют легенды о мистической природе аномалии. Ученые, наоборот, пытаются выдвинуть научное объяснение. Есть версии, что причиной могли послужить подземные воды, подвижные песчаные грунты или сильнейший ураган, который прошел в здешних местах более полувека назад, когда деревца только что высадили. Вот саженцы и не выдержали напора стихии. Есть и другое мнение. Ни одна из этих причин или их совокупность не может вызвать подобную деформацию. Одно верно. Такие загадочные природные уголки очень привлекают туристов. Посмотреть на танцующий лес туристы приезжают постоянно, как самостоятельно, так и организованными группами.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Андрей Нестеренко, основатель и руководитель благотворительного фонда «Победа».
4: Уже по прошествии столького времени мы понимаем, что специальная военная операция изменила жизнь всей страны. Но если вот в поддержке военнослужащих сомнений нет, о ней много говорится, действительно очень многое делается и о помощи ветеранам, и их семьям. Но ведь не менее масштабный фронт – это помощь мирному населению. Об этом известно меньше. И как обстоят дела, я так понимаю, что фонд «Победа» как раз для этого был создан. Или нет? Расскажите об истории создания.
5: История создания фонда «Победа», с одной стороны, достаточно простая. Да, мы появились с начала специальной военной операции. Подтолкнуло нас к созданию фонда наше как бы неравнодушие, невозможность оставаться в стороне. Да, и понимая, что волонтерами мы быть не можем, потому что объем помощи будет какой-то маленький, да, нужен масштаб, отсюда появился фонд. И, конечно, вы абсолютно правы. Мы, как и все наши коллеги, начинали с прямой помощи подразделениям, которые принимали участие в специальной военной операции. Да? Получали заявки, отправляли помощь, собирали эту помощь. Но в какой-то момент это случайности, какие-то случайности происходили, которые привели нас к тому, что мы увидели огромный масштаб необходимой помощи на новых территориях мирным жителям. И в тот момент мы поняли, что нужно помогать, потому что государство взяло на себя обязательство по обеспечению армии всем необходимым. И, безусловно, на каких-то этапах эта помощь от государства наращивается, модернизируется. И, как бы, да, обеспечение даже какими-то современными сложными вещами, оно налаживается. Вот. Но армия идет вперед, и если у нас сейчас воюет 1 миллион человек, то на новых территориях население составляет 3 с лишним миллиона. Да. Вот. Фонд «Победа» из себя на сегодняшний день представляет из себя 16 отделений в разных городах нашей страны и одно отделение международное в нашей братской Беларуси, в городе Минск. Вот наши коллеги там тоже работают и помогают с гуманитарной помощью. Новые территории и мирные жители – это такая вот гуманитарная какая-то катастрофа, потому что люди оказались в новой для себя ситуации, которой никто не был готов, да, и что у нас фактически получилось, что новые территории де юре вошли в российское правовое поле, а де-факто все прекрасно понимают процесс интеграции, да, любой новой территории занимает очень продолжительное время. И здесь мы как фонд выступаем, видим эти проблемы, да, мы как фонд выступаем, наверное, такими руками дополнительными нашего государства, да, мы берем на себя те функции, которые позволяют эту проблематику решить. То есть это какая-то где-то точечная помощь, решение проблем, где-то это помощь большим группам населения, где-то это правовая помощь, а где-то и законодательные инициативы, да, которые мы находим, и они позволяют устранить пробелы. Вот, в нашем каком-то российском правовом поле, потому что, еще раз повторюсь, все, что сейчас происходит, оно новое для всех абсолютно. Да? Люди, проживающие на новых территориях, столкнулись с огромным масштабом, даже, ну, если не гуманитарной какой-то там катастрофы, хотя это по факту и есть, да, но и с тем, что архивы, например, да, остались на Украине. Люди, получив гражданство нашей страны, они не могут подтвердить свой пенсионный стаж. Да, соответственно, они получают какую-то минимальную пенсию. Люди потеряли, много очень переселенцев, и люди потеряли вообще все. Они проживают в пунктах временного размещения, в каком-то социальном жилье, не имеют ничего, да. Не имея подтвержденных данных о своих трудовом стаже, соответственно, они не имеют пособий, нет возможности устроить детей в детские садики. И эта цепочка такая очень огромная, вот, которая тянет за собой много-много всего. Поэтому вот наш проект такой возник, гуманитарной помощи на новых территориях. Он носит очень масштабный характер. И на сегодняшний день мы помогаем. Но все это начиналось с города Белгорода. Да? Белгород у нас это первый приграничный город нашей страны, который еще с начала контртеррористической операции, которую объявила Украина против жителей, своих жителей Донбасса, да, и цепочка беженцев потянулась в Белгород. И на сегодняшний день в Белгороде проживают вынужденные переселенцы из всех регионов нашей страны. Херсонская, Запорожская область, ЛНР, ДНР. И как вот люди, которые убегали туда, они, как правило, все уезжали с одной какой-то такой мыслью, что это все временно, мы сейчас вернемся, да, в результате никто никуда не смог вернуться, и люди потеряли все. Поэтому мы, первая наша такая вот цепочка, которая привела нас на новые территории, она началась вот с нашего города Белгорода, да. Мы совершенно случайно, стечение обстоятельств, к нам обратился фонд «Белгородский социальный, вторая жизнь Белгород», это самый большой фонд города. В нем он обслуживает, помогает порядка 5000 семьям. И они обратились с просьбой о помощи в обеспечении детским питанием, памперсами, всем, ну, таким необходимым для детей, да, от 6 месяцев до 9 лет. Мы для себя тогда не понимали, вот, повторюсь, были сосредоточены на помощи подразделениям, что это такое. Ну, равнодушным тоже остаться не смогли. Закупили несколько тонн детского питания и других предметов, необходимых по заявке. Все это повезли туда, в город, привезли. Очень сильно, конечно, удивились, увидев все это воочию. Да, ну не удивились, поразились, наверное. И с тех самых пор вот данный фонд, он находится на нашем постоянном обеспечении. За все это время мы передали туда порядка 100 тонн гуманитарной помощи.
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: «Война и мир» Льва Толстого – лучшая книга всех времен и народов по версии Newsweek 21 года и одна из самых скачиваемых наших книг. Это несмотря на попытки отмены русской культуры. Роман – основа для дюжины масштабных экранизаций. Только британцы сняли 3 фильма. Последняя 7-летней давности на какое-то время вывела роман Толстого в топ самых продаваемых иностранных книг в Соединенном Королевстве. В американской киноверсии Наташу Ростову играла Одри Хепберн. Советская эпопея Бондарчука стала самым дорогим проектом нашего кинематографа и получила «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке. В западных экранизациях главное обычно любовь. Наташа Ростова, ее сложные отношения с Болконским и Курагиным, семейное счастье с Пьером. Наша вернула войну на законное место. Специально для Бондарчука вооруженные силы СССР сформировали специальный кинематографический кавалерийский полк на 1500 военных. Гордимся нашей литературой, достоянием всего мира. История одной песни.
2: Песню «Как молоды мы были» Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали в 1976 году для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе». Этот фильм шедевром не стал. Его мало кто помнит, а вот песня остается популярной более полувека. Изначально композиция предполагалась для женского голоса, но как раз в это время Пахмутовой порекомендовали прослушать молодого исполнителя. Вот что рассказывал Градский об этой встрече. Она наиграла мелодию. Прослушав, я набрался нахальства и попросил разрешения посмотреть партитуру. И понял, что, возможно, было бы не лишним в третьем куплете сделать некую кульминацию. Пахмутова считала, что для меня это будет высоковато. Но все же я убедил ее попробовать. Композиция стала лауреатом фестиваля «Песня 77», визитной карточкой Александра Градского и всенародно любимым хитом.
3: Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком.
2: Ее исполняли Иосиф Кобзон и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко и Эдита Пьеха, Николай Караченцев, Альберт Асадулин, музыкальные группы «Ария», «Красные звезды», хор Турецкого. Сейчас песня «Как молоды мы были» прозвучит в исполнении вокального квинтета «Вива».
3: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: В 2022 году мариупольскому школьнику Арсену Попову было 14 лет. В самое страшное время, когда шли бои за город, Арсен пришел в городскую больницу в качестве волонтера.
2: Родственник работает, я к нему заходил просто. И парни работали, ну, попробуй с ними. Я так начал.
1: Больница работала в режиме госпиталя. Помощь была необходима. Арсен оказался самым юным из 8 волонтеров, но работал наравне со взрослыми. Переносил раненых. В отдельные дни их было до 20 человек. Разбирал завалы, чтобы достать людей из-под бетонных обломков. Выполнял различные вспомогательные работы. А вскоре уже помогал медикам накладывать гипс. Путь до больницы был небезопасен. Мать с двумя младшими детьми укрывала от обстрелов в подвале и не раз уговаривала Арсена остаться с ними. Но тот отвечал: «Мама, я там нужен, меня там ждут». В июне 2022 года глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил Арсену медаль за отвагу. В 2023 году Арсен Попов, уже учащийся Мариупольского строительного колледжа и активист юнармии, стал лауреатом Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Роман Сорокин. Поэт, актер, режиссер.
4: Меня всегда смущал вопрос: в чем смысл жизни? Потому что ответ на него мне казался очевидным. Смысл жизни в ней самой. В том, чтобы ее жить и жить достойно, как соответствует званию человека. И, конечно, главная цель жизни – это просто с каждым днем становиться чуть лучше, чем ты был вчера. Надо делать так, чтобы завтра ты был чуть-чуть умнее, чуть-чуть добрее, чуть-чуть щедрее, чем был вчера, а тем более позавчера. И тогда жизнь будет осмысленной, и в конце концов мы к этому прыжку в вечность, к последнему своему дню, о котором мы не знаем, когда он будет, завтра или послезавтра, или через 10, через 50 лет, мы придем в лучшем своем виде. Я, как поэт, конечно, когда-то уже собрал слова в какой-то порядок и об этом сказал. Для меня вот символ и пример такого человека – это Антон Павлович Чехов. Устами его героев много сказано истин, в том числе вот доктор Астров говорил: в человеке все должно быть прекрасно, и душа, и мысли. И вот об этом стихи о докторе Чехове. Наблюдатель жизни хмурой, доктор Чехов пьет вино и живет литературой с медициной заодно. Занят разными трудами, но расскажет без труда, что не так со всеми нами, где свернули не туда. Разговоры о погоде без взаимных укоризн, люди завтракают вроде, а на деле рушат жизнь. Одновременно забавно и трагично все вокруг. Вот Ирина Николаевна, мать, любовница и друг. Вот и горлышко бутылки хочет плавать и блестеть. Ни улыбки, ни ухмылки, даром, что у нас кометь. Отобедали и, кстати, жизнь пустили под откос. Доктор Чехов – наблюдатель, доктор Чехов – диагност. У него богатый опыт, язва, колики, гастрит. В человеке все должно быть, это Астров говорит. И красиво, и прекрасно. И алмазы вместо звезд, мерехлюндия заразна, хоть беги за 1000 верст. Доктор Чехов, йод на вате, и касторка, и хинин. Человек не обыватель, человек не мещанин, человек любви обитель, красоты высокий храм. Жаль, не верит честный зритель театральным докторам.
3: Истории о главном. Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
5: Одна из ярких достопримечательностей Тюмени – памятник кондуктору. Это первый в России памятник представителям этой профессии. И уникальный по композиционному решению. скульптурную композицию сделали частью фасада дома на улице Котовского. В торцевой стене пятиэтажки вырублена ниша. Там смонтированы раздвижные двери и посадочная площадка от списанного автобуса. На ступеньке у входного поручня стоит бронзовая фигура женщины-кондуктора с форменной сумкой через плечо. Такие сумки с кармашками для денег и рулончиками билетов на ремне использовались еще в недавнем прошлом. Изначально композицию дополняло графическое изображение красно-желтого корпуса автобуса на стене дома. Вывеска гласила, что маршрут идет от лесобазы до железнодорожного вокзала. Позже изображение вокруг ниши убрали. Изменилась и надпись. Сегодня автобус следует до остановки «Счастье».
3: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире «Бурановские бабушки».
6: Что много разговаривать, нужно петь. С какой песни начнут сегодня «Бурановские бабушки» наш эфир?
7: У нас любимая песня есть не только, мне кажется, не только для нас, но вообще народная песня такая любимая. «Порушка Поранин».
6: «Порушка Поранин», конечно.
7: Обработка мы называем, там аранжировка такая красивая. Хочется постоянно танцевать. Но вот сегодня танцевать не будем, будем сидя.
6: Да.
7: На стульях.
6: Поэтому
7: двигаться.
6: Берем микрофоны, вот сейчас они точно нам пригодятся. «Порушка Поранин», «Бурановские бабушки» на радио «Гордость». Поехали! Поехали!

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Алиса Орлова. «Когда летит ракета».
2: Когда летит ракета, сквозь слезы не видна, на все четыре света ползет, дымит война. Горит ее подбрюшье, искрит кометный хвост, как будто наши души сзывает на пол.

0: актуальны. По ним, в буквальном смысле слова, можно отследить события на фронтах СВО и новости политической обстановки в мире. Это стихотворение напоминает «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». Современный аналог бронепоезда – ЯРС. Напомним, ЯРС расшифровывается как ядерная ракета сдерживания. Ядерное сдерживание, как прописано в обновленной ядерной доктрине России, означает неотвратимость возмездия в случае военных действий, угрожающих суверенитету и территориальной целостности нашей страны.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: В творчестве эвенской певицы Гявук этнические традиции сочетаются с актуальной аранжировкой. Тексты пишет мама артистки Нина Игнатенко, одна из немногих полных носителей и преподаватель эвенского языка. Музыку Гявук создает вместе со своим другом и саунд-продюсером Алексеем Панфиловым. В композициях звучат традиционные музыкальные инструменты народов Севера – бубен и варган, создавая аутентичную атмосферу и усиливая эмоциональное восприятие. «Я общаюсь со слушателем через синтез исконного и современного звучания», — говорит певица. Одна из самых ярких композиций Гявук — песня «Бугу». «Бугу» в переводе с эвенского — «Родина». «Родина, счастливый будь!» Эти строки — смысловой и духовный центр песни, мост между поколениями, культурой предков и современным слушателем. Это напоминание о корнях, силе родной земли, о любви к малой родине и к нашей большой общей родине – России. Гявук, Бугу, язык исполнения эвенский.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. И как замечательно, что с нашими защитниками всегда рядом верные спутницы жизни. Жены ждут возвращения своих героев, а потом помогают им восстановиться и вернуться в мирную жизнь. Именно так произошло в жизни ветерана СВО Сергея Герасимова из Чувашии. Сергей вырос в многодетной семье, где все шестеро детей получили отличное воспитание. Братья Сергея защищали интересы нашей Родины в Афганистане и на Северном Кавказе, а Сергей – на СВО на Херсонском направлении. Герой получил пулевое ранение и контузию. Полтора месяца находился в госпитале на лечении. После вернулся домой к жене Елене, четырем детям и внуку. Филиал фонда «Защитники Отечества» в Чувашии пригласил Сергея с супругой на парад Победы в Москву. Столица им очень понравилась. После ветерана направили на санаторно-курортное лечение в Евпаторию. Вернувшись из Крыма, герой решил искать работу. В поисках ему помогает тоже фонд. Именно такие мужчины, отважные, искренние, настоящая опора общества,

0: и нашего государства. Слава нашим героям!
1: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Офицер. Сегодня это слово у большинства из нас сразу ассоциируется с армией, погонами и командованием. Но изначально его значение было гораздо шире. Слово пришло в русский язык из европейских языков и восходит к латинскому корню со значением «служба» или «должность». То есть офицер – это буквально человек, который занимает определенный пост и несет служебные обязанности. Интересно, что в XVI веке офицерами могли называть самых разных должностных лиц, а не только военных. Но со временем значение сузилось. Так стали называть командиров, которые руководят людьми и отвечают за выполнение задач. В русский язык это слово вошло уже в военном значении и быстро закрепилось. И получается, что офицер – это не просто воинское звание. В самом слове изначально заложена идея службы и ответственности, ведь офицер – это человек, которому поручено руководить и отвечать за других.
1: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
3: Александр Барышников – участник специальной военной операции, родом из Дзержинска Нижегородской области. Воевать отправился следом за младшим братом. Дома остался маленький сын. Освобождал Авдеевку, за проявленный героизм удостоен медали за отвагу. Во время боевых действий ранен, стал инвалидом второй группы. Как многие участники спецоперации, Александр талантлив. Из 15 лет создает музыку. Летом этого года он стал победителем фестиваля «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде. Представляем новую песню Александра Барышникова «Мы не те, что были». Слушаем и гордимся своими.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Сергей Войтенко. Заслуженный артист России, музыкант, композитор.
1: Ну вот в школе гуманизм мне казался чем-то из учебника, таким высокопарным и книжным. А сейчас я это понимаю совсем иначе. Для меня гуманизм сегодня – это простое, почти бытовое правило – видеть в любом человеке такого же, как и я. С его страхами, слабостями, с его личной вселенной внутри. Мы все не идеальные, и меня тоже раздражают люди, и хочется иногда осудить или пройти мимо, но с годами я пришел к выводу, что гуманизм – это не любовь ко всему человечеству, это уважение к одному конкретному человеку, который оказался рядом. Мне кажется, это самое важное, что мы можем дать друг другу просто увидеть и не отвернуться. В этом для меня суть.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС – пример самоотверженности наших людей. 90% выброшенного в атмосферу радиоактивного топлива удержали в рамках укрытия грандиозного саркофага в рекордные сроки, воздвигнутого над взорвавшимся энергоблоком. 206 дней ушло на разработку 18 уникальных проектов и, собственно, монтаж. 90 тысяч человек круглые сутки строили первые в мире защитные сооружения против ядерной катастрофы. Ликвидировать последствия аварии приезжали со всей страны. Больше 12 тысяч прибыло на АЭС из Луганска. И сейчас в ЛНР живет больше 3000 ликвидаторов. Им прежде всего посвящен луганский мемориал «Черный аист», изображающий человека, грудью закрывающего остальных от ядерного взрыва. Вместе с радио «Гордость» помним и чтим героев ЛНР.
0: Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире группа «Рок-Острова».
2: У нас Владимир Захаров в эфире «Рок-Острова». И сейчас мы поговорим о песне, которая ворвалась в наш хит-парад. Сейчас на 7-м месте находится песня «Русские идут». И вот про нее уже ряд вопросов. Мы эту песню обязательно сыграем. Но сейчас вот вопросы. Какой видеоряд вы видите в будущем клипе на песню «Русские идут»? А будет клип?
3: А кто сказал?
2: А вот спрашивают у нас.
3: Я не знаю, какой видео это. Я вообще люблю концертные ролики. Вот, ну, чтобы вот...
2: Но они же атмосферу дают. Я согласен, кстати, с вами.
3: Вот, да. Мне очень нравятся концертные ролики. Я вот все думаю, что надо вот все-таки на нее просто снять концертный ролик со зрителями, чтобы все это как-то вот было так энергично и... А не клип, как бы вот клип. Ну, какой клип? Я не знаю, какой клип на нее снимать. Но песня-то на самом деле родилась, когда... на Курскую область напали. Вот. И барабанщик у нас, Женя Крючков, сочинил слова. Сразу же, буквально. Это получилось у него как чуть ли не на следующий день он написал это дело. Эти слова. И я приехал домой. Мы были... Все об этом мы говорили, когда еще мы были на гастролях в Крыму. И приехали домой. Он, у него уже вот... Это все получилось, я буквально сразу же написал аранжировку, все это за день прям получилось, за несколько часов. Я все это записал и все сделал.
2: И теперь эта песня звучит на радио «Гордость». Голосуйте в нашем хит-параде великой страны. Ну а сейчас эксклюзивная версия лично Владимир Захаров в студии радио «Гордость» с композицией «Русские идут».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «червонный» звучит сегодня романтично и чуть загадочно. А вот далекие наши предки этим словом просто обозначали цвет. «Червонный» означал «красный», цвет солнца, цвет крови, цвет жизни. При этом происхождение слова связано с существом, казалось бы, ничтожным. Есть в животном мире такое мелкое насекомое, дальний родственник тли – червец кошенильный. В организме женских особей червеца вырабатывается пигмент насыщенного красного цвета – кошениль или кармин. Он устойчив к солнечным лучам, температуре, сохраняет цвет при длительном хранении, идеален для окрашивания тканей. Все бы хорошо, но стоимость кошенили очень высока. И в наши дни тоже. Чтобы получить килограмм красителя, нужно собрать и обработать более 100 тысяч насекомых. Одеться в червонное мог не каждый, но стремились все. Червонный цвет считался оберегом от злых чар, символом здоровья и благополучия. Подчеркивал достаток и успешность. Если не сарафан червонный, так хоть лента, не кафтан, так пояс или, как у Гоголя, шапка с червонным верхом. Слово «красный» также использовалось в обиходе, но имело другое значение – красивый, великолепный, впечатляющий. Красная площадь – красная девица. Со временем именно красный пришел на смену червонному. Сегодня слово «червонный» почти не встречается в повседневной речи. Оно живет главным образом в романах, исторических текстах, поэзии, нумизматике, червонец, червонное золото и в карточных играх. Произносим, к примеру, «червонный король» и слышим отголоски старославянского языка.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Николай Алексеевич Пилюгин – конструктор баллистических ракет и участник покорения космоса. Родился будущий исследователь в бедной семье. Отец его трудился кучером, и чуть повзрослев, Пилюгин устроился писарем на конюшне. Затем он пошел работать в Центральный аэрогидродинамический институт слесарем. Решение оказалось судьбоносным. Способного молодого рабочего заметил сам академик Туполев и отправил его учиться в Бауманку. Первый крупный работой Пилюгина стало изучение немецкой ракеты Фау-2. Полученные знания Николай Алексеевич применил, когда начал работать над отечественными ракетами. Вместе с другими учеными Николай Пилюгин создал Р-7, первую в мире межконтинентальную баллистическую ракету, успешно прошедшую все испытания. Грозное оружие надежно защищало Советский Союз в условиях холодной войны. Но главная его цель была не в этом. Р-7 несла на орбиту первый спутник и Юрия Гагарина. Она навеки вошла в историю освоения космоса России и Советским Союзом. На достигнутом Пилюгин не остановился. Он создавал систему управления для тяжелой ракеты-носителя «Протон», строил межпланетные космические станции. Современники звали его «штурман межзвездных трасс». Последней его работой стала система управления «Бурана». На ней этот корабль отправился в свой единственный успешный полет в 1988-м. Послушаем Михаила Трошина и вспомним первых покорителей космоса.
2: Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом, у нас еще в запасе.

0: Своими словами. Поэты Донбасса.
1: Дмитрий Филиппов, ты мне пишешь. Ты мне пишешь, что выпал снег, бахромою укутав сосны. Драгоценный мой человек, необъятный мой свет, мой космос. А на улице вот бедлам, и снежки, и замерзшие слезы по волшебным спешат делам, захмелевшие Дед Морозы. Ты мне пишешь, что каждую ночь просишь Бога явить нам милость, что взрослеет без папы дочь, что тебе наша свадьба снилась. Пусть зима и метели пусть, пусть молитвенник в изголовье. Отвечаю, что я вернусь. Я живой. Из Донецка с любовью.
2: Многие новые стихи Дмитрия Филиппова написаны на фронте. По гражданской специальности Дмитрий – филолог, по военно-учетной – сапер. В 2022-м Дмитрий не воспользовался своей бронью и отправился в зону СВО. Его позывной – «Вожак».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.